нигде не было. «Ничего, найдется», — стала Лиза успокаивать мужа. «Скорее всего, он мог выпасть у тебя из кармана вместе с носовым платком. Надо восстановить твой маршрут к дому». И она ободряюще посмотрела на мужа. «Ты же нашел недавно хозяйку, потерявшую кошелек со связкой ключей. Вот так же и твое удостоверение могут найти и вернуть тебе». Еще раз уверенно и бодро проговорила Лиза. «Ты из поликлиники пошел в парикмахерскую, а потом в хлебный магазин. Вот в эти три места и надо идти. Хочешь, я пойду в магазин?» – предложила Лиза и пошла одеваться. Но муж отклонил ее предложение и сказал, что пойдет сам. «Ну, сам так сам», – согласилась Лиза, понимая, что ему будет так спокойнее, что сам он уже по дороге ничего не пропустит. «Ты только попроси у Господа прощения, а потом уже и его помощи. Он-то знает, где твое удостоверение», — напутствовала мужа Лиза. И тот ответил, что попросит. Лиза смотрела вслед мужу, спускающемуся по лестнице тяжелой, прихрамывающейся походкой, и подумала, какую большую озабоченность у него вызвала потеря этой бумажки, которую, в сущности, и восстановить-то можно. И как равнодушен человек к своей собственной душе, к ее спасению. Столько лет уже она беседует с мужем об этом и молится за него. И не только она одна, вместе с ней молятся в молитвенной группе и сестры в других городах. Молились уже ушедшие из жизни родители, но тщетно устами супруг обращается к Богу, особенно когда плохо со здоровьем или какие-то трудности, как, например, сейчас, и в то же самое время его сердце далеко от него. А Господу как раз и надо наше верное сердце. Но сколько милости являет нам Бог и при нашей неверности, можно только удивляться. Лиза закрыла дверь и опустилась на колени с очередной просьбой к всемогущему Творцу. Она прежде всего поблагодарила его за это очередное испытание, допущенное в жизни мужа, зная, что все содействует ко благу, что именно сейчас в его душе совершается тот незримый труд Святого Духа по спасению. О, сколько было уже этих различных обстоятельств, ситуаций, болезней, когда Божья рука все обращала во благо. Сколько слез пролила Лиза в молитвах, при этом обретая в сердце чудный покой, когда Господь отвечал на ее молитвы через чтение псалмов. «Да услышит тебя Господь в день печали, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит», — читала Лиза, каждый раз удивляясь Божьему милосердию и великодушию. Конечно, сейчас это был не тот случай, как, например, когда Лиза везла мужа с инфарктом в больницу. Но у Бога по отношению к нам не бывает мелочей или чего-либо несущественного. И потеря удостоверения – это не было мелочью для духовной жизни их обоих. Лиза была в этом твердо уверена. И поэтому после молитвы, в которой она все предала в Божьи руки, решила продолжить чтение христианского журнала, который получила сегодня. А поскольку у нее самой были проблемы с позвоночником, то Лиза решила почитать лежа. Она подошла к дивану и сдвинула маленькую подушку поближе к свету. Под подушкой лежала заветная корочка удостоверения. Лиза ахнула, поблагодарила Господа за скорый ответ на молитву и стала спешно одеваться в погоню за мужем, зная его маршрут. Сначала магазин, потом поликлиника и парикмахерская. Все рядом, слава Богу. Лиза догнала мужа во дворе поликлиники.
Увидев ее, он догадался, что документ найден. И сразу, повеселев, спросил, где было удостоверение, на что она ответила вопросом, как он умудрился положить его под подушку, когда все остальные бумаги были в противоположном конце дивана. «Не знаю, я искал и под подушкой», — ответил счастливый супруг, обнимая Лизу и переводя разговор на другую тему. «Да не о том ты говоришь», — отстраняясь от него, громко проговорила Лиза, привлекая тем самым внимание прохожих. «Где твоя благодарность Господу? Ты только что так переживала случившимся. А когда пропажа нашлась, как будто так и надо». «Благодарю, благодарю, Господи!» — примирительно проговорил супруг, и они медленно пошли домой. Каждый из них переживал случившееся по-своему. Но обоим надо было освободиться от накопившегося адреналина. Проходя через школьный двор рядом с их домом, они подошли к памятнику герою Советского Союза, выпускнику школы, погибшему в Великую Отечественную войну за 2 месяца до ее окончания. Роскошная ель позади бронзового бюста на постаменте в шикарном зеленом сарафане по-матерински нежно касалась памятника мягкой веткой с гроздью коричнево-золотистых под бронзу шишек. У подножья постамента на мраморных страницах книги перечислялись фамилии выпускников школы, защищавших Отечество. «Вспомним всех поименно, вспомним горем своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым», было написано на каменном листе. «Да, благодарная память непременно нужна живым», подумала Лиза. «И если уже предлагается вспоминать людей-защитников, то как же тогда необходимо помнить и благодарить Божьего Сына Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь на позорном кресте во искупление грехов всего человечества и лично каждого человека? Он Бог и заступник в одном лице, вечно сущий, исполнил волю Отца Небесного, принес себя в жертву, чтобы спасти для вечной жизни каждого кающегося грешника». Дома Лиза взяла Библию и прочитала мужу свое любимое место из 17 главы книги «Деяния апостолов», которая как нельзя кстати отражала события дня. Место, в котором сам Бог повелевал всем людям покаяться, потому что в назначенный день будет судить Вселенную посредством преопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Супруг подошел к Лизе и опять обнял ее, и она в который уже раз тихо проговорила ему: «Смотри, дорогой, не опоздай. Небесное удостоверение, не мирская бумажка, и восстановлению не подлежит. Наше удостоверение на земле – сам Иисус Христос. Он – наш пропуск в Царство Небесное, вечное и нетленное». Людмила Черникова, Россия.

Простые стихи. Благодарим от души за посланные газеты. Отошлем туда, где они так нужны. Заодно посылаю стихи. Они еще корявые и несовершенные. Может, и не пройдут в газету. Это на ваше усмотрение. Я не поэт и не писатель, а просто хочется запечатлеть хорошие свидетельства, жизненные примеры. Те сестры с Новгородки благодарят, что за них молятся, кто читал в забытом алтаре стих сестры Поли из пережитого. Газеты мы им послали. С Господом оставайтесь. Любим и молимся за вас. Нина Ищенко, УСА. Тут поезд подошел. Пути Господни никогда нам не постичь, и мысли Его нам непостижимы, и часто удивленью нет границ, дела Его для нас необъяснимы. В одном из городов жила семья, гостеприимные простые христиане, и к ним ходила девушка одна, ее здесь принимали со вниманием. Она ж в порабощении была, к наркотикам серьезно пристрастилась, греховной жизнью вольною жила, а христиане за нее молились. И вот однажды к ним она пришла, чтобы сестра ей денег одолжила. Ну а сестра все сразу поняла, что на наркотики она просила. Сказала ей, что денег у них нет, у брата твоего могу занять я. Откуда знать мне, был сестре ответ, и девушка на станцию помчалась. Она ведь знала, где тот брат живет, до станции на 2 часа дорога. Сестра же сразу телефон берет и звонит брату, полная тревоги. «К тебе та девушка сейчас придет, чтоб ты дал денег, у тебя попросит. Но ты же знаешь, чем она живет. Ты что-то предприми, пусть Бог поможет». И брат решает из дому уйти, чтобы она его здесь не застала. Он время вычислил, а наш пути ошиблась и к цели опоздала. Когда же брат пришел уже домой, то девушка стояла возле дома и с просьбою настойчивой одной, которая была ему знакома. Но брат сказал: «Я денег не даю, а лучше за тебя я помолюсь, чтоб изменил Господь всю жизнь твою и чтоб познать тебе Христа Иисуса». Он стал молиться, а она стоит, и насмехаться стала со словами: «Ты на мороженое Бога попроси, пусть денег даст, тогда я буду с вами». И выскочила из дому она, рассержена, что ничего не вышло. Пришла на станцию, в вокзал зашла и села в уголочке, где затишье. Ее ломало, мучилась она. Тут поезд подошел, она вскочила, и вдруг ей кто-то деньги подает. «Возьмите, девушка, вы уронили». «Нет денег у меня, то не мои». «Нет, ваши, вы ж здесь сидели». А на перроне кто-то ей опять: «Возьмите на мороженое». Оторопела. «Зачем и кто вы, я совсем не знаю. А этого не надо вам и знать. Я просто так сердечно угощаю, а вам осталось только принимать». И тут она, уже молчать не в силах, вскричала: «Да, есть Бог живой!» Склонилась перед ним, простить за дерзость попросила, за все грехи смиренной душой. Пришло освобождение ей от Бога, от тяжких, мерзостных пороков и страстей. Она избрала новую дорогу и написала матери своей, чтобы она простила ради Бога за все, что в жизни причиняла ей, чтобы забыла, не судила строго, хотела очень примириться с ней. И только одного она страшилась,
чтоб только не узнала мать о том, что спидом в грешном мире заразилась, как примет мать ее такую в дом. Но матери уж как-то сообщили, и быстро к дочери она спешит. Пойти в больницу сразу же решили. После анализов им доктор говорит: болезни нет, кровь совершенно чиста. Какую милость Бог для них явил, омыл обеих кровью пречистой и дверь спасения для них открыл. И если ты, душа, в таком же положении, гони отчаяние, есть Бог живой, иди к Нему и верь, Он даст спасенье, омоет и тебя Он кровью святой. Нина Ищенко, USA.

ничего невозможного нет. В прошлом году мне мама с братом подарили газету «Забытый алтарь». В этом году я выписываю себе газету сама. Благодарна за духовную поддержку, которую получаю. Благодарю за 3 подаренных экземпляра газеты с моим свидетельством на ночной улице за май 2008 года. Извините, что сразу не поблагодарила. В то время я находилась в больнице. Но слава Господу за исцеление, о котором я и мечтать не могла. Мое почти парализованное тело. Я страдала 7 лет, стала здоровым. Благодарю за молитвы многих братьев и сестер в Иисусе Христе и родных по крови. Теперь я твердо могу сказать, что у Господа ничего невозможного нет. Елена Бюхлер.

Резонанс. А я осталась жить, обливалось сердце кровью. Дорогая, любимая сестричка во Христе Людмила, не могла без слез читать вашу статью. Сердце обливалось кровью. Сколько же вы перенесли и боли, и потери любимых, и предательства. Молюсь и буду всегда молиться за вас и вашу семью. Без Господа невозможно это перенести. Как хорошо, что вы уповаете на Него, доверяете Ему и понимаете, что все в Его руках. И если Он допускает беды, то только во благо нам. Хоть это очень трудно понять нашим человеческим разумом. Ваши погибшие детки уже у Господа, там, где нет страданий, там, где вечная радость. Ведь Слово Божие говорит: «Не видела того ока и не слышала того уха, что приготовил Бог любящим Его». И мы, дети Божии, так же, как и ваша доченька, задаем порой этот вопрос: «Когда же придет Иисус и заберет нас к Себе?» Господь сохранил для вас других детей и подарил вам еще одну доченьку. Он поднял вас на ноги, слава и благодарность Ему за это. Мне очень-очень жаль, что вам пришлось пережить столько скорбей, но с вами Господь, Отец наш Небесный, который обо всем заботится. Он любит вас, вы Его дочь. Мне очень жаль вашего мужа, который потерял такое сокровище, прекрасную жену. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуг. Притчи 31.10. Жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Притчи 31.30. Он потерял и детей, то есть настоящую семью. Он потерял Господа. Что может быть страшнее этого? Дай Бог ему исправить эту ужасную ошибку. Людмила, как хочется поддержать вас, утешить. Невозможно назвать все места из Библии, в которых Господь поддерживает своих детей. «Не бойся, ибо я с тобой», — говорится в книге пророка Иеремии. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Иеремия 17:7. «И возвратятся, избавленные Господом. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Исход 51.11. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4.13. «Дай Бог вам духовной крепости, непроходящего упования на Господа и радости во Христе. Божьих благословений вам и вашим детям». Галина Эрлих.

Очень похожая история. В газете за номером 9 за сентябрь 2008 года прочитала историю «Пирожки для себя», очень похожую на мою. А у меня было так. У нас с мужем 5 детей, уже взрослых. 4 имеют семьи, у нас 9 внуков и 1 правнучка есть. Младший жил с нами и вот надумал отделиться. Мы ему не препятствовали. Он тоже уже уверовал и крестился. Я была спокойна за него. У него квартира при церкви. Работает, но заработок небольшой. Еле хватает на необходимое. И вот он задумал купить компьютер. Мне не по себе стало. Зачем, думаю, ему это? Ведь денег-то мало. И мы помогаем, как можем. Готовлю обед и на него. И тут же такие мысли. А почему мы должны его кормить? Он позволяет себе покупать такие вещи, а обедать приходит к нам. Значит, я ему еще и грешить помогаю. И вот мучаюсь и думаю, как же ему сказать? Да так, чтобы не обидеть. Еду в автобусе и размышляю. Даже здесь достал меня этот клеветник. И тут Господь подал мне мысль из послания Галатам 6:9, так ясно в мои уши, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Я как бы очнулась, и мне стало так радостно. Я возблагодарила Господа, что Он видел мое мучение, избавил меня тут же, и радость наполнила мое сердце за любовь моего Господа ко мне. Молитесь о моем муже и еще неуверовавших детях. Элла Яворс.

Ты не одна. Получила номер забытого алтаря за сентябрь 2008 года. Не оставила меня равнодушной статья «От боли хочется кричать». Очень знакомо чувство, когда поделиться не с кем. Сестричка Галочка, ты не одна, с тобой Иисус и мы, те, кого не оставила равнодушными твоя беда. Мы будем молиться, и я уверена, что Бог обязательно тебе поможет, и ты выйдешь на свет из этой непроглядной тьмы. Молюсь о том, чтобы в церкви Господь показал тебе эту сестру, с которой бы ты могла разделить свое горе, и вы начали бы молиться вдвоем. Галина Шестакова, Россия.

Как помочь? Неверующим нужна защита. Когда читаю «Забытый алтарь», перед глазами проходит столько судеб людских, о которых переживаю, плачу, радуюсь и благодарю Господа. Давно уже не писала в газету, но вот меня попросила об этом одна душенька по имени Моника Шпалик. Монике очень тяжело. Она, как и ее родственники, глубоко погрязли в оккультизме, эзотерике. Познакомившись с христианами, она поняла, что идет по ложному пути, стала искать истину, покаялась, приняла крещение. Но силы зла не так легко отступают, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:12. После душепопечительных бесед ей становилось легче, но потом ее снова мучают ночные кошмары. Иногда она наталкивается на непонимание, ведь большинство людей не находились в таком глубоком оккультизме, как она, но она верит в силу молитвы детей Божьих. Однажды она ехала в электричке с одной сестрой, и у нее были очень большие искушения. Она попросила сестру, чтобы та помолилась с ней. Они коротко помолились, и силы зла мгновенно отступили, и она успокоилась. После чего она нам сказала: «Вы христиане, у вас такая сила от Бога, что перед вашей молитвой умолкают силы зла. Пользуйтесь этим, молитесь побольше. Неверующим нужна ваша защита. Весь мир лежит во зле. Для Господа дорога каждая душа. Мы не знаем причины, почему так долго длится борьба за Монику. Знает только Бог. Когда Даниил постился и молился о народе своем, ответ пришел тоже не сразу. Кто читает Библию, тот знает почему. Просим, кого Дух побуждает, присоединиться к молитве за Монику и ее родных, за которых она просит, ибо много может усиленная молитва праведников». Иакова 5:16. Сестра Мария.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня – это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Господь Иисус, обращаясь к Своим ученикам, заповедал им любить даже своих врагов. Это указание повергло их в полное недоумение. Как же можно любить врагов? Им трудно было любить даже друзей. Если вы хотите узнать, как можно обрести такую любовь, оставайтесь с нами в то время, как мы продолжаем изучать первое послание Иоанна. Я рад приветствовать всех, кто настроился сегодня на нашу волну. Надеюсь, вы уже открыли свои Библии на второй главе первого послания Иоанна. А если нет, то сейчас как раз самое время сделать это. В прошлый раз мы с вами остановились на втором стихе этой главы, с которого и продолжим теперь наше изучение. Но прежде всего, давайте обратимся к Богу со словом молитвы. Господь, я молю Тебя, благослови Твое Слово, когда в нашем эфире будет проходить изучение этой замечательной книги. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Один из самых выразительных стихов Библии находится в 8 главе послания Римлянам. Он звучит следующим образом. «Ибо нет более никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Это действительно замечательный стих. «Нет осуждения для тех, кто пребывает во Христе Иисусе». Пребывать во Христе значит иметь спасение. Если вы доверили свою жизнь Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, для вас уже нет осуждения. Никакого. Как это возможно? Дело в том, что вместо вас наказание понес сам Господь Иисус Христос. Он был осужден вместо вас, и теперь, пребывая в Нем, вы свободны от всякого наказания. Именно это Иоанн имеет в виду, когда пишет, что у нас есть ходатай перед Отцом. Иисус Христос – праведник. Об этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Если мы грешим, наш защитник ходатайствует за нас перед Богом. Иоанн называет его нашим умилостивлением. Во втором стихе мы читаем, что Иисус есть умилостивление за грехи наши. Умилостивление значит удовольствие. Бог был полностью удовлетворен жертвой Христа на кресте. Гнев Божий был излит на Иисуса, и теперь, по отношению к нам, Бог испытывает только любовь. Для детей Божиих нет никакого осуждения. Я говорю все это, потому что вы очень часто можете услышать, что спасение можно потерять. Но ведь это не так. Я могу объяснить это на примере. В прошлом веке, когда первые поселенцы пересекали Северную Америку, направляясь в Калифорнию, караваны из их повозок обычно проходили через великие равнины. Нередко бывало так, что от удара молнии трава на равнине загоралась, и тогда на караван надвигалась огромная стена огня. Как вы можете себе представить, ситуация была довольно опасной. Трава в прериях очень сухая и горит чрезвычайно быстро. Но знаете, что делали переселенцы, завидев приближающийся к ним огонь? Они сами разжигали костер. Они сжигали траву позади себя и ставили на выжженном месте свои повозки. Поэтому, когда огонь приближался, он не мог причинить им никакого вреда, ведь они стояли на уже выжженной земле, где нечему было гореть. Все это я рассказал вот почему. Когда вы находитесь во Христе Иисусе, вы как будто бы стоите на выжженной земле. Гнев Божий не может вас коснуться, потому что Иисус уже был наказан вместо вас. Он понес на себе всю тяжесть Божьего суда над грехом. И вы теперь находитесь в Нем. Вы стоите на выжженной земле, если вы доверились Ему. Именно поэтому Писание говорит нам, что нет больше никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. В Псалмах сказано: «Господом утверждаются стопы праведника, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Господь держит нас за руку, как маленьких детей. Знаете, я часто беру своего 5-летнего сынишку Джона погулять. У этого парня есть интересная привычка. Временами он пытается от меня убежать, хотя так, наверное, поступают все 5-летние дети. Но вот представьте себе, если бы мы с ним шли около трамвайных путей, по которым к нам приближается трамвай, а Джон попытался бы освободить свою руку из моей и куда-нибудь побежать. Как вы думаете, удалось бы ему это? Уверяю вас, что нет. Ведь я держу его за руку, я гораздо сильнее и вовсе не собираюсь отпускать его в этой опасной ситуации. Друзья мои, иногда мы с вами пытаемся высвободить свою руку из руки Бога. Но как вы думаете, позволит ли он нам сделать это? Конечно же, нет. Если я не отпускаю руку моего 5-летнего сына, то почему вы думаете, что Бог отпустит вашу руку? Знаете, что сказано в 10 главе Евангелия от Иоанна? Там сказано: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Здесь все сказано предельно ясно, правда? Давайте теперь перейдем к теме нашей сегодняшней передачи. Посмотрите на второй стих и особенно на его окончание. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Иисус отдал свою жизнь не за какую-то группу избранных. Он умер за грехи всего мира. Здесь нет никаких исключений. Он умер за мои грехи, он умер за ваши грехи, мой дорогой радиослушатель, где бы вы ни находились. Христианство — это не какая-то западная религия. Более того, оно берет свое начало на Востоке. Это неправда, что христианство уместно только для Запада. Я бы даже сказал, что это очень большое заблуждение. Не так давно ко мне в гости приходило несколько друзей-мусульман, и когда я им сказал, что Америка не является христианской страной, они очень удивились. В мире многие думают, что все американцы – христиане. На самом деле, это служит христианству очень плохую службу, отнюдь не делая его привлекательным для нехристианских стран. Ведь разве не в Америке процветает порнография, распущенность и разврат? Мне стыдно это признавать, но это так. В нашей стране бизнес порнографии развит даже больше, чем бизнес производства гамбургеров. Да, в Америке много плохого, но не стоит обвинять в этом христианство. Ведь в действительности настоящими христианами являются очень немногие американцы. Рождение в христианской семье отнюдь не делает человека христианином. Необходимо быть рожденным свыше и стать чадом Божьим. Ни Америка, ни другие западные страны нельзя назвать христианскими. Христианство в них лишь фасад, но за этим фасадом ничего нет. И это прекрасно видно, если взглянуть на жизнь людей в этих странах. Об этом, кстати, очень красноречиво говорят следующие несколько стихов. Давайте прочитаем с 3 стиха. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Я думаю, эти два стиха нуждаются в небольшом пояснении. Во времена Павла существовала секта гностиков, лидером которой был человек по имени Керинф. Учение гностицизма заимствовало из христианства несколько истин, которые перемешало с ересью и ложью. Итак, Керинф был их предводителем в городе Ефесе. Гностики верили в то, что все материальное в мире является злом, также тело — это зло, ведь оно материально. И в конечном счете они верили в двух богов. Они считали, что существует бог Ветхого Завета, злой и яростный, сотворивший всю материальную вселенную, а также бог Нового Завета, бог любви, сотворивший все духовное. Они утверждали, что ни бога Ветхого Завета, сотворившего наше тело, ни бога Нового Завета не заботит то, как мы живем. То, что мы делаем в теле, не играет никакой роли, ведь все материальное греховно, в том числе и человеческое тело. Что же делал Керинф? Мне бы хотелось объяснить это все очень простым и доступным языком, чтобы всем сразу было все понятно. Этот предводитель культа и лжепророк жил в сексуальном грехе, и, более того, утверждал, что это правильно, так как Бог не обращает внимания на тело, ведь оно все равно грешное. Бог смотрит только на дух, и ему совершенно не важно то, как мы живем. Что же отвечает Иоанн на такие заявления? Давайте еще раз прочтем 4 стих. «Тот, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Керенф утверждал, что знает Бога очень близко, и тем не менее жил совершенно безнравственно. Иоанн называет его лжецом, потому что, познавая Бога по-настоящему, человек начинает больше и больше любить его. А любить Бога значит соблюдать его заповеди, одна из которых относится и к прелюбодеянию. Половые отношения до брака греховны. Они противоречат Божьему постановлению. Это проявление тьмы. Половые отношения с кем-либо, кроме супруга, называются в Библии блудом. Он также противен Богу. Это грех и тьма. Любой, кто утверждает, что познал Бога лично и при этом живет во тьме, — лжец. Более того, он вообще не знает Бога. Именно это говорит нам Иоанн. Он это делает очень ясно, не правда ли? У нас нет никакого повода для сомнений. Послушайте, как он продолжает свою мысль в 5 стихе. «А кто соблюдает его слово, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». Действительно, друзья мои, мы можем с легкостью понять, кто пребывает в Боге, а кто нет. Кто послушен Господу, тот ходит в Его свете. Это так очевидно. Если мы говорим, что знаем Его, то нам следует доказать это своей жизнью. Знать Его — значит иметь в своем сердце любовь к окружающим. Если в вашем сердце живет ненависть и злость, это говорит о том, что вы совсем не знаете Его и очень от Него далеки. Именно этому учит нас Иоанн. Послушайте, что он говорит дальше. Давайте прочтем 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Иоанн уверен, если вы близки к Иисусу, ваша жизнь обязательно будет походить на его жизнь. Жизнь Христа будет сиять через вас, если он живет в вас. Иисус сказал, что мы должны пребывать в нем так же, как ветви на лозе. Жизнь лозы наполняет все ее ветви. Если мы, как ветви, соединены с лозой, то в нас будет та же жизнь, что и в лозе. Друзья мои, христианство — это не просто подражание Христу. Христианство — это сам Христос, живущий внутри нас и через нас. Наша задача состоит только в том, чтобы быть всегда близкими ко Христу через веру. Его любовь видна миру в нас. Вот чему учит нас Иоанн. Какая это прекрасная истина! Но давайте продолжим наше чтение, ведь Иоанн еще не закончил. Зная, с какой неохотой мы воспринимаем слова назидания, он снова и снова повторяет то, что нам так важно понять. Вот что он пишет в 7 стихе. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». Иоанн как бы говорит, «Я не хочу дать вам какое-то новое откровение о том, как нужно любить или пребывать во Христе. Я пишу вам только то, что сказал мне сам Иисус». Мне кажется, здесь он снова обращается к тем лжепророкам, которые так распространялись в те времена. Керенф и его последователи утверждали, что постоянно получают новое откровение от Бога. В наши дни тоже есть такие люди. Библия для них уже недостаточно хороша. Вместо этого у них появляются различные видения, новые идеи и учения. Христиане часто начинают прислушиваться к таким псевдоучителям. Это будоражит их ум, ведь хочется услышать что-то новое. Но Библия заключает в себе нечто новое для нас. Она есть Слово Божие. Иоанн говорит не от себя. Он только повторяет слова Господа Иисуса Христа. И должен сказать вам, остерегайтесь людей, которые будут пытаться убедить вас в откровениях, полученных не из Писания. Именно так начали свое существование все новые лжерелигии. Сатана может дать новое откровение и полностью сбить человека с верного пути. Все, что хотел нам сказать Бог, заключено в Библии. Больше нам ничего не нужно. Иоанн говорит, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю. И далее в 8 стихе, «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Так, это звучит как противоречие всему тому, что я только что сказал. Кажется, что теперь Иоанн собирается дать нам новую заповедь. Но это не совсем так. Вот что Иоанн здесь имеет в виду. Иисус в ночь перед своим распятием собрал учеников для Тайной вечери и сказал им следующее. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Это было новой заповедью, потому что в Ветхом Завете было сказано любить ближнего, как самого себя. Но дело в том, что в мире есть немало людей, которые не очень-то любят себя, поэтому любовь к ближнему не кажется ему уж таким большим делом. Иисус же повышает эталон любви. Он ставит его на такой уровень, которого может достичь только сам Бог. Мы с вами, друзья мои, призваны любить друг друга так же, как Иисус возлюбил нас. Что это значит? Он любил нас настолько, что отдал свою жизнь за нас. Вот это любовь. Любовь, готовая пожертвовать собой ради другого. Это самая высшая форма любви. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Доказательство тому, что вы ученик Христа – любовь к окружающим вас людям. Новая заповедь состоит в том, что мы любим друг друга так, как нас возлюбил Иисус. Да, мы призваны любить даже своих врагов. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших». Но как, скажите, пожалуйста, это возможно? На самом деле, друзья мои, это не так уж и трудно. Ведь Иисус будет любить их через нас. Именно на этом я хочу заострить ваше внимание в нашей сегодняшней передаче. Мы не можем так любить людей, ни вы, ни я. Только Иисус может. Это божественная любовь. Только Иисус может любить своих врагов. Все, что нужно делать нам, оставаться близкими к Нему. Нам необходимо постоянно пребывать в тесных взаимоотношениях со Христом, и тогда именно такая любовь будет исходить из нас. Мы сможем любить своего ближнего настолько, что будем готовы отдать за него жизнь. Мы будем любить своих врагов. Иисус сделал это. Когда Он висел на кресте, прибитый к Нему римскими солдатами, Он взглянул на них и сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он молился за своих врагов. Первый христианский мученик Стефан, молодой человек, которого насмерть забила камнями кучка исполненных ненависти и злобы людей, умирая, произнес: «Господи, не вмени им греха сего». Он также молился за своих врагов. Он любил их, и вы можете делать то же самое, если знаете Бога лично. Иоанн говорит: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Что Иоанн этим хочет сказать? Разве этот век заканчивается, и тысячелетнее царство Христа не за горами? Ну, тысячелетнее царство Христа действительно уже близко. Но тьма вовсе не проходит. Более того, наш мир становится только хуже и хуже. Иоанн говорит о нашей собственной жизни. Когда мы узнаем Христа и пребываем с Ним, то тьма уходит из нашей жизни. Святой Дух начинает жить в нашем теле и освобождает нас от рабства греха. Тьма проходит. Вместо того, чтобы испытывать злость и раздражение по отношению к людям, мы начинаем все больше и больше любить их. Тьма проходит. Бог удаляет из нашей жизни грех, чтобы жизнь Иисуса Христа свободно текла через нас. Нашу жизнь до Христа можно сравнить с засоренной трубой, которую Бог прочищает, убирая из нее все, что мешает воде течь в ней легко и свободно. Святой Дух стремится наполнить нас своей жизнью, но Ему необходимо убрать со своей дороги всю тьму. Именно это Он и делает в нас. Тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Я помню, как несколько лет назад я получил письмо от человека из Шотландии. Я тогда также вел изучение первого послания Иоанна на радио и тоже говорил о тьме и свете, о любви и ненависти. Так вот, этот человек написал: «Мне кажется, Джек, что я нахожусь во тьме. Когда мне было 30 лет, во время Второй мировой войны, меня взяли в плен немцы. Я провел 6 лет в Польше в концлагере. Я стал ненавидеть нацистов, и я ненавижу их вот уже 30 или 40 лет. Наверное, я живу во тьме». Я написал ему, что это действительно так. Ненависть — это тьма. Но я также сказал ему, что он может любить немецкий народ, любить тех, кто причинил ему ту ужасную боль, если он доверится Христу и обретет прощение в нем. Видите ли, в конечном итоге, в Божьих глазах, мы все мало чем отличаемся от нацистов. Мы все полны ненависти и зла. Но когда мы обращаемся ко Христу, Он прощает нас. Тот человек считал, что он все же лучше нацистов. Но это ошибка. Ошибка, которую совершают сегодня очень многие. Они сравнивают себя с другими и считают, что им не нужно Божье спасение, потому что они лучше, чем большинство людей. Не делайте такой ошибки, дорогой радиослушатель. Иисус умер за вас на кресте 2000 лет назад. Он умер для того, чтобы заплатить за ваши грехи, и вы можете получить спасение, если призовете Его имя. Библия говорит нам, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Возложите вашу веру на Христа и обретите спасение. Узнайте, что значит быть избавленным от тьмы. Ну что ж, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Знаю, что многие слушатели нашей программы, в том числе и я, вспоминая прошлое, сожалели о каком-нибудь неудачном своем решении. «Если бы я только этого не делал», или «если бы я только сказала нет», или же «если бы я вышла замуж за другого человека».
1: Практически каждый из нас время от времени произносит «если бы только…», но когда возвращаетесь в прошлое, вы начинаете жить в разбитом мире, побежденные и сметенные.
0: Увы, это так.
1: Но есть еще два слова, которые могут изменить все.
0: Любопытно. И что же это за слова такие волшебные?
1: Вместо того, чтобы твердить «если бы только», примите обстоятельства такие, какие они есть, и вперед, в будущее, со словами «и все же».
0: Браво, браво, в этом что-то есть.
1: Конечно. Вспомните Иосифа, которого родные братья продали в рабство. И он мог бы, отчаявшись, сказать: «Если бы я только не так много хвастался, я не оказался бы в рабстве». Но он смотрел в будущее. Он верил, что Господь превратит его поражение в победу. И наступит такой момент, когда он скажет своим братьям: «Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро».
0: Советую всем перечитать эту историю. Она записана в Библии, книга Бытие, 50 главе.
1: Кто-то сказал: «Успех не вечен, а неудача не смертельна». Несомненно, это утверждение верно для тех, кто говорит «и все же».
0: Вы все еще хотите сказать «если бы только»? Я уже нет. Более того, если мы говорим «если бы только», то мы препятствуем участию Господа в трудной для нас ситуации. А слова «и все же» помогут нам сконцентрироваться на том, что Господь даст выход из данного положения.
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Господь говорит о самообмане в стихах с 21 по 27. Какое достойное завершение проповеди! После утверждения всех принципов и предупреждения о лжепророках, Господь как бы говорит: «Теперь предупреждаю вас еще об одном. Убедитесь, чтобы вы сами не обманывали себя в том, что действительно принадлежите Царству Небесному». Господь предупреждает нас о двух видах самообмана. Обратите внимание, что в стихах с 21 по 23 говорится о людях, которые говорят и не делают, а в стихах с 24 по 27 говорится о людях, которые слушают и не делают. Эти люди обманывают сами себя. С одной стороны, это словесное признание, а с другой – умственное познание. Я называю это пустыми словами и пустыми сердцами. Это то, о чем мы хотим поговорить сегодня. Самообман, простое словесное признание, простое умственное знание, или как Джон Скотт это называет, маскировка для непослушания. Теперь заметьте, что в конце 21 стиха находятся ключевые слова: «но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это сказано не о тех, кто говорит, и не о тех, кто слушает. Это сказано о тех, кто исполняет. Господь говорит, что если вы живете праведной жизнью, то Ему все равно, что вы говорите или что слушаете. Это очень сильное выражение, и я призываю вас слушать, что говорит Дух Божий. В обоих заключительных отрывках противопоставляются верные и неверные ответы на призыв Христа. Мы видим, что наше положение в вечности зависит от выбора, который мы делаем. Как я уже сказал, этот выбор имеет отношение либо к тому, что мы говорим, противовес тому, что делаем, или он относится к тому, что мы слышим, противовес тому, что исполняем. Заметьте, что Господь не говорит к людям, не имеющим никакого отношения к религии. Он говорит к людям, которые буквально одержимы религиозной деятельностью. Они не предатели веры, они не против Бога, они не атеисты или агностики. Это очень религиозные люди, но они обречены, потому что находятся на неверном пути и обманывают сами себя. Может быть, их самообман – результат учения лжепророка, а, возможно, их учили истине, но они сами себя обманывают. Они, как иудеи, о которых Павел говорит: «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Я уверен, что это послание сегодня должно быть обращено и к нам, потому что убежден, Церковь Иисуса Христа буквально набита людьми, которые по сути не христиане, но этого не осознают. Недавно я прочитал, что в мире 2 миллиарда христиан и 2 миллиарда нехристиан. При этом я задаюсь вопросом: откуда такая точность? Кто установил критерии, по которому это определили? Это не то, о чем говорит Писание. Писание говорит «многие» и «немногие». Затем фонд социальных опросов утверждает, что по результатам их исследований 52% населения Америки – рожденные свыше христиане. Но это опять не соответствует Писанию. Разве это не иллюзия, когда вы считаете себя рожденным свыше христианином только потому, что в анкете вы написали слово «да» напротив вопроса «являетесь ли вы рожденным свыше христианином»? Иисус говорит, что многие, кто считает себя в Царстве Божьем, в действительности не там, и лишь немногие являются его частью. Это повсеместное заблуждение. Можно заблуждаться в отношении многих вещей, но заблуждение относительно того, являетесь ли вы христианином, может повлиять на вашу вечную участь. Иисус говорит, чтобы мы проверяли себя очень внимательно. Я думаю, что многие, о которых говорится в 21 и последующих стихах, не только лжепророки. К ним можно перечислить и тех людей, которые не только обманывают сами себя, но и обманываются относительно того, искуплены ли они. Сегодня мне бы не хотелось углубляться в эту тему, поскольку наше время ограничено, но Библия буквально наполнена предупреждениями тем людям, которые обманываются. Матфея 25:1 говорит: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Конечно же, девы символизируют людей, которые как-то связаны с христианством, а жених символизирует Христа. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Как люди, из которых одни строят дом свой на камне, а другие на песке. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Другими словами, они имели подобие святости, но не имели силы, не имели того, что нужно, не имели самого главного. Они не имели спасения,
а имели только церковность. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Откройте снова 7 главу от Матфея, там говорится то же самое. «Настанет день, когда люди будут ожидать, что дверь откроется, а она захлопнется прямо перед ними. Не знаю вас». Сегодня так много людей думают, что спасены и находятся в безопасности. Суд будет для них полной неожиданностью. Что вводит людей в заблуждение? Что заставляет их думать, что они спасены? Позвольте сделать несколько предположений. Я думаю, прежде всего так бывает потому, что люди принимают ложную доктрину уверенности. Давайте предположим, что когда вас привели ко Христу, вам сказали: «Все, что тебе нужно теперь сделать, это помолиться короткой молитвой, то есть произнести маленькую формулу, основанную на определенных утверждениях. Вот вы помолились, вы сказали все, что нужно. Если вы сделали все это, то уже никто не сомневается, что вы спасены». И так происходит часто. Люди получают ложное чувство уверенности. Знаете что? Когда вы приводите кого-то к Иисусу, никогда не следует говорить: «Теперь я знаю, что ты спасен, и никогда не сомневайся в этом». Я даже слышал, как люди говорили, что если ты призываешь Христа в свою жизнь во второй раз, то ты отрицаешь какое-то Божье свойство, отрицаешь постоянство Его спасения или сомневаешься в Его верности. В некотором смысле это означает, что ты не веришь Богу. Никогда не делай этого, а просто верь. Но все это обман. Если вы чувствуете, что хотите пригласить Христа стать вашим Господом и Спасителем, сделайте это снова, несмотря на то, что уже делали это раньше. Я думаю, что очень часто в нашем служении мы предлагаем людям маленькую психологическую игру, смысл которой заключается в том, чтобы люди перестали беспокоиться по поводу своего спасения. Мы услышали от этих людей нужные слова, короткую молитву, но Дух Божий не дал им уверенности во спасении. В притче Иисуса о семени говорится о том, что только одно семя принесло плод. Не ходите вокруг, убеждая людей в их спасении, ведь таким образом вы даете им ложную уверенность. Пусть Господь сам даст им эту уверенность через Духа Своего, свидетельствующего Духу их, что они являются чадами Божьими и взывают «Авва, Отче». Пусть Бог даст им эту уверенность, когда они к вере своей прибавят добродетель. И вот тогда, когда они к вере своей прибавят добродетель и терпение, и благочестие, и любовь, только тогда их избрание будет очевидным. Только тогда они будут знать, что их грехи прощены. Только тогда они прозреют и увидят реальность.

закону Божьему. Люди приходят к тому, что даже не беспокоятся об исследовании собственной жизни. Почему, вы думаете, Господь приводит нас к Своей вечере в 1 Коринфянам еще и еще раз? Для того, чтобы человек сам испытывал себя. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя. Верили вы? Если вы этого не делаете, возникает опасность самообмана. Вам необходимо увидеть свой грех, увидеть свои побудительные мотивы, чтобы понять, почему вы делаете то, что делаете. И поверьте, если вы спасены, Господь подтвердит это Духом Своим, который будет свидетельствовать Духу вашему. И четвертое, что, как мне кажется, вводит людей в заблуждение, я называю это подходом равноценного обмена. Всякий раз, когда вы видите что-то неправильное в своей жизни, вместо того, чтобы разобраться с этим и исследовать себя, истинно ли вы в вере, вы находите в себе что-то доброе и производите равноценный обмен. Вы всегда уравновешиваете положительное и отрицательное, вместо того, чтобы оценить свою жизнь со всей честностью и спросить себя, верующий ли я? И если да, то могу ли я так поступать? Но вместо этого вы говорите себе, да, сейчас я сделал плохо, но в прошлый раз я совершил хороший поступок. Я много раз разговаривал с гомосексуалистами, которые говорили мне, я христианин, я рожден свыше. Они могли цитировать основные постулаты веры, называли день, когда были спасены, и даже показывали карточку, где они вписали свое имя в пустой строке. Эти люди утверждали, что верят в Христа, но они обманываются в своей ложной уверенности, неспособности к самоанализу, со всей своей религиозной деятельностью и принципом равноценного обмена. Итог всего этого всегда печален. Вам лучше подумать над тем, живете ли вы в полном повиновении Слову Божьему. И когда вы не повинуетесь Ему, есть ли чувство вины и сожаления, которые приводят вас к покаянию? Если этого нет, то возникает справедливый вопрос. А христианин ли вы? Ведь о том, кто входит в Царство Небесное, 21 стих говорит, что это не тот, кто слушает, а тот, кто исполняет. Когда такие гомосексуалисты или кто-либо другой говорят, что они христиане, мой ответ на это будет следующим. Если это так, то вы не будете делать то, что делаете.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
0: У Бога все светлое, чистое, открытое и прекрасное. В Его дворах нет ничего затаенного, одна лишь ясность и прямота, верность и святость. Никакая нечистота не может приблизиться к Богу. Также и Дух Святой, чистый, непорочный, благородный. Свет Господень не может появиться в черствости. Он светит только в доброте, неся утешение и исцеление. Свет Христов не ограничивается пределами небес. Его лучи проникают во тьму нашего мира и совершают искупление. Что это за благодать? Ныне среди мрака воссиял Христос. Он не бросает погибающих, но озаряет и освобождает их. Мы должны согласиться с тем, что есть мир тьмы, враждебный миру света. Откуда появилась тьма, мы точно не знаем. Этой тайны Иоанн Богослов нам не открыл, потому что он хотел, чтобы мы познали свет, а не вникали во тьму. Люди вместе со своим творением погрязли во тьме. Весь мир лежит во зле. Может быть, тебя мучают такие вопросы? Если Христос сотворил добрый мир в единстве с Богом, то каким же образом в него вкралась тьма? Если Бог сотворил человека по образу своему, почему же мы теперь лишены славы Божией? Иоанн не называет по имени сатану, этого духа, который взбунтовался против Господа и попытался заслонить собой свет Божий. Он ежечасно противится Христу, отвращаясь от своего Создателя и все более удаляясь от Него. Утратив дарованный Богом свет, сатана возгордился и возжелал стать великим без Бога, вознестись выше Него и одолеть Его. С тех пор сатана стал князем тьмы. Дорогой брат, для чего ты живешь? Может быть, ты, оставив Бога, самонадеянно стремишься к величию, известности или наслаждению? Тогда ты, подобно лукавому, ступаешь на путь тьмы. Ведь сатана не только совратился сам, но и увлек за собой миллионы людей. Смотрись в лица прохожих на улице. Что у них в глазах? Свет или тьма? Чем отзываются их сердца? Божьей радостью или дьявольским унынием? Сатана ненавидит Бога, потому что свет Божий осуждает его. Он не хочет, чтобы свет разоблачил его злобу, а потому прячется, укрывается и порывается взять верх над Христом и его учениками, пребывающими во свете. Но не под силу вероломному одолеть Господин свет, и он озлобленно заслоняет свое лицо в полном бессилии. Света ему не поглотить. Самое страшное, что миллионы людей живут в глухой ночи своих грехов и не видят солнца Христа. Либо потому, что они слепы и не могут узреть славы Господней, либо же потому, что они покрыли лица свои покрывалом греха и не видят и не разумеют. Ну а солнце, верно, нет нужды толковать. Оно просто есть, яркое, сияющее, слепящее. Каждый ребенок знает, что оно приносит жизнь. Однако многие люди не понимают силы и славы Христовой, потому что не желают познать Его. Привержцы ереси закрывают глаза, ослепленные Богом века сего, и ненавидят слово истины о божественности Христа. Они стремятся истребить Христовых последователей, но на самом же деле просто не хотят, чтобы выявились их грехи. Они не желают идти к свету, а считают за лучшее оставаться во тьме. Вместо самоотречения и исповедания грехов они тщеславятся и заносятся, оставаясь незрячими перед благодатным светом Христовым. Тьма борется со светом. Свет же одолевает ее любовью. Подумай, кем ты являешься сейчас? Светом в Господе или тьмой в лукавом? Молитва. Господи, Ты — свет мира. Мы идем за Тобой, веруя в Твою любовь. Мы уже не ходим во тьме, но обрели свет жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не покинул нас во гневе Своем, но призвал нас в Свой яркий свет. Освети жизни миллионов людей вокруг нас, которые не видят Тебя, хотя Ты сияешь перед ними. Помилуй нас и озари нас, о освящающий! Вопрос восьмой. В чем различие между духовным светом и тьмой? Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе, и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через e-mail info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Думеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава четвертая.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100».
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему:
17: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
18: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
19: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
7: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
4: Ученики сказали ему:
10: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
7: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
13: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
4: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
7: «Не бойся, только веруй».
4: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
7: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
7: «Талифа куми»,
4: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Глава 6.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
19: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
4: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Когда во времена Древнего Рима христиане подвергались ужасным гонениям, о которых свидетельствует история, своим условным знаком они избрали изображение рыбы. Стоило рабу или свободному нацарапать на земле этот символ, как посвященный в эту тайну, без слов понимал, что перед ним брат или сестра по вере. В условиях жестокого правления императора Нерона и подобных ему эти предосторожности не были излишними, хотя и не спасли первые христианские церкви от гонений. Почему же первые христиане избрали своим символом именно рыбу, а не какое-либо другое животное или, скажем, растение? Одно из объяснений этого относится к такой области знаний, как лингвистика. Дело в том, что в греческом языке, которым пользовались в Римской империи в качестве литературного, слово «рыба» звучит как «ихтиос». Греческое произношение этого слова было созвучным первым буквам фразы «Иисус Христос есть Господь». Именно то, что Иисус Христос является Господом, и было исповеданием первых христиан, отчего их принуждали отречься в наполненной языческими богами Римской империи. Таким исповеданием были недовольны представители всех религий, как иудеи, считавшие Иисуса просто человеком, а не мессией, так и язычники, не признававшие единого Бога. И поэтому для христиан значение этой фразы было и остается в действительности жизненно важным. Возможно, другой причиной, по которой первые христиане могли выбрать своим символом рыбу, было то, что евангельские события большей частью происходили в Галилее. Расположенная на берегах озера Кинерет или Генесарецкого, Галилея со времен Христа и до ныне остается страной рыбного промысла. Рыба была обычной пищей народа израильского. В Иерусалиме даже одни из ворот назывались рыбными. Многие из учеников Христа до своего призвания были рыбаками, закидывающими свои сети в воды Галилейского моря. Сегодня мы узнаем о том, как Иисус призвал первых учеников. Об этом речь идет с 16 стиха 1 главы Евангелия от Марка, изучению которой и посвящена очередная лекция доктора МакГи. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы Евангелия от Марка. Как мы уже говорили, это одна из самых насыщенных событиями глав Священного Писания. В этой главе рассказывается о служении Иоанна Крестителя и о крещении самого Господа Иисуса. Мы также узнаем об искушении Иисуса в пустыне и о начале Его служения. Обо всем этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Сегодня мы рассмотрим оставшиеся события этой главы – призвание учеников, а также рассказ о чудесах, сотворенных нашим Господом в субботу. Прочтем стихи с 16 по 20. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. И пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Надо сказать, что в Евангелиях мы встречаем три отрывка, когда Господь призывает своих апостолов. Первый из них мы находим в Евангелии от Иоанна в первой главе в стихах с 35 по 51. В этом отрывке говорится о том, как Иисус, идя в Иерусалим, встретил этих людей и позвал их за собой. Но это было, можно сказать, неформальное призвание. Они лишь хотели узнать, где живет Иисус. Дело в том, что Иоанн Креститель указал на Него, и некоторые из учеников Иоанна пошли за Иисусом. Но они не остались с ним. В тот раз он просто не просил их остаться. Тогда они просто вернулись к своей рыбной ловле в Галилее. Второй раз мы видим, как Иисус призывает к себе будущих апостолов в Евангелии от Марка. Здесь мы читаем о начале его служения. Однажды, идя по берегу Галилейского моря, он видит этих двоих учеников, Симона и Андрея, занятых рыбной ловлей. И он призывает их следовать за ним. Им теперь предстоит стать ловцами человеков. Однако из Евангелия от Луки, с 5 главы стихов с 1 по 11, мы узнаем, что после они вновь вернулись к своему ремеслу. Последнее призвание – это когда Иисус назвал своих учеников апостолами. Мы можем прочесть об этом в 3 главе Евангелия от Марка, в 10 главе Евангелия от Матфея, а также в 6 главе Евангелия от Луки. Ученики вернулись к своей рыбной ловле, и Симон Петр даже сказал Иисусу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но Петр, говоря эти слова, имел в виду следующее: «Господи, почему ты не найдешь себе кого-нибудь другого? Оставь меня, потому что я подведу тебя, ведь я всего лишь грешный человек». И слава Богу, что Господь не махнул на него рукой. Это был третий раз, когда Господь призвал их к себе, делая их своими апостолами. В следующем отрывке мы читаем о событиях, которые произошли в день субботы. Мы знаем, что Господь ушел из Назарета, потому что его собственные соплеменники не пожелали его принять. И он отправился в Капернаум, который стал центром его деятельности в течение всего времени его земного служения. Здесь мы видим, как в один субботний день, рано поутру, Иисус пришел в синагогу и начал учить народ. Стих

мы видим и в земной жизни нашего Господа. Он не знал ни минуты покоя. Далее, 22 стих. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Здесь мы видим, какое воздействие оказывают учения и манеры Иисуса на людей. Церковь в наши дни критикует за то, что она слишком слаба в своем служении, что она не имеет силы и власти. Причина, почему наше служение столь бессильно, состоит в том, что мы утратили нашу веру. Правда, когда я говорю «мы», я вовсе не имею в виду, что это я утратил веру. Просто я хочу сказать, что в целом церковное служение в наши дни более не старается учить и проповедовать истинное Слово Бога. Я бы сказал, что наблюдается отход от истины. То же самое можно утверждать и об иудейских синагогах в то время. Именно поэтому этих людей так поражали сила и стиль учения нашего Господа, когда Он учил в их синагогах. Это в корне отличалось от того, к чему они привыкли. Далее нам рассказывается о чуде, сотворенном нашим Господом, читаем стихи 24 и 25. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святый Божий“». Это первое чудо, которое описано в Евангелии от Марка. Обратите внимание на то, что это чудо связано с духовной сферой. Дело в том, что Бог властвует над духовным миром, а значит, Он властвует и над бесами. Есть немало исторических свидетельств, указывающих, что в Римской империи широко процветали демонизм и бесовство. Но единственный способ, как можно справиться с бесовством, это посредством Господа Иисуса Христа, потому что Он – единственный, кто способен вмешаться в эту сферу. Именно по этой причине Марк и приводит это чудо самым первым. Рассказывая нам об этом чуде, Марк как бы указывает, что если Иисус имеет власть в этой сфере, то Он имеет власть и в любой другой сфере, а также, что лишь Бог способен сделать такое. Это является одной из его отличительных черт. То есть Иисус демонстрирует, что Он имеет власть и могущество. Сначала Он учил как тот, кто имеет власть, а теперь Он проявляет эти власть и могущество на деле. К сожалению, друзья мои, в современной культуре в наши дни все больше и больше распространяется поклонение сатане. В оккультной сфере сегодня происходят такие сверхъестественные вещи, которые можно объяснить лишь тем, что они делаются властью сатаны. Как иначе объяснить здравым рассудком, почему в наши дни молодые люди оставляют свои любящие семьи и присоединяются к молодежным бандам? Почему благополучные, казалось бы, дети начинают вдруг стрелять в своих собственных товарищей? Это кажется невероятным, но это и есть влияние сатаны. И нам предстоит увидеть истинное бесовство, если такая картина будет продолжаться и далее. Друзья мои, этот мир должен понять, что существует лишь один путь, как справиться со всем этим. Посредством нашего Господа Иисуса Христа. Лишь Он один может управлять бесовскими силами. И именно это демонстрирует нам первое чудо, которое приводит нам евангелист Марк. Далее читаем стихи с 25 по 28. «Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“.
тогда дух нечистый

сотрясший его и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему? Обратите внимание, друзья, что своим учением и чудесами Иисус демонстрирует принадлежащие ему власть и имущество. А люди не могут понять этого. Господь обладает властью, которую этим людям невозможно постичь. И вскоре разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Далее Марк рассказывает нам о другом происшествии, которое, по всей видимости, имело место в тот же самый день, стихи с 29 по 31. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Итак, мы видим, что в тот день он сотворил еще одно чудо. И далее наступает вечер, читаем стихи с 32 по 34. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Обратите внимание, что здесь Марк делает точно то же самое, что и Матфей в своем Евангелии. Марк указывает нам на тот факт, что Иисус совершил много других чудес и исцелений. То есть Марк подчеркивает, что он рассказывает нам лишь о немногих событиях. Действительно, Иисус исцелял буквально сотни и сотни людей, хотя до нас дошли письменные свидетельства лишь о немногих отдельных случаях. Интересно отметить одну деталь. Нечистые бесы узнавали Господа Иисуса. Они знали и верили, кто такой Иисус. Но при этом важно, что это знание еще не давало им спасения. Только что мы прочли о событиях, происшедших в ту субботу. Для Иисуса это был очень занятой и тяжелый день. И мы могли бы подумать, что на следующий день он не будет вставать рано поутру. Но вот мы читаем в 35 стихе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мы могли бы подумать, что после такого занятого субботнего дня он будет отдыхать весь следующий день. Я знаю многих проповедников, которые в понедельник берут выходной, чтобы отдохнуть от тяжелого дня в воскресенье. И я не стану осуждать их за это. Раньше я поступал точно так же, хотя вот уже несколько лет я этого не делаю. Здесь, однако, мы видим, что на следующий день рано поутру Иисус поднимается и идет в уединенное место помолиться. Так что для нас всех это должно стать самым лучшим уроком. Читаем стихи с 36 по 39. «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближнее селение города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Это самое начало Евангелия, но уже здесь Господь наставляет своих учеников и готовит их к тому событию, которое должно принести им спасение. То есть уже здесь Он готовит их к своей предстоящей смерти и воскресению. Но одно Его учение не спасет вас, друзья. Нас спасает лишь то, что Он сделал на кресте.
Обратите внимание на то, что он проповедовал в синагогах и изгонял бесов по всей Галилее, то есть в течение своего трехлетнего служения он работает на всей территории Галилеи. 39 стих указывает нам на то, что в то время бесовство и демонизм процветали. Надо сказать, что в истории Израиля было три таких периода. Во времена Моисея, во времена пророка Илии, а также в то время, когда Иисус, Агнец Божий, был на этой земле, о чем мы и читаем в этих строках. А теперь мы подходим к последнему чуду в этой главе. Надо сказать, что все описанные здесь чудеса были связаны с очень непростыми ситуациями, и все они были не похожими друг на друга. Здесь мы встречаемся с прокаженным. Проказа не являлась неизлечимым заболеванием. Человек мог исцелиться, и об этом мы можем прочесть в книге Левит. Однако, как правило, это заболевание приводило к смертельному исходу. Поэтому такая болезнь, вне всякого сомнения, была трагедией. Больной проказой человек превращался в отвратительного урода и становился изгоем общества. Прочтем 40 и 41 стихи. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“». Я хотел бы обратить ваше внимание на один очень важный психологический аспект данного чуда. Больной проказой являлся изгоем общества. Нормальный человек ни за что не стал бы касаться такого больного. Поэтому можно не сомневаться, что уже многие годы до этого несчастного никто не дотрагивался. А также и сам больной не имел права никого касаться. Я могу себе представить, как это было. Родственники этого несчастного приносили и оставляли ему еду и питье, и только после того, как они удалялись, он мог подойти и забрать принесенное. Прокаженный мог разговаривать со своими близкими издалека, но он не мог приблизиться к ним, не мог подойти и обнять своих родных. Но посмотрите, что мы видим здесь. Господь сам дотрагивается до этого человека и исцеляет его. Стихи с 42 по 44. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: „Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им“. Очищение прокаженного должно было проходить по определенному ритуалу, введенному Моисеем. И, как мы видим, здесь наш Господь не мог нарушить закон Моисея. Далее мы читаем, что сделал этот прокаженный. 45 стих. «А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Как мы видим, этот человек вместо того, чтобы молчать о происшедшем, пошел и рассказал обо всем людям. При этом он ослушался повеления нашего Господа. У меня был один знакомый проповедник, и иногда после проповеди в своей церкви я шел в его церковь, чтобы помочь ему. Однажды я пришел немного раньше, чем обычно, и попал на конец его служения. И мне довелось услышать часть его проповеди, которая была посвящена как раз этому отрывку из Евангелия от Марка. Мне кажется, что тогда я услышал наиболее мудрую мысль по поводу этого стиха,
которую мне только приходилось слышать. Вот что он сказал: «Господь велел этому прокаженному никому не говорить об Иисусе. Однако исцелившийся рассказал всем, а нам Господь велит возвещать о нем всем людям, а мы вместо этого предпочитаем молчать». Это замечательная мысль, друзья мои. Ослушание этого исцеленного прокаженного не столь ужасно, как то неповиновение, которое мы проявляем в наши дни. Мы должны возвещать о Спасителе всем людям, а мы молчим. Итак, этот исцелившийся возвестил о происшедшем всей округе, и к Господу начала собираться толпа. Именно потому Иисусу и пришлось удалиться из Капернаума на какое-то время. Собственно, в этом и состояла одна из причин, почему Господь Иисус не желал публичной известности. Он не хотел, чтобы люди знали Его только как чудотворца и целителя. Именно поэтому Он не хотел, чтобы этот человек рассказал всем о том, кто совершил это исцеление. Дело в том, что Иисус пришел ради духовного служения людям. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи этого мира. А иное служение могло просто затмить Евангелие. Это, кстати сказать, одна из причин, почему я так активно выступаю против тех, кто в наши дни ставит языки, исцеления или что-то подобное во главу угла в своем служении. Дело в том, что даже если подобные дары действительно предназначены для нашего времени, все равно подобное служение как бы ставит телегу впереди лошади. Недавно кто-то сказал мне: «Почему вы критикуете такого-то служителя? Да, у него есть служение исцелений, но при этом он проповедует Евангелие». На это я ответил: «Да, это так. Но знают ли люди этого служителя за его проповеди Евангелия? Является ли Евангелие истинной и самой главной причиной, почему люди приходят к нему на собрание? Хотят они услышать Евангелие и получить спасение, или же единственное, что их привлекает, это исцеление или иные эмоциональные переживания?» Я думаю, друзья, что сегодня мы должны расставить все точки над «и». Наша главная задача – это проповедовать благую весть. Здесь, в Евангелии от Марка, мы ясно видим, как сильно помешало нашему Господу то, что этот прокаженный разнес весть о своем исцелении по всему Капернауму. Как видим, Господу даже пришлось покинуть этот город на какое-то время, что подтверждает первый стих второй главы, где сказано, что «через несколько дней опять пришел он в Капернаум». Причем мы не знаем, сколько времени ему пришлось скрываться от людей. Нам лишь сказано, что он вернулся через некоторое количество дней и продолжил свое служение. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы начнем разговор о второй главе Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня в гостях у студии Русского христианского радио Игорь Четвертаков из христианского центра «Ковчег». Приветствую тебя, брат!
2: Привет!
1: Игорь, я хотел, чтобы ты рассказал нашим слушателям, ну, во-первых, представился и рассказал о том, где ты сейчас находишься и что это за христианский центр «Ковчег».
2: Приветствую вас. Меня зовут Игорь, мне 29 лет. Я нахожусь в христианском центре «Ковчег», который находится в Москве, в Царицыно, Прохладная, 18. Российский Объединенный Союз христианской веры евангельской.
1: Да, у нас был один уже оттуда брат, Андрей, и сегодня ты уже вот продолжаешь эту традицию. Хорошо, расскажи немножко о себе, где ты родился, и о своих родителях, о жизни немножко.
2: Ну, я родился в городе Сургуте, это Ханты-Мансийский автономный округ, в семье благополучной. Отец у меня работал в аэропорту, мать была у меня... директор магазина, жили нормально, все было хорошо. Семья у меня, брат еще старший есть, сестра младшая.
1: Вот. То есть, ну, как и у многих людей, которые сегодня, может быть, нас слушают, у многих ребят, но ты знаешь, вот я вначале сказал, что наша программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы. И я думаю, что все-таки этим людям интересно будет узнать, что же ты сейчас делаешь и как ты оказался вот именно в христианском центре и почему. Вот, наверное, более всего вот этот вопрос, почему?
2: Почему оказался, да, в центре? Ну, как сказать? Пришел просто я, выход искал просто из положения, из такой ситуации создавшейся, которая у меня была просто уже тяжелая, можно сказать. Просто избавиться хотел от наркотиков, и поэтому... просто искал какой-то выход, и вот как бы я нашел и оказался здесь, и нахожусь по сей день сегодня здесь.
1: Давно ты приехал в этот центр?
2: Уже полгода.
1: Полгода, да? То есть вот уже где-то в 28 лет у тебя была такая стойкая зависимость, да, от наркотиков?
2: Да, я употреблял наркотики с 97-го года.
1: Это уже 10 лет, да?
2: Да.
1: Ну, конечно, нам мы не хотим в нашей программе смаковать вот подробности того, как и что, как это происходило. Но все-таки нам хотелось бы узнать вот корни, откуда все это началось. Вот расскажи нам, нашим слушателям.
2: В смысле, как я начал употреблять?
1: Да, да.
2: Ну, это.
1: Как ты сделал этот выбор? Вот мне интересно. Поскольку и программа наша называется «Выбор». Вот тот первый твой выбор. Расскажи.
2: Этот выбор был просто, как сказать, я, можно сказать, даже не выбирал, это просто было ради интереса. Просто попробовать и все, как бы. Я просто вкратце расскажу, как бы мы друзья, у нас было 8 человек, мы бывшие спортсмены. С первого класса мы вместе. Жили, все, занимались спортом, все было хорошо. Ну и потом просто. Те года, 90-е года были, и просто в тот момент получилось так, как бы, что пришли наркотики в наш город, и это было просто, можно сказать, модно на тот момент. И просто кто-то из наших 8 человек начал потихонечку отходить, пробовать наркотики. И так получилось, что мы, как мы общались все вместе, мы поэтому и начали употреблять вместе наркотики.
1: За компанию, значит,
2: ну,
1: да?
2: Ну да, да. Ради интереса попробовали, и потом просто втягивайся, когда сам не замечаешь этого.
1: То есть вот из этой компании, из 8 человек, ни одного не оказалось, кто бы, вот, так сказать, ну, не пошел бы этим путем, да? Так можно
2: да,
1: сказать?
2: Да, все пошли этим путем. Можно сказать, даже я даже скажу такую вещь, что я пошел этим путем в самый последний, встал на этот, взял, можно сказать, этот выбор, выбрал, да, этих наркотиков. Хотя я в спорте, у меня были хорошие показатели, я любил спорт, я любил заниматься. Даже те все друзья мои, кто бросил спорт, я до последнего занимался. Но потом я пришел на этот, на путь наркотиков, да, встал. И самый последний я начал употреблять, И сейчас я просто что хочу сказать, что из наших 8 человек никто уже не употребляет наркотики.
1: Угу.
2: Я просто самый последний и вышел из них, можно сказать так.
1: Да, то есть сначала все, вот, так сказать, вошли, а потом и вышли, да? Ну, да, а как у них это происходило? Тоже они были в христианских центрах? Или...
2: Да, два человека были в христианском центре. Вот, ну, можно сказать, почему, как я сюда и попал, я узнал просто от них.
1: Угу.
2: Просто уже, ну, могу сказать, что я просто прошел уже все, что можно было пройти, там, больницы, сам пытался как-то там, уезжал с города, приезжал, но просто все равно я возвращался к этому. Посмотрев на моих друзей, которые прошли вот эти христианские центры, да, я просто посмотрел на них, что они действительно живут и не употребляют, и все хорошо. Хотя как бы уже мы думали, что не представляли просто жизнь без наркотиков уже, мы думали, что все равно будем употреблять. Периодически даже, но все равно будем употреблять. Я просто не представлял уже трезвую жизнь.
1: Скажи, Игорь, а вот родители, как вот в этом плане, ну, их переживания?
2: Ну, я
1: и вообще просто... о семье поподробнее.
2: Я, да, я вот еще просто одну вещь могу сказать в том плане, как я, почему меня еще подтолкнуло на наркотики, да, употреблять наркотики. Это был тот момент, когда 97-й год был у меня... Ну, как бы я попробовал уже на тот момент наркотики, но я, сказать, зависимости никакой не было, и я как бы, есть они, нет, я, ну, не стремился там покупать их или что-то там употреблять как-то там, да, я занимался спортом все равно, но на тот момент у меня умирает у меня мать, и просто я, хотя она у меня православный человек, она ходила в церковь, все как бы я возил там, ну, у нее рак легких был. Четвертой степени, я возил ее там к целителям, ко всяким, как бы она верила, ну, в Бога, все нормально было, и тут получается так, что она умирает, и просто я, ну, тут наркотики просто помогали мне забыться, уйти от реальности.
1: Ну, то есть шок такой у тебя
2: был. Да.
1: Скажи, а вот ты говоришь, что ты сам пытался как-то избавиться от этой зависимости, вот об этом поподробнее немножко, то есть... Какие обычно вот, средства применяет человек, который уже попал в эту зависимость и хочет из нее выйти? Я не беру сейчас духовные средства, а вот чисто такие медицинские. Какое это будет?
2: Ну, это обычные средства, это просто называется, ну, в простонародье на сухую переломаться. Это просто закрываешься дома или куда-то просто уезжаешь, или же просто покупаешь какие-то таблетки, и также ты просто на этих таблетках.
1: Понятно. А вот ты упоминал медицинские какие-то учреждения. Ну, это было у тебя,
2: да,
1: в жизни?
2: Наркологические,
1: да?
2: Учреждения. Угу. Уезжал, были у меня и программа такая тоже для наркозависимых, там 12-шаговая программа, как бы тоже ее проходил. Ну, просто и на тот момент вроде бы все хорошо, но когда я возвращался домой, как бы встречал уже тех же друзей, ну и все просто остановилось, ну все обратно возвращалось.
1: То есть внутри перемены никакой не было, внутри самого себя ты не чувствовал такой перемены, да?
2: Да, внутри не чувствовал.
1: Угу. Ну оно действительно, если перемены не произойдет внутри, то трудно ожидать, что что-то изменится и вообще в нашей жизни. Хорошо, мы эту часть короткую нашего сегодняшнего общения немножко подытожим, прослушав песню вместе с нашими радиослушателями.

ночи стали длиннее, быстро дозы росли. Видел он, как друзей на погост

есть тот Бог. Может, завтра пойду в церковь я помолюсь, а сегодня последний уж раз у колес. Доза была слаба, но негаданно вдруг ангел смерти пришел, оборвал сердцем стук. И хоть спела весна, был прекрасный закат, полетела душа в муки вечные.

0: особенное время, на которое мы все можем рассчитывать. Сегодня спастись, сегодня помочь кому-то. Завтра может просто не наступить.
1: Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Игорь Четвертаков из христианского центра «Ковчег». Я напоминаю, что программа «Выбор», она предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, именно с того, что было в жизни нашего сегодняшнего гостя Игоря Четвертакова, то есть вот с употреблением наркотиков или алкоголя. И зачастую, я думаю, что 90%, наверное, населения вот нашего сегодняшнего ГУЛАГа это люди, совершившие преступление, находясь в таком вот одурманенном состоянии. И я думаю, Игорь, что и у тебя, конечно, вот такая жизнь не могла не привести к конфликту с законом, к конфликту с органами власти. Вот как у тебя это было?
2: Да, конечно, естественно, если ты зависишь от наркотиков, это, естественно, значит, криминал в этом присутствует. И чтобы как-то поначалу, даже если у нас и были деньги в то время, как бы у нас все было хорошо, насчет этого мы как бы не нуждались в этом. У нас мы на тот момент и были вроде молодые ребята, как бы, ну, и на старшее поколение смотрели и придерживались старших своих ребят, как бы, и, ну, естественно, они занимались криминалом, и мы как бы равнялись на них. 18-летний возраст, у всех у нас были уже, можно сказать, машины, и ну, как бы это все нормально было. Но потом, просто когда ты уже заходишь в эту зависимость от наркотиков, да, и просто доза повышается, денег не хватает, нужны деньги. Чтобы достать деньги, ты, естественно, начинаешь или воровать, или грабежами заниматься. И, естественно, это приводит впоследствии с конфликтом с милицией.
1: И у тебя что было?
2: У была меня, ли у тебя судимость? Да, у меня две судимости, две условные судимости. 2.8 статья.
1: То есть вот так вот, можно сказать, мягко у тебя обошлось, да?
2: Ну да, слава богу, мне как-то вот повезло. Я вот, хотя вот последняя судимость была, она у меня до сих пор, в принципе, не погашена еще. И просто я уже думал, что я, ну, в любом случае должен был сесть. И, ну, так все получилось, что просто...
1: А за что тебя арестовывали? За хранение, да?
2: Ну, да, за хранение наркотиков. Последний раз просто уже... Ну, милиция просто на меня уже очень злая была, просто, ну, пыталась меня как-то всякими способами там, ну, как бы, посадить. И уже, ну, как сказать, не хочу ничего говорить, но просто они делали такие вещи, конечно, некрасивые, просто что пытались меня посадить. И просто уже на квартиру приехали ко мне домой и нашли у меня дома наркотики.
1: Ну да, тут все так это взаимосвязано вообще. Криминал, антикриминал, и мы, конечно, не будем это обсуждать. Важно, какую ты сегодня вот можешь дать оценку тех твоих действий вот с точки зрения сегодняшнего Игоря Четвертакова.
2: Разница вообще очень большая, конечно. Я себе просто не представлял, ну, даже вот просто сейчас вот я полгода трезвый. Не курю, не пью, не употребляю наркотики. И просто я себя уже давным-давно таким не помню. Просто быть в зависимости в наркотиках, там, можно сказать, 10 лет, да. И сейчас, вот я какой сейчас, просто меня, как сказать, ну, жена, родители, просто сейчас они на меня смотрят, слушают меня, и они просто меня не узнают, и просто радость у них в глазах. И это чувствуется, и это они говорят.
1: Ну, ты сейчас живешь в разлуке с женой, да?
2: Вот, да, жена, еще не говорили жена, с тобой? Да, у меня дома. Ага. А я пока здесь, да.
1: А есть ли ребенок у тебя?
2: Нет, ребенка
1: нет. Ребенка нет. Хорошо. Ну, я думаю, что теперь у тебя будет, Господь даст много детей. Слава Богу. Для трезвого отца, я думаю, Господь откроет эти двери. Хорошо. Скажи, вот по поводу самого центра, да, вот ты говоришь о тех результатах, которые ты имеешь вот в сегодняшней своей жизни, жизнь трезвая, без наркотиков и без, действительно, без хотения, Игорь, вот. Ты действительно не хочешь?
2: Честное слово, вообще не хочу, даже вспоминать за это не хочу.
1: Ну, а как ты думаешь, почему это произошло? Вот мне интересно. Почему, например, находясь в наркологическом диспансере и выйдя оттуда, твое желание не уменьшилось? Ну, вот да. В чем здесь может быть причина?
2: Да, Алексей, мы вот просто начали разговор в начале, да, эфира о том, что действительно это просто должно уже к самому человеку прийти это. Не просто, чтобы тебя там кто-то заставляет куда-то поехать, там, или как у меня просто это было, что меня просто... в одну больницу положили, в другую больницу, жена меня увезла с города, там, потом опять увезла, ну, как бы, у меня желания такого сильно не было, в принципе, ну, у меня все было нормально, мне даже, можно сказать, нравилось употреблять наркотики-то. А тут просто, ну, все уже, это был предел, уже было просто все плохо, и просто надо было уже искать какой-то выход, надо было делать какой-то выбор, или жить с семьей, или жить с наркотиками. И вот я сделал выбор такой, что надо было, конечно, уже семью, естественно.
1: И еще, как ты сказал, что вот на тебя все-таки большое влияние произвели те ребята из вашей восьмерки, да, которые уже были в этом центре. Вообще, конечно, такая география, знаешь, странноватая. Сургут и Москва. Вот как-то, да, тебе не кажется странно, что чтобы избавиться от наркотиков, нужно ехать с Сургута в Москву?
2: Ну, в принципе, я был и в Казани, и в Набережных Челнах. Я говорю, куда только не уезжал. Ну, дело-то не в том, что в Москве ты или в Сургуте, или там Владивосток, правильно. Тут дело в том, что дело-то в Боге просто и в тебе. Если ты действительно хочешь перемен в своей жизни, если ты хочешь, чтобы было все хорошо, ты должен просто... Да даже ты у себя просто дома можешь просто принять своего Бога Иисуса Христа Спасителем, и все будет хорошо.
1: А у тебя это как произошло? Вообще расскажи нам немножко о том, как проходит вот это исцеление, вот это избавление от зависимости вот таких христианских центров, потому что не все наши радиослушатели имеют об этом представление, и я тоже довольно смутная. Да, честно... Вот приезжаешь ты в Москву, да, и дальше?
2: А вообще просто я попал, как, вот еще раз я повторю быстро, вкратце, как я попал в Москву, вот мне друг просто звонит и говорит: «Игорь, есть спасение, есть выход. Бросай все, приезжай сюда». Я просто сначала думал, что это какие-то секты, наверное, или еще что-то, думаю. Но откладывал это просто все, никуда не ехал. Но потом уже, когда прижимает, уже просто нету никакого выхода. И ты думаешь, ну почему бы не попробовать? Можно попробовать, ничего от этого, мне кажется, хуже-то и не будет. И просто я приехал, естественно, я попал в этот центр. Он мне единственное, просто сразу, когда я приехал, он мне просто сказал, что... Не торопись, самое главное. Просто вот принимай, как все есть, свои выводы никакие не делай. Просто пусть оно идет своим чередом. И действительно, просто я начал как бы смиряться во всем, как бы. Ну и видел свои, ну, в себе изменения. И, ну и все, я начал жить в центре.
1: Ну, то есть послушание такое, да?
2: Он хотел, чтобы ты это проявил послушание. Да, просто я просто тут борюсь с собой. Это, я не знаю, это... Тут гордыня твоя ломается, тут все ломается, твое я это ломается, тут, ну, тут просто перемены сильные происходят.
1: Ты знаешь, многие люди считают, что это плохо, когда вот я ломается, ты знаешь. Многие люди утверждают свое я, и вообще на этом во многом построено вот представление о мужчине, да, какой должен быть мужчина. Не кажется тебе в этой связи странным, что вот, оказывается, нужно для того, чтобы... победить вот такую зависимость, да, ну и вообще в жизни чего-то достичь, оказывается, нужно смирение какое-то покаяние, да?
2: Так вот именно, что я тоже раньше так думал, но просто когда ты начинаешь осознавать, понимать все вот эти нюансы, ты просто понимаешь все это, как, что это надо, и в принципе-то оно даже не то, что в принципе, оно действительно, оно легче так жить становится, что ты просто, если раньше я шел, и там, если меня кто-то бы там просто плечом толкнул бы, естественно, я там, ну, просто так бы не прошел. Сейчас я могу просто, ну, как бы промолчать в каких-то моментах, или там, ну, такое имею в виду.
1: И... Интересно, да? Но это же не приходит ниоткуда, это же вот, насколько мы понимаем, ты уже переходишь к Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа.
2: Ну вот именно, что это все из Библии.
1: Да, значит, ты познакомился со Словом Божьим, да, в этом центре. А до этого, скажи, вот у тебя были какие-то, ну, может быть, моменты в жизни, когда что-то вот о вере говорили тебе, или, ну, я не знаю, или в семье, или на стороне где-то. Вот какое твое было положение, так скажем, духовное? Да, представление о Боге, представление о церкви, вот,
2: расскажи. Я был крещен, я как бы в церковь я ездил, ну, как по праздникам. Там крещение, там съездишь, искупаешься в пруду. Как бы, ну, теща, тесть у меня не верующие, теща, она постоянно ходит в церковь, все. Библию я видел, конечно, но я ее не читал. Я попытался прочитать, но и там я просто закрыл, потому что я ничего там не понимал. И, ну, так, ну, такие вот.
1: Ну, можно сказать, ты не особо нуждался в Боге, да?
2: Да, ну хотя, когда, конечно, естественно, какие-то, если какие-то моменты приходили, такие плохие, или что-то ты хочешь, чтобы произошло ну, как-то по, ну, по-хорошему, по-другому, то, естественно, обращайся к Богу, хотя сам того не осознавая, что там, ну, действительно, что это такое.
1: А были такие случаи, что тебе приходилось вот так взывать к Богу, даже вот такому незнакомому Богу? Какие-то серьезные такие критические ситуации в твоей жизни? Или просто, ну, по опыту других, да, ты говоришь?
2: Ну да, были много всяких ситуаций было там, и да то же самое, что с наркотиками, там просто ты там, я не знаю, и там или от милиции там просто уберегала, там уже не знаешь, там мне уже жена просто постоянно говорит, смотри, тебя опять не посадили, это просто Бог это делает, это, ну, по-другому никак. Ты, ну, должен как-то обратиться уже, ты должен поменять свое мировоззрение, свой взгляд уже на эти вещи. Ну, там просто много вспоминать я даже сейчас не смогу.
1: Скажи, вот, ну, я бы, может быть, так сформулировал вопрос. Вот ты говоришь, что в этом центре ты избавился от зависимости, ну, от химической зависимости. Но получается так, что ты новую зависимость приобрел, это зависимость от Бога, да? Как ты считаешь, это хорошая зависимость?
2: Ну, это отличная зависимость. Просто мне все нравится. Это, ну, я жизнь, я сейчас живу и радуюсь просто. Я сейчас просто, я отрезвый, я, ну, и... Мне просто счастье переполняет, что действительно я сейчас не в какой-то другой зависимости, а вот именно в этой.
1: Хорошо, слава Богу. На такой радостной ноте мы сейчас прослушаем песню и потом вернемся к нашей беседе.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. У микрофона Алексей Найдион, и мы продолжаем программу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Игорь Четвертков из христианского центра «Ковчег». Этот центр, насколько я знаю, находится в Москве, в Царицыно, да? На прохладной улице, дом 18, рядом с церковью вот, Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской. «Ковчег Божий для всех народов», да?
1: Ну,
0: так
1: да.
0: Называется церковь?
1: Да.
0: Интересно, скажи, вот какое, если так можно сказать, сотрудничество или, как бы сказать, участие вот церкви в жизни вашего центра? Потому что я понимаю, что служение церкви – это вот время прославления Бога, время, когда народ Божий питается Словом Божьим, слушает проповедь, прославляет Бога, поет, общается. Но все-таки центр, он находится как бы вот при церкви, да? И какое вот участие людей, которые посещают эту церковь, вот в жизни вашего центра? Может быть, они, я не знаю, там рассказывают своим родственникам, которые ведут такой образ жизни, о том, что есть такой центр, и приводят. Вот какие-то живые примеры хотелось бы услышать.
1: Понятно. Ну, я первым делом хочу сказать, что у нас это не один центр, это просто главный центр в Москве находится. А еще у нас есть центры, которые находятся в Сургуте, в Белово, Новороссийск. Тут еще Подмосковье тоже центр есть. Люди, которые приходят туда, это обычные люди, которые просто приходят в церковь, которые просто так же, как и все мы, хотим как бы узнать о Боге, просто хотим узнать, просто хотим какой-то выход сделать из какой-то сложившейся там трудной ситуации. И приходят люди и каются, и принимают Иисуса Христа своим Богом и Спасителем.
0: Скажи, вот первое твое богослужение, когда ты приехал в центр, и потом настало воскресенье, и, наверное, вы пошли в церковь, да? Вот твои впечатления вот от первого богослужения, что для тебя было ясно или не ясно, или, может, все ясно, а может быть, и все не ясно. Вот расскажи.
1: Мне много чего не ясно было, но мне просто было очень интересно, мне просто очень понравилось даже то же самое прославление, когда я просто услышал вот это прославление, когда прославляли Бога, когда пели песни, да, мне это все понравилось, и когда потом уже наш пастор начал вести проповедь, просто было интересно, и я слушал.
0: Угу. Ну да, то есть как бы твоя душа начала открываться, да, что-то вот новая эпоха в ее жизни, и она стала питаться вот этим небесным хлебом. Слава Богу. Скажи, и в центре вы тоже, наверное, изучаете Слово Божие, есть для этого время, да?
1: Да, да, конечно.
0: Потому что если у него название христианское, значит,
1: ну, естественно, да,
0: должны о Христе читать.
1: Разбираем, да, я могу просто рассказать режим, какой у нас
0: да,
1: проходит.
0: Расскажи. Ну, режим для наших слушателей слово не очень подходящее, просто распорядок.
1: А распорядок дня, да. Ну, естественно, мы просыпаемся в 7 утра, у нас завтракаем, все, мы идем на молитву, молимся, прославляем Бога, потом мы работаем по церкви тут же. У церкви, естественно, есть работа, какая-то всегда есть работа. Потом мы обедаем, потом мы опять работаем, и у нас потом в 6 часов разбор слова. Мы приходим, мы читаем Библию, мы разбираем, вникаем вообще.
0: Прости, я перебью тебя, но вот, знаешь, слово «разбор» для наших слушателей не всех может быть понятно. Может быть, правильно сказать «исследование Библии», да? Потому что «разбор» – какой-то механический термин такой. Вот, может, вы на составной части страницы вынимаете из нее «разбор Библии».
1: Нет.
0: А чем вы занимаетесь?
1: Мы читаем Слово Божие, мы читаем Библию, и мы пытаемся понять, что нам было написано и что нам говорилось в ней. И, ну, кто, естественно, кто пастор или лидер наш, кто давно уже в Христе, в Боге, он, естественно, помогает, и мы так разбираем Слово Божие.
0: Ну, хорошо, я думаю, и это слово хорошее, имеет право на жизнь, и побольше бы людей разбирали бы Слово Божие в таком режиме, в котором делаете это вы, я думаю, мир бы наш, наверное, менялся бы к лучшему. Согласись, Игорь?
1: Ну, естественно.
0: Если бы люди разбирали Библию. Хорошо. И Слово Божие призывает тому, чтобы мы исследовали действительно Слово Божие, потому что это единственное ворота, так сказать, или окно Царства Небесное, потому что так Христос сказал. «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне». Скажи, ну вот мы сейчас слушали песню, там говорится о крещении. А у вас в центре проходит крещение?
1: Да, проходит крещение. Да.
0: Ты уже принял святое водное крещение?
1: Я еще не принимал крещение, у нас будет крещение на следующее, ну, не через неделю, через две.
0: И ты уже кандидат, да, на крещение?
1: Ну, да.
0: Много будет принимать?
1: Ну, весь наш центр практически будет принимать. у нас много кто не крестился. Но кто не крестился, тот и будет принимать.
0: Некрещённый по вере, ты имеешь в виду.
1: Ну, да.
0: Ну, понятно. Хорошо, расскажи нам, ну, может быть, про кого-нибудь из последних, так сказать, из тех, кто приехал вот в последнее время жить в ваш центр. Как ты вот на них смотришь, как ты помогаешь им? Может быть, вот тоже какое-то слово ободрения, как в свое время тебе сказал вот этот твой друг?
1: Ну, да, да, я, естественно, приезжают люди, да, которые... Я просто смотрю, приезжают такие люди, такие же, как и мы, такие же, как и я был, также зависимый там от наркотиков, от алкоголя, приезжает и все смотрит с такими же удивленными глазами, как и я смотрел на все это, и тоже ничего не понимает, куда он попал, что это. Ну, то же самое, как и я. И мне просто, конечно, в такие моменты смешно, но я вспоминаю себя, что и я так такой же был. И, естественно, я просто, ну, словом, как бы, я подсказываю, как правильно, что, и что просто не надо никуда торопиться, а действительно просто прислушивайся и двигайся в этом направлении, и ты, ну, не ошибешься, можно сказать. И кто прислушивается, действительно, он двигается, и он остается, а кто нет, тот...
0: Ну да, то есть понятно. Хотя, ну, наверное, вы не ведете какой-то процентный там,
1: ну, нет,
0: учет, но все-таки есть и те, кто уходит, кто считает, что это,
1: да, что это не мое, да, что еще
0: что
1: рано,
0: еще здоровый,
1: что,
0: совсем, да, да?
1: Или просто, да, он действительно пришел, он переболел, он все ему, он начинает понимать, что вроде все нормально, я трезвый, мне надо работать, мне надо зарабатывать деньги, у меня есть семья, или, ну, или все мне достаточно. Как бы у нас просто в этом центре действительно надо находиться полгода, а курс как бы идет в христианском центре.
0: Курс полгода. Да,
1: да, полгода. И просто, ну, кто-то думает полгода, что мне здесь делать полгода, я буду терять эти полгода, я лучше пойду зарабатывать деньги, и все.
0: Ну, а питаетесь вообще и существуете вы на те средства, которые церковь выделяет, да?
1: Да,
0: на
1: церковь,
0: это служение.
1: Да, да,
0: это
1: да.
0: Служение церкви. Церковь,
1: церковь, да? Помогает, да, полностью.
0: Да, в конце передачи мы дадим еще адрес, куда можно обратиться тем, кто заинтересовался вот этим свидетельством Игоря Четверткова. Скажи, Игорь, вот по поводу сегодняшнего твоего вот понимания, что же было вот основным как бы инструментом, который помог тебе избавиться от этой зависимости? Ну, потому что я слышал, ты такую фразу сказал, что надо самому захотеть. Это действительно так, но все-таки вот в целом, как ты думаешь, что было основным вот инструментом? Нет, инструментом того, что сегодня вот у тебя нет этого желания, нет зависимости, нет жажды принимать наркотики. Духовным инструментом, я бы так сказал.
1: Духовный инструмент у меня, вот единственное такое, как бы, которое меня действительно направляет, это спасёшься ты, спасётся весь дом.

0: и тоже было не очень это все понятно для нее, она как-то так переживала поначалу, а потом почему-то она вот так резко поверила, что это все тот же самый вот Алексей, и не кто-то там водит его рукой по бумаге, когда он пишет такие письма, которых раньше никогда не писал. Поэтому, конечно, очень важно для нас вот быть свидетелями Христовыми.
1: Ну да, да. У меня тоже много, как бы у меня тоже семья, моя жена там, можно сказать, не понимает вообще, что происходит, но просто... Единственное, просто что она видит, что я просто изменился, и все, и в лучшую сторону, как и хотели. Mm-hmm. А каким способом? И это, конечно, она еще
0: для них сокрыта.
1: Да,
0: еще,
1: она, как бы я, ну, еще просто по телефону не хочу сильно просто вдаваться во все эти подробности. Когда действительно я ее приведу сюда, она это узнает, мне кажется, все будет хорошо.
0: Mm-hmm. Хорошо, ну, наша программа, знаешь, мы не хотели, чтобы она была такой вот парадно-показной, вылизанной какой-то. Знаешь, наверняка есть вот в вашем центре негативные какие-то примеры, да, когда вот люди сорвались или еще там как-то вот такое вот бывает у вас?
1: Ну, это
0: да?
1: Естественно, это же жизнь.
0: Вот почему, вот, Игорь, почему такое вот бывает? Вот почему естественно, почему жизнь?
1: Ну, просто вот, как мы и говорили, что просто свое «я», гордыня своя. Угу. То, что не хочет человек делать так, как ему говорят, он привык делать так, как он хочет, как он жил. И когда тебе начинают говорить, что вот надо так, или там надо работать, а ты хочешь поспать, а ты хочешь поесть и там отдохнуть, хотя надо просыпаться рано там и уже идти на работу. И вот начинаются вот эти вот просто ну, вот нюансы, конфликты, вот, например, да. Происходят такие, да, моменты. Ну и много и хорошего, я хочу сказать, тоже происходит. Вот, например, те же свидетельства, которые вот я вижу тех людей, вот просто для меня, вот я когда приехал, я когда слышал, когда мне рассказывали, да, вот братья мои, то, что приходят люди, исцеляются от СПИДа, от туберкулеза. Я просто, ну, как бы с улыбкой на это все смотрел, я просто не верил во все это. И просто происходят такие вещи, вот действительно при мне человек, который приехал с Кузбасса, он, у него СПИД, у него туберкулез открытый, уже форма была, он уже просто, ну, все уже просто, можно сказать, на нем уже крест просто врачи поставили, и все, он уже поехал в больницу, но он приехал сюда, он побыл здесь, он просто отдался просто в руки Господа, и на моих глазах просто изменения произошли вообще в обратную сторону. Если он был уже там, можно сказать, на нем кожи не было, то тут он приехал вот таким здоровым, в больнице просто люди, ну, врачи не понимали, что произошло. И когда они, как бы мы пришли к врачам и спросили, какие-то, может, вы дадите таблетки, чтобы поддержать, они говорят, не надо вам никакие таблетки, идите туда, где вы лечились. Вот для меня даже вот это уже было просто, конечно, свидетельство. И таких примеров очень много.
0: Ну да, когда Господь действует, то мы просто даже не можем себе представить, какой будет результат. И исцеление – это важный такой, важное, да, знамение это, Божие.
1: Это, да, исцеление, оно, можно сказать, чуть ли не на первом месте стоит, конечно, для людей вообще. Потому что люди, когда действительно видят человека, который болел, и который на твоих глазах он исцеляется, и непонятно каким способом, то это просто большое свидетельство, конечно.
0: Да, слава Господу нашему за такую любовь. Хорошо, мы сейчас выслушаем еще одну песню и потом вернемся в нашу студию.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор», и сегодня у нас в гостях Игорь Четвертков из христианского центра «Ковчег». Вот в этом определении, знаешь, не хватает одного слова. Ну, с одной стороны, мне как-то не совсем удобно его произносить, а с другой стороны, мы не должны стесняться, да, того, что было в нашей жизни. Можно было бы сказать так, что сегодня у нас в гостях бывший наркоман Игорь Четвертков из христианского центра «Ковчег». Нормально это звучит?
1: Да, нормально.
0: Вот. Ну, мы будем уже, так сказать, задние немножко оставлять и простираться вперед. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы вот на дальнейшую жизнь? Вот ты говоришь, прошло полгода. Да. Что дальше? Что в твоей жизни? Ты как себе представляешь?
1: Без церкви я себя как бы уже не представляю. Я как познал Бога, поэтому просто хочу двигаться в этом направлении. И ну, не отступать от этого пути уже просто. И, естественно, жена у меня живет там, и я здесь, а это несовместимо, надо жить вместе, это любому человеку понятно, поэтому я хочу ее просто, чтобы она приехала сюда, или сам привезти, или чтобы сама приехала, ну, чтобы мы жили здесь. Ну, домой, естественно, я просто не хочу возвращаться по той причине, как бы, что ну, мне надо просто укрепиться, утвердиться в этом, и... Ну и просто я вижу себя здесь, на этот момент. Все.
0: Ну что же, это нормально. К каждому времени, всему свое время, да. Сейчас время тебе жить здесь, и, конечно, хорошо было бы с женой. Я думаю, для жены живое такое вот общение с тобой, это будет сильным свидетельством. Да, вот это было в моей жизни, я это пережил, и слава Богу. Вот могу тебе сказать, что действительно наша жизнь, наше свидетельство такое, оно для наших... вторых половин, да, для наших жен, оно очень дорого и, конечно, меняет людей. Пусть через это прославится Господь наш. Ну, а тогда такой вопрос. Ты говорил, что эти друзья твои рассказали тебе и сказали, Игорь, приезжай сюда. А кто же тем, кто останется там вот сегодня, в Сургуте, в этом? Наверное, там ничего не изменилось, мне кажется. С того времени, как ты уехал, меньше наркотиков не стало. Или больше милиции не стало, или не лучше стала организация работы. Наверное, проблема она осталась.
1: Проблема осталась. Может, единственное, что стало меньше людей, потому что люди умирают, потому что люди попадают в тюрьмы. И выхода просто не могут найти из этой ситуации. Поэтому... Ну, просто вот, ну, мои пожелания, да, как бы всем, кто слышит сейчас, пацаны, девчонки, я вам просто хочу сказать, что есть выход, и сделайте правильный выбор. Просто или жить с наркотиками, и вы сами знаете, что только два выхода, когда с наркотиками будет жить, или тюрьма, или смерть, кладбище, да. Но просто есть же еще другой путь, это жизнь, и жизнь красивая, и жизнь добрая, и жизнь любви, и жизнь с Богом. Поэтому просто обращайтесь, и вы не потеряете.
0: Спасибо за такое пожелание, Игорь. Действительно, и мы тоже вот от Русского христианского радио тоже переживаем за всех тех, кто находится в такой зависимости. И, собственно, наши программы, они являются частью вот этой нашей боли и нашего стремления к тому, чтобы люди через познание Господа нашего Иисуса Христа могли начать жизнь с избытком. Жизнь с избытком, это и касается тех, кто находится в местах лишения свободы.
1: Ну, да, да.
0: Она может там начаться, и многие свидетели, которые были вот в этой студии, сидели на твоем месте, они рассказывали о том, что они освободились тогда, когда они покаялись, когда они отдали свое сердце Иисусу Христу. Также и те наркоманы, которые находятся в зависимости, они также могут получить жизнь с избытком, обратившись, не дожидаясь, пока их отправят, так сказать, в места лишения свободы, обратившись к Иисусу Христу. И ну что тут можно сказать? Читайте Слово Божие, ищите церковь, где проповедуется Евангелие, ищите людей, которые любят Иисуса Христа, живых свидетелей, таких вот, как наш сегодняшний гость, брат Игорь Четвертков. И я хочу спросить, ты, может быть, еще какое-то хочешь для этих людей слово сказать? Или, может быть, для родителей что-то, вот таких людей, что-то им пожелать? Потому что, действительно, многие вот находятся в таком безвыходном ситуации, в горе, и они обращаются и к целителям, и к различным, даже не хочу произносить в эфире вот эти все наименования, такие богохульные, людей, которые не имеют к действию Бога никакого отношения. Ну, их можно понять, и мы не будем их осуждать, потому что это горе пришло в их дом. На что им нужно обратить внимание? кому самим вот обратиться, твое пожелание?
1: Я просто еще хочу сказать, да, что ну, те люди, кто даже просто знает меня, кто меня знает, они действительно просто меня знали как прежнего Игоря. И сейчас, если слышат меня, они просто понимают, должны просто понять, что человек меняется, и что действительно это есть такое спасение, и что можно просто избавиться от всего от этого. Также просто хочу и родителям даже этих ребят, да, сказать, что пусть они тоже как бы и обращаются в это, в эти центра, этот центр, как сказать, что он не только далеко там от вашего дома, может быть, он может и поближе где-то быть, и просто не обязательно куда-то ехать, вы просто можете просто прийти в церковь и просто обратиться к Богу, и просто это действительно есть спасение вашей семьи.
0: Да, благодарение Господу за это время нашей программы, за твое свидетельство, Игорь, и я думаю, еще много в нашей студии будет людей, которые также были исцелены по вере в Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Я напоминаю, что провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Кстати, по этому адресу вы можете написать, если вас интересуют вот проблемы, связанные с исцелением от различных химических зависимостей, и о том центре в Москве на Прохладной, 18. Это район метро Царицына. Можете написать для брата Игоря Четверткова по нашему адресу. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребывает со всеми вами. Аминь.
1: Аминь.

сделал для меня. Я знаю, Он сделает это для тебя. Точно так же, как ты сейчас. Я когда-то слышал о том, что Бог любит и ждет меня, что Он слышит меня, где бы я ни находился. Мне трудно было понять и говорить к тому, кого я не вижу. Но я чувствовал, что Он слышит меня, и поэтому я сказал: «Бог, прости меня за то, что я не верил в то, что Ты есть. Я не знал, что Ты отдал Своего Сына за мои грехи. Но сейчас я верю, что Иисус Христос умер и воскрес для меня. После этого все мои грехи были прощены. Я чувствовал, что Бог принял меня. Я мог начать новую жизнь. Ты можешь сделать точно так же. Это твой день».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств. Глава 13. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия, и я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня – это зло большее первого, которое ты сделал со мною. но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авесалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авесалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авесалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авесалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авесалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема. И позвал Авесалом всех сыновей царских. И пришел Авесалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авесалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авесалом, но он не захотел идти, и благословил его. И сказал ему Авесалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авесалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авесалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авесалома с Амноном, как приказал Авесалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авесалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили, один только Амнон умер. Ибо у Авесалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер один только Амнон». И убежал Авесалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел: вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь и все слуги его плакали очень великим плачем. Авесалом же убежал и пошел к Фалмаю, к сыну Емиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни. Авесалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авесалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авесалому, и послал Иоав Фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей: «Притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую об умершем. И пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фикоитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь». И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было два сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина, фикоитянка, сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего. Царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия?» Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь! Ни вправо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Чтобы притчей дать делу такой вид, раб твой Иоав научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву: «Вот я сделал по слову твоему, пойди же возврати отрока Авесалома». Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего. И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына, и одна дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоав, и пришел к Авессалому в дом, и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авессалома, он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома. Глава 15. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне бы приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда приходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова, из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие и остановились у Бет-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею, гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Анафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоаннафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусий, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратить мне царство отца моего». И сказал царь Сиве: «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и левую сторону царя. Так говорил Семей, злословя его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий, архитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь! Да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то усердие твое к твоему другу. Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому: «Нет, кого избрал Господь и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь». И притом, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. Глава 17. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 000 человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен, и с опущенными руками и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израиля. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому, и сказал ему Авессалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел. Сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них и услышит и скажут, было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую: пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка.

и сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома». И сказал Хусий Садоку и Авиафару, священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан, и Ахимас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодезя покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимаас и Иоаннафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку, и искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел. И встал Давид, и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана». И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам, и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Лодовара, и Верзелий, галаадитянин, из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Страницы Библии уносят наши сердца в далекие века и отвечают на запросы всего, чем жизнь сейчас полна. Любовь – защита очага. Она творит в семье согласие. В любви рождается семья, и ею сохраняем счастье. А крепкое счастье сокрыто в Боге. Он полон любви и милосердия к нам. Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему и следовали Его принципам. И тогда жизнь приобретет вечный смысл. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередное занятие программы «Вечная истина». Перед началом этого урока я хотел бы вспомнить известную книгу Генри Дрюмонда «Величайшая вещь в мире». Эта книга также в своем роде является одной из величайших вещей в мире. Она демонстрирует принципы, описанные в 13 главе книги «Послание к Коринфянам». Я помню, когда я впервые читал эту книгу, я написал эти принципы на листочках бумаги и прикрепил их на зеркале в комнате. Я хотел каждый день, одеваясь и смотря в зеркало, видеть эти принципы и затем воплощать их в жизнь в течение дня. Но вечером, когда я приходил домой и смотрел в зеркало, я забывал об этих принципах, которые я не выполнял в течение дня. Единственной моей мыслью было поскорее лечь спать. И так может продолжаться до бесконечности, если вы не поймете, что эти принципы описывают не вас. Они описывают Господа. Эти принципы описывают Святой Дух, они описывают Христа. Но осознавая это, вы можете воплотить 4 духовных секрета, которыми мы делились с вами на первых занятиях, в жизнь. Я не являюсь совершенной любовью, но Господь является. И если Господь во мне, а я в Нем, то я обладаю потенциалом любить такой любовью. Своими силами я не могу так любить. Убедились ли мы в этом? У меня не ушло много времени, чтобы подтвердить этот факт. Но Господь может любить такой любовью. И если Господь во мне, а я в Нем, это означает, что и я смогу так любить. И если вы честны сами с собой, вы осознаете, что вы и не хотите испытывать такое сильное чувство, но Господь хочет. Это то, как Он хочет, чтобы вы любили своего мужа или свою жену. Это то, как Он хочет любить ваших детей. И если вы в Господе, а Он в вас, то вы поймаете себя на мысли, что вы тоже хотите любить такой любовью. И если это случится, и вы будете любить так совершенно, не забывайте 4-й духовный секрет. Это делал не я, Господь во мне, и это сделал Господь. Сейчас я хотел бы затронуть другую тему. Я считаю очень важным поговорить на наших занятиях о разводе, потому что проблема развода очень актуальна в наши дни. Я говорил уже несколько раз, что для меня развод, наверное, даже хуже, чем вдовство. И я считаю, что церковь должна затрагивать эту тему именно с разведенными людьми. Обсуждая тему развода, не забывайте слов, относящихся к двум христианам, жизни которых были соединены. Кого соединил Господь, ни один человек да не разлучает. Это означает, что этот союз неразрывен. Для этого существует целый ряд причин. Потому что то, что в этом союзе предназначено для Господа, и то, что предназначено для нас, является прямой Божьей волей относительно нашей жизни. Есть также другая причина того, почему христианский брак, брак между двумя христианами, должен быть неразрывным. Как мы уже говорили, наша жизнь условно может быть разбита на 3 части. Первую часть своей жизни мы проводим с родителями, когда они нас растят и воспитывают. Вторую часть своей жизни мы вместе со своей женой или мужем воспитываем своих детей. Третью же часть своей жизни мы проводим в опустевшем гнезде вместе с женой или мужем. Такова жизнь. И если первая часть нашей жизни была хорошей и успешной, шанс того, что и вторая часть будет успешной, очень высок. Это хороший старт, дающий вам много преимуществ. Многое будет работать на вас, когда вы будете входить во вторую часть вашей жизни. И если вторая часть вашей жизни была хорошей и успешной, шанс того, что и третья часть будет успешной, тоже очень возрастает. И, конечно же, наоборот, если первая часть была неудачной, шансы на успех второй части жизни снижаются, а третья часть может быть еще хуже. Но Божий план относительно жизни каждого человека заключается в том, чтобы первая часть жизни каждого человека была счастливой. Господь хочет, чтобы у каждого человека была идея. В этом заключается Его прямая воля для нас. Мы называем волей Господа то, что Он делает каждый день. Маленький мальчик спрашивал, а что Бог делает целый день? Ответ таков. Он извлекает хорошее из каждой плохой ситуации. Это и является Его волей. Он позволяет случаться даже тем вещам, которые не являются Его волей. Но давайте запомним то, что является идеалом брака. В 19 главе книги Евангелия от Матфея, в 9 стихе, и в 31 и 32 стихе 5 главы, а также в 10 главе книги Евангелия от Марка, в 11 и 12 стихах, Иисус дает послание относительно брака. В этих стихах высказывается разными словами один и тот же принцип о неразрывности брачных отношений. Другими словами, это означает неразрывность связи. Постоянство связи относится не только к детям, но и ко взрослым в семье. Это является Божьим идеалом. Если вы воспримете то, чем я сейчас делюсь с вами, как принцип, вы сможете применить его в своей жизни. Просто подумайте об этой перспективе. Апостол Павел дает заявление о Писании, когда он говорит, что все Писание написано с помощью вдохновения, посланного Господом. Он также говорит, что каждый человек может стать совершенным, выполняя работу, которую Господь ему посылает. Это является целью Святого Писания. Это послание адресуется Божьим людям, для того, чтобы они смогли стать теми, кем Господь хочет их видеть. В каком-то смысле это может звучать резко для вас. Но именно поэтому Библия не обращена к неверующим людям, которые не пребывают с Богом. У меня есть друг, который говорит, что в Библии заключена только одна фраза, которая обращена к неверующим. И этой фразой являются слова «раскайтесь и уверуйте». И когда эти люди каются и принимают Господа в свое сердце, 66 маленьких книг начинают нести им свои послания. Но до того, как они становятся христианами, Библия не предназначается для них. Сегодня проблема развода встречается, к сожалению, и в христианском браке. Поэтому, если вы состоите в браке, вы не можете обойтись без брачной главы Библии, которая является 7 глава 1 послания к Коринфянам. Эта глава является одной из самых великих глав Библии. И, конечно же, относительно вопроса о браке и разводе, эта глава является важной и критической. Эта глава называется «Учебник пастора». Когда люди приходят к пастору со своими проблемами, связанными с браком, он открывает эту главу Библии и там находит ответы на все проблемы. А люди действительно имеют проблемы. Сейчас я хотел бы привести пример из жизни одного пастора. Как-то он проводил уроки по изучению Библии с одной семьей у них дома. Эта пара была намного старше его, им было около 80 лет. Однажды вечером, после того, как все уже ушли, они попросили его остаться. Они были очень застенчивыми людьми, а наедине они, наконец, рассказали ему свою историю. Когда они были молодыми, перед тем, как стать христианами, этот мужчина имел криминальное прошлое, а эта женщина в те годы была артисткой цирка. Тогда они вели просто дикий образ жизни. До того, как они заключили брак, этот мужчина уже состоял в браке 5 раз, а эта женщина была замужем 4 раза. Но однажды они услышали проповедь известного евангелиста, и таким образом они стали обращены к Богу. Конечно же, у них возникали вопросы, на которые они хотели получить ответы. Один из вопросов – что мы должны делать со всеми этими предыдущими браками? Поэтому они пошли к одному пастору, который сказал им: «Вернитесь к своим первым супругам, и если они сейчас не состоят в браке, заключите с ними брак снова». Потому что разрыв брака является огромным грехом и изменой. Но эти люди слишком любили друг друга, чтобы сделать это. После того разговора прошло 7 лет, до тех пор, как состоялся этот разговор между этими людьми и моим знакомым пастором. И на протяжении 7 лет эти люди были уверены, что они живут в измене. А что бы вы ответили этим людям, которые сказали: «Мы ходим на занятия по изучению Библии, которые вы проводите уже несколько лет, и мы просто хотим знать, что вы думаете по этому поводу, каково наше семейное положение в глазах Господа?» Теперь после этого вступления давайте с вами рассмотрим 7 главу 1 послания к Коринфянам. Эта глава является брачной главой Библии. Эта глава является подручным пособием пастора. Эта глава была написана Павлом в ответ на письмо церкви Коринфян. В начале главы он говорит: «А о чем вы писали мне?» Они действительно писали ему и, вероятно, задавали много вопросов о браке. Перед тем, как начать читать эту главу, важно будет обобщить ее значение. Эта глава является очень интересной. 26 стих является ключевым стихом этой главы, без которого вы могли бы неправильно понять основное ее содержание. В этом стихе говорится: «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. И если у вас есть дочь, стоит ли выдавать ее замуж?» Если вы не поймете ключевой стих этой главы, тогда вы подумаете, что у Павла сложилось негативное представление о браке, потому что на этот вопрос он ответил: «Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». А его вступительными словами являются слова: «Хорошо человеку не касаться женщины». Павел отвечает на вопросы, а вы можете догадаться, какими были эти вопросы. Я полагаю, что в этой главе подробно затрагивается проблема развода. В этой главе, когда Павел затрагивает вопрос, о котором проповедовал Иисус, он упоминает: «Не я, но Господь». Не я говорю вам это, но Господь говорит. Многие люди думают, что Павел писал некоторые части этой главы без Божьего вдохновения, потому что иногда он говорит: «Я не имею повеления Господа, а даю совет». Но в конце главы он скажет: «Я имею Духа Господа». Другими словами, все, что он говорит, является вдохновением от Господа. Но если Иисус уже давал ответ на этот вопрос, тогда то, что говорит Павел, является только подтверждением и повторением слов Иисуса. Иисус говорил о неразрывности брака, и Павел в 10 и 11 стихах говорит: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». В этих первых 11 стихах главы Павел обращается к парам, которые являются христианами. А с 11 по 16 стихи Павел отвечает на вопросы, которые коринфяне задавали ему и на которые Иисус не давал ответов. Поэтому он говорит: «Впрочем же я говорю, а не Господь». Но это совсем не означает, что он говорил эти слова без Божьего вдохновения. Это просто означает, что Иисус не учил на эту тему. Коринфяне задавали ему эти вопросы. Я встречал очень многих людей, которые вступали в брак, будучи неверующими, а затем задавали мне такие вопросы. Иногда люди заключают брак по очень странным причинам. Я даже встречал пару, которая поженилась только потому, что им нравилось вместе принимать наркотики. Естественно, они не были верующими, когда заключали брак. Но затем один из них стал верующим, но другой нет. И что же должен делать верующий в такой ситуации? Как мы говорили в прошлый раз, это все равно, что быть прикованным к мертвому человеку. Я имею в виду духовно. Что же они должны делать? В этой главе Павел отвечает на этот вопрос. Вы должны помнить, что когда мы только затронули тему брака и упоминали слова Иисуса о неразрывности брачных уз, мы упоминали, что эти строки в книгах Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка не являются единственными стихами в Библии на тему брака и развода. Это именно те стихи, на которые я ссылался. Единственным условием, возможным для развода, по словам Иисуса, является измена. Толкователи Библии не соглашаются по поводу слова, использованного в этом контексте, которое предоставляет единственное условие для развода. И вы вправе сами решать, с какими толкователями Библии вы согласны, а с какими нет. Некоторые говорят, это слово означает одно, другие говорят другое. Некоторые объясняют это слово как интимное отношение до брака. Но как применить это к обрученным парам? Здесь приведен пример еврейской традиции, и говорится применять эти слова в соответствии с этой традицией. Период обручения еврейского народа длился 1 год. Если во время брачной ночи обнаруживалось, что невеста не девственница, то муж был вправе покинуть ее. Он не обязан был сохранить этот брак. Но если же он не разрывал брак, то он становился неразрывным навечно. Это то, как многие интерпретируют эти слова. Католическая церковь придерживается такого же мнения. Люди, взгляды которых относительно брака очень строги, имеют аналогичное мнение. Ученый, мнение которого я очень уважаю, трактует эти слова как низкие моральные принципы. Это не просто супруг, который изменяет, будучи соблазненным. Здесь говорится о человеке, который не может быть верным брачным отношениям. Иисус говорит, что в таком случае вы свободны. Итак, вы сами вправе решать, с какими толкователями Библии вы согласны, а с какими нет.
0: Не теряйте первую любовь, ту любовь, что жертвовать готова, что вливает в душу силу снова. Не теряйте первую любовь, вы от зла ее оберегайте и грубить себе не позволяйте. Не теряйте первую любовь, украшайте ею ваши будни, пусть бывают дни и годы трудны. Не теряйте первую любовь, чувство радость в Боге обновляйте и в молитве их воспламеняйте. Не теряйте первую любовь. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Моя хвала тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы. И панорама ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждают всех серьезно Создателя благодарить. За ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо хвалу Ему душа поет. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь перед лицом Его. Псалом 67.

Мы продолжаем цикл передач о качествах святого Бога. Сегодня мы поговорим о долготерпеливом Боге. Божье отношение к людям определяется терпением. Еще в Ветхом Завете говорится, что Бог медлен на гнев. «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Книга Исход, 34 глава. Божье долготерпение – это Его желание и возможность удержать наказание за грех, непослушание, противление человека и его воле до определенного времени. Господь может воздать должное наказание всем в момент согрешения. Но Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог долготерпелив».

Своей вершины Божье терпение достигает в Иисусе Христе. Сын Божий пришел к нам на землю и показал образец долготерпения. Будучи Богом, Он уничижил Себя, быв послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Он все вытерпел ради спасения грешников. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, 53 глава. Смерть на кресте. Позорней что быть может? Убийцы умирали на крестах, преступники. И распят был Сын Божий. Не верите в распятого Христа? Поверьте, что любой ваш грех оплачен. Господь дает вам право жить. Не примите Христа, тогда иначе вы сами будете платить.

Но Божьему долготерпению придет конец. Не медлит Господь в отношении обещания, как некоторые считают это промедлением, а проявляет долготерпение к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, а желая, чтобы все шли дальше к покаянию. Ожидая и ускоряя пришествие Дня Божьего, из-за которого небеса, охваченные огнем, распадутся и начало, сгорая от жара, должны расплавиться. Но согласно Его обещанию, мы ожидаем новых небес и новой земли, на которых обитает праведность. Итак, возлюбленные, поскольку вы ожидаете этого, постарайтесь, чтобы Он нашел вас в мире без пятна и без порока. И долготерпение нашего Господа считайте спасением. Второе послание Петра, 3 глава.

Апостол Иаков наставляет верующих в 5 главе. «Итак, будьте долготерпеливы, братья, до пришествия Господа. Вот земледелец дожидается драгоценного плода земли, проявляя долготерпение над ним, пока плод не получит ранний и поздний дождь. Будьте долготерпеливы и вы, утвердите ваши сердца, потому что пришествие Господа приблизилось». В пример того, как терпеть зло и проявлять долготерпение, братья, возьмите пророков, которые говорили в имени Господа. «Вот мы называем блаженными тех, кто вытерпел. Вы слышали о терпении Иова и видели его конец от Господа, что Господь весьма милосерд и сострадателен».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкал. Был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Глава первая. В аптеке. «Так ты говоришь, в Китай?» «Именно так, сэр», — ответил Хадсон. Священник смотрел на своего молодого собеседника, сидя на жестком стуле с прямой спинкой, и думал, какой же он все-таки хилый. Кажется, подует ветер и унесет его прочь. В детстве он всегда был болезненным. Свою первую работу ему пришлось оставить из-за болезни глаз. А сейчас, в свои 17 лет, он пришел с сумасбродной идеей и думает, что ее примут всерьез. Священник покачал головой, словно не совсем понял, о чем идет речь. «Ты имеешь в виду поездку в Китай в качестве миссионера? Но, мой дорогой мальчик, ты ведь еще так юн!» «Я работаю уже 4 года, сэр!» «Да, но ты помощник аптекаря, ты даже не священнослужитель!» «Я и не собираюсь становиться священником, сэр! Я всего лишь хочу быть миссионером среди людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе!» Хадсон смотрел на собеседника, но казалось, что мысли его далеко отсюда. Священнослужитель встал из-за стола и начал ходить по комнате. Это был человек крепкого телосложения с окладистой бородой. Каждый раз, приблизившись к Хадсону, он высказывал ему новый контраргумент. «Это просто сумасбродство! Китай на другом краю земли! Туда надо плыть 6 месяцев! Там только один или два порта, где европейцы могут жить в безопасности! Если ты попытаешься проникнуть вглубь территории, разъяренная толпа убьет тебя! Ты знаешь, как китайцы называют европейцев, не так ли?» «Розовые дьяволы, сэр!» «Неудивительно, что миссионерские общества не направляют людей в Китай. Это значило бы посылать их на верную смерть. А кроме того, даже если бы они и захотели отправить своих людей в эту далекую страну, у них не хватило бы для этого средств. Подумай о той поддержке, которую они и без того уже оказывают миссионерам в Африке, Индии, на островах Океании и так далее». Хрупкий, бледнолицый Хадсон встал со своего стула. Ему не доставало роста, чтобы оказаться при этом лицом к лицу со своим старшим собеседником, так что пришлось поднять голову. «В таком случае мне придется оплатить дорогу самому и зарабатывать себе на жизнь, когда я приеду туда. Сожалею о том, что вы подумали, будто я просто сумасброд», — неожиданно он рассмеялся. «Хотя я понимаю, что мои намерения кажутся действительно безрассудными». Может быть, потому что он все это говорил с легким юмором, пастор подумал, что парень не такой уж сумасшедший, как ему показалось вначале. Он подошел к нему и обнял его за плечи. «Приведи мне хоть один весомый довод в пользу того, что надо бросать Йоркшир и уезжать на другой край света, и я дам тебе самую большую книгу о Китае, которая у меня есть». «А это сделать очень легко», — ответил Хадсон Тейлор. «Господь повелел мне отправиться туда». Хадсон всегда немного побаивался своего отца. И неудивительно. Мистер Тейлор, аптекарь в городке Барнсли, был крепким, властным человеком, к тому же обладающим зычным голосом, громовые раскаты которого раздавались то в аптеке, то в Йоркширской церкви, где он иногда проповедовал. Дома, когда отец говорил с Хадсоном и его братьями и сестрами, те сидели смирно и не смели пошевелиться. Его глаза приковывали к себе внимание так же, как и голос. Поговаривали о том, что он вылечил некоторых людей не с помощью лекарств, а тем, что погружал их в сон, и после того, как они просыпались, у них проходила боль. Рассказывали даже историю, похожую на сказку, о собаке, которая своим лаем раздражала соседей. И вот однажды мистер Тейлор загипнотизировал ее, и она больше никогда не лаяла. Однако, несмотря на все это, юный Хадсон был уверен, что отец не сможет с помощью гипноза заставить его делать то, чего он сам не желает. «Не забывай, что твои предки знали самого Джона Уэсли! Всегда помни, что твой дед был последователем Уэсли! Вот хорошая книга! Я хочу, чтобы ты ее прочитал!» Хадсону иногда хотелось, чтобы хороших книг в доме было поменьше, а интересные люди были не так скучны. Ребенком он постоянно болел то одной болезнью, то другой. По этой причине он в течение 2 лет не посещал школу. Учителем его в это время была мать, добрая и кроткая женщина. По окончании школы Хадсон начал работать в банке, чтобы избежать участи помощника аптекаря. Но вскоре это стало невозможным из-за болезни глаз, и он вынужден был оставить банк и начать помогать отцу. Особенно тоскливо ему было по воскресеньям. Однажды летним воскресным днем 1849 года, когда отец ушел проповедовать и матери тоже не было дома, Хадсон просматривал отцовские полки с книгами. Проповеди, трактаты, теология – сплошная скука. Он подошел к столу отца, взял небольшой буклет и вышел на июньское солнышко. Устроившись под навесом на соломе, мальчик решил почитать перед сном. Чем скучнее книга, тем лучше, быстрее заснешь. Но Хадсон не заснул. Когда он начал читать, ему показалось, что сам Бог обратился к нему со страниц этого буклета. Закончив чтение, он стремглав вбежал в дом, упал на колени возле своей кровати и дал обещание. «Господь Иисус, — сказал он, — до конца моей жизни я буду исполнять Твою волю и последую туда, куда Ты велишь». Он стал работать в аптеке прилежнее, чем обычно, и чаще заглядывать в библиотеку отца. Как-то на полке Хадсон нашел атлас. Он вспомнил тот день, когда отец купил его. Это было 10 лет тому назад. Вспомнил, как отец, вначале бегло пролистав его, стал внимательно просматривать карту за картой. Атлас оказался миссионерским. В нем были отмечены регионы, охваченные работой миссионерских обществ. «Вот карты Африки!»

0: земле с простирающимися равнинами и похожими на крепости городами. Позже, в том же 1849 году, ближе к Рождеству, Хадсон однажды услышал голос. В комнате никого не было, но он услышал слова очень отчетливо. «Я хочу, чтобы ты отправился ради меня в Китай». Хадсон Тейлор обсудил свои мечты с дружески расположенным к нему конгрегационным священником и вернулся от него домой с толстой книгой о Китае под мышкой. Чем больше он читал об этой удивительной стране, тем больше хотел о ней знать. Он попросил еще одного своего товарища прислать ему Библию на китайском языке. Ее можно было взять в Лондоне в библейском обществе. Вскоре он получил посылку с Евангелием от Луки. Вся семья удивлялась, рассматривая замысловатые значки, расположенные столбцами вертикально, а не поперек страницы. «Какие странные буквы!» – заметила его сестра Амелия. «Это вовсе не буквы!» – возразил Хадсон. «Каждый такой значок – это отдельное слово». «И напечатаны столбиками!» – продолжала сестра. «Да, а разве ты не знаешь?» Они пишут вдоль страницы, а не поперек, и располагают столбцы справа налево. Получается, что там, где по-нашему конец книги, на самом деле ее начало. Хадсон был доволен тем, что так много знает, но следующий вопрос Амелии поставил его в тупик. «О чем здесь говорится, Хадсон, здесь, на этой странице?» «Я не знаю», признался он, и Амелия захихикала, заметив его замешательство. «Я недавно получил эту книгу!» Он смущенно улыбнулся. «Я только начинаю учиться читать ее!» Энтузиазм Хадсона в изучении китайского языка вскоре иссяк. Без учителя, который бы подсказывал ему произношение всех этих знаков, он ему вскоре наскучил. И вместо китайского он начал учить греческий и древнееврейский, чтобы читать Библию на языках первоисточников. Хадсон решил также укрепить себя физически. Он начал совершать длительные пешие прогулки по вересковым пустошам, а чтобы подготовить себя к лишениям, попросил маму убрать мягкую постель и дать ему жесткий матрас. Однажды отец задал вопрос, который удивил Хадсона. «Что ты собираешься делать в Китае, если, конечно, попадешь туда?» Хадсон проигнорировал последнюю часть предложения. «Ясное дело, проповедовать». «Да, ты молодец и будешь хорошо проповедовать. Но будут ли китайцы тебя слушать? В этой стране полно бедных и больных людей». Поверят ли они в то, что Бог их любит, даже если ты им расскажешь об этом? Не забывай, что ты иностранец, и они наверняка будут думать, что тебе хорошо платят за то, чтобы ты обратил их в свою веру. Хадсон задумался. «Тогда я должен буду доказывать им обратное. Я буду лечить и исцелять их. Возможно, для этого я и родился сыном аптекаря». Он посмотрел на отца с улыбкой и продолжал. «Но я не буду применять твои методы, гипнотизировать их, а затем убеждать, что им станет лучше. Мне надо побольше узнать о лекарствах, хотя у меня уже нет времени, чтобы стать опытным врачом. Я должен попасть в Китай как можно скорее».
1: «Эх, парень, тебе только 18! И у тебя еще масса времени, чтобы поучиться на доктора, прежде чем отплывет твое судно».
0: Отец перестал улыбаться.
1: «Хотел бы я, чтобы какое-нибудь большое миссионерское общество, например, как наше имени Весли, направило тебя в Китай и опекало бы там тебя. Сам ты не сможешь ничего сделать, парень».
0: «Бог укажет мне, что делать. Он пообещал мне, что я поеду в Китай, а он всегда выполняет свои обещания». Мистер Тейлор обнял сына за плечи.
1: «Да,

0: Это бесспорно. Продолжай верить в это, и ты не ошибешься. Он встал. Да, насчет доктора. Мы с матерью обговорили это. Знаешь ли ты, что у твоего дяди, который живет в Хале, есть брат-доктор? Его зовут Роберт Харди. Глаза Хадсона засверкали от любопытства. «Да, знаю», – сказал он. «Так вот, он любезно согласился, чтобы ты пожил у него некоторое время. Он даст тебе необходимые для начинающего врача знания. Ты также будешь получать плату. Небольшую, конечно, но достаточную для того, чтобы добраться со временем до Лондона».
1: «Лондона?»
0: «Да, малыш, Лондона. Если ты собираешься стать доктором-миссионером в Китае, тебе потребуется практика в больнице».
1: Глава вторая. Канавасайт. Свет мерцающих газовых фонарей образовывал на скользкой от грязи мостовой небольшие озерца желтого цвета. Двое мужчин осторожно перебирались с одного сухого островка на другой. То и дело их ноги скользили, натыкались на камни или небольшие кучи мусора.
0: «Конечно, это негодное место, и сюда не следовало бы вести вашу честь», – извинялся впереди идущий. «Но нам приходится здесь жить».
1: Хадсон внимательно смотрел себе под ноги, отыскивая тропинку, и ничего не отвечал ведущему его ирландцу. Они свернули с набережной канала, на которую фасадами выходили неприглядные домишки, и пошли узкими переулками в самый центр трущоб. Попадавшиеся на пути люди подозрительно на них косились.
0: «Это протестантский проповедник!» — услышал Хадсон слова одного из них на ирландском языке.
1: И тут же припомнил, что когда он приходил сюда днем, жители трущоб грозились побить его камнями, если он еще раз здесь появится. Темные фигуры с угрозой подались вперед, но провожатый Хадсона остановил их.
0: «Он идет исполнить свой долг перед умирающей!»
1: Услышав это, они уступили им дорогу. Хадсон находился в Хале уже несколько месяцев. Вначале он жил вместе с доктором Харди в его доме, затем переехал к своей тете, но, следуя своему решению подготовить себя к трудностям, которые его ждали в Китае, он еще раз сменил жилье. Теперь это был небольшой домик, выходивший фасадом на канал. Люди, которые жили в этом районе, никогда не называли его каналом, а презрительно именовали канавой и сбрасывали в него мусор и нечистоты. Этот бедный район был известен под названием Канавасайт. Пол селедки, несколько бисквитов да яблоки или горсть чернослива – таков был обычный дневной рацион помощника врача. На это уходило 2 шиллинга из 3, которые он зарабатывал. Часть денег он раздавал неимущим больным, которых посещал в бедных районах Хала. Себе Хадсон оставлял очень малую сумму, к тому же доктор Харди нередко забывал платить вовремя. И проходили дни и недели, прежде чем Хадсон мог получить причитающиеся ему деньги. В тот поздний вечер хозяйка сообщила, что его хочет видеть какой-то работяга, и Хадсон подумал, что тот пришел просить у него денег. «Ничего не получится», – подумал он. «У меня самого только 50 крон, как раз на еду и на то, чтобы рассчитаться за жилье». Но оказалось, что незнакомец пришел не за этим. «Моя жена умирает, сэр. Я хотел бы, чтобы вы помолились с ней. Я сам католик и просил об этом своего священника, но он не хочет выходить из дому, пока я не заплачу ему. А у меня нет денег, ваша честь». Если дело касалось только молитвы, то, конечно, он пойдет. Хотя Хадсон не забыл, как обитатели трущоб несколько дней назад изорвали его брошюры и прогнали его вон. Когда помощник доктора прибыл на место и взглянул на женщину, лежащую на грязном матрасе рядом с новорожденным ребенком, то подумал, что совместная молитва вряд ли получится. Тут же полдюжины детей, одетых в лохмотья, скулили и хныкали от голода. обратит ли Господь внимание на мою молитву, если я ничего не сделал, чтобы помочь им?» – думал он. Но он и не мог ничем поддержать несчастную, кроме молитвы. Хадсон преклонил колено на грязном полу и начал просить Господа, чтобы он помог женщине.
0: «А вы сами не могли бы нам немножко помочь, сэр?»
1: Хадсон пытался не слушать человека, стоявшего рядом с ним.
0: «Всего лишь шиллинг мог бы спасти ее от голодной смерти!»
1: Хадсон поднялся и пошел к двери.
0: «На эту мелочь я мог бы купить ей молока!» –
1: конючил голос за его спиной. «У меня только полкроны!» Хадсон хотел еще что-то сказать, но не нашел слов. Вместо этого он запустил руку в карман, достал монету и, передав ее бедняку, поторопился выйти в темноту улицы. Отдав свои последние деньги, он почувствовал успокоение, и из сердца его исчезло беспокойство. Если Господь послал его к этой женщине, чтобы помочь ей, он должен довериться ему. На следующее утро, когда он ел яблоко на завтрак, к нему вошла хозяйка.
0: «Мистер, вам пришла посылка!» –
1: сказала она, протягивая ему пакет, завернутый в тонкую коричневую бумагу. На пакете не было ни имени, ни адреса отправителя. Хадсон с удивлением начал снимать бумагу. Он не ждал никакой посылки и не мог себе представить, что в ней может находиться. Развернув бумагу, он стал с недоумением разглядывать пару перчаток, связанных из козьей шерсти. Хадсон примерил одну из перчаток, и она оказалась ему впору. Надев вторую, он почувствовал, что его палец наткнулся на что-то твердое. Он снял перчатку. На его ладони лежала, поблескивая, золотая монета достоинством в полсаверена. До конца своей жизни Хадсон будет помнить эти полкроны и полсаверена. С того времени у него появилась уверенность в том, что Господь никогда не оставляет того, кто доверился ему. Если бы Хадсон не отдал все, что имел для Божьего дела, у него не было бы успеха. Были времена, когда он оказывался без гроша, но сам Господь был его отцом и всегда давал все необходимое. Тот памятный случай послужил последним толчком к решению Хадсона целиком посвятить себя Божьему делу. Он начал с того, что написал в Китайское евангелическое общество с просьбой помочь осуществить его мечту – поездку в Китай. После второго визита на почту будущее для него начало вырисовываться достаточно четко. Он получил обнадеживающее письмо, в котором члены общества с радостью сообщили, что могут оплатить ему дорогу в Китай. Более того, по прибытию в Шанхай ему назначат небольшое жалование. Но они полагали, что ему надо сперва пройти годичный курс медицинской подготовки в лондонском госпитале. Ничего лучшего, казалось, нельзя было и придумать. Он написал доктору Харди, поблагодарив его за обучение профессии доктора, выразил признательность миссис Финч, своей домохозяйке, за ее заботу и отправился домой поделиться хорошими новостями со своими родителями. Когда карета, гремя по булыжной мостовой, въехала на базарную площадь, где находилась аптека отца, Хадсон не мог и предположить, какие испытания ему еще предстоят. В тех бедах, которые неожиданно свалились на Хадсона, оказалась невольно виноватой миссис Финч. Ее муж был моряком. Офис корабельной компании, которая его наняла, находился в Лондоне. Каждый месяц компания присылала ей часть зарплаты ее мужа. Это было для нее большим подспорьем, но за пересылку они брали немалую сумму, и она попросила Хадсона, чтобы он получал и высылал ей эти деньги. Ему ведь не нужно было платить столько, сколько судоходной компании. Хадсон пообещал ей свою помощь, не предполагая, с какими трудностями ему придется столкнуться. Квартира, которую он снимал, находилась в Сохо, недалеко от Пикадилли. В больнице будущий миссионер служил на правах ученика и не получал заработной платы, а тех денег, что ему удалось собрать, хватало лишь на скудное питание, как и в Канавасайт. В целях экономии он ходил в больницу и возвращался пешком, делая по 4 мили туда и обратно. Правда, при хорошей погоде прогулки доставляли ему удовольствие. Пробыв в Лондоне несколько недель, он получил весточку от миссис Финч, в которой она просила его получить и выслать ей деньги, как они договорились заранее. Офис компании располагался в Чипсайде, и до него пришлось бы идти лишних 2 мили. Хадсон решил сходить в офис несколькими днями позже, а пока выслать ей известную сумму из своих скромных сбережений. В конце недели он пришел получить деньги моряка Финча. Ответ служащего компании поразил его.
0: «Боюсь, что вам нечего будет получать, сэр!»
1: Хадсон решил, что клерк что-то путает. «Да нет же, здесь должна быть сумма на его счету. Он плавает на одном из ваших судов».
0: «Вот в этом вы и ошибаетесь, сэр. Он плавал на нашем судне, но оставил его в одном из портов. Вот посмотрите!»
1: И он протянул ему лист бумаги, на котором были написаны фамилии членов экипажа.
0: «Финч списался с корабля и уехал на золотые прииски. На его место взят другой человек».
1: «Да, но я уже отослал его жене деньги».
0: «Простите, сэр!»
1: И клерк посмотрел на него с жалостью, как на умственно больного человека.
0: «Но это уже не наша забота, не так ли?»
1: С этими словами он положил бумаги обратно в стол.
0: «Всего доброго, сэр! Сожалею, но ничем не могу вам помочь!»
1: На следующий день, занятый мыслями о том, как ему выйти из трудного положения, Хадсон был необычайно рассеян. Подшивая листы к самодельному блокноту, он задумался о моряке Финче, добывающем где-то золото, и уколол палец иголкой. Скорее всего, это маленькое происшествие не имело бы последствий, если бы сразу после этого Хадсон не отправился в свою больницу. В тот же день студенты должны были анатомировать тело умершего от лихорадки пациента, и профессор предупредил их об опасности. Даже с небольшой царапиной на руке вскрытие делать не разрешалось. Забыв об уколе, Хадсон работал вместе со всеми. Вдруг ему стало плохо, он начал терять сознание. Один из студентов подхватил его на руки, чтобы он не упал. Когда профессор поинтересовался, в чем дело, Хадсон сразу вспомнил о том, что накануне уколол палец. Узнав об этом, тот только развел руками.
0: «Так вот в чем дело! Яд попал тебе в ранку!»
1: Врач с жалостью посмотрел на него.
0: «Очень жаль, парень, но это конец. Возьми кэп и как можно скорее поезжай домой. Простись с друзьями и приведи свои дела в порядок. К утру ты тоже будешь мертв».
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelt.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: всегда ли Новый год начинался в одно и то же время, то есть с 1 января?
1: Нет, не всегда. Даже сегодня не во всех странах Новый год начинается с 1 января. Первый раз ввели Новый год с января месяца в 153 году до рождения Христа, то есть до нашей эры. В том году высшие чиновники Римской империи приняли свои новые должности как раз 1 января. И с тех пор в этот день было принято отмечать наступление Нового года. А до этого римляне праздновали Новый год с 1 марта.

0: А почему празднование Нового года у евреев расходится с нашим?
1: Это тянется еще из глубины веков. Известно, что евреи вели счет по лунным годам, состоящим без малого из 354,5 дней. Все время, начиная от исхода из Египта и до конца Вавилонского плена, и даже после этого времени, евреи начинали год с месяца Нисана, или нашего апреля. Это по заповеди из второй книги Моисея, 12 главы. Там во втором стихе сказано: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Ибо в этот месяц евреи вышли из Египта. Но встречаются некоторые места, которые, по-видимому, указывают на начало исчисления с месяца Тишри, захватывающей часть нашего сентября и октября. Там же во второй книге Моисея, 23 главе, 16 стихом, и в 34 главе, 22 стихом, говорится об окончании сбора плодов земли и о конце года. Есть и другие места, указывающие на осенний месяц Тишри. Однако по всем этим местам нельзя доказать, что здесь имеется в виду так называемый календарный год. Праздновать праздник Нового года с месяца Тишри евреи начали только после Вавилонского плена. Есть предположение, что это исчисление употреблялось ими еще в древности, до перемены его в месяц Нисан, когда Бог сказал, о чем мы уже читали: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев». По всей вероятности, евреи по политическим соображениям после плена приняли измененное исчисление, то есть месяц Тишри, наш сентябрь и октябрь.

0: Стало быть, у евреев не григорианское летоисчисление, как у нас сегодня?
1: Нет, не григорианское. У них летоисчисление ведется от сотворения мира, хотя по точности, исходя из астрономических соображений, оно с григорианским не расходится, но ведется параллельно ему. Просто у евреев другой исходный пункт. В продолжении Ветхого Завета они вели летоисчисление от рождения патриархов или от важнейших событий, как, например, исхода из Египта, построения храма, вавилонского плена и так далее. Но во время сирийского владычества они должны были принять сирийское или селевкидское исчисление времени, началом которого было покорение Вавилона селевкам в октябре 312 года до рождения Христа. И этим исчислением они пользовались приблизительно до второго столетия, если не брать во внимание маковейское исчисление после восстания маковеев. Однако оно длилось сравнительно недолго. Потом они опять перешли на селевкидское. А где-то со второго столетия евреи начали пользоваться летоисчислением от сотворения мира, которое подсчитывается по библейской хронологии –

0: Переходим к следующему вопросу. Как объяснить появление числа 666 во многих документах, рекламах, машинах, товарах потребления? Имеется ли здесь взаимосвязь с числом 666, о котором говорится в Библии?
1: Да, тут можно сказать без всякого сомнения. Взаимосвязь имеется, и притом самая прямая. Дело в том, что число 666 – это код Мирового международного банка –

0: Апостол Иоанн, сосланный на остров Патмос, первым предсказал, что политическая, экономическая и религиозная система этого последнего времени будет характерна интернациональным пользованием числа 666. Он безошибочно предсказал, что каждый человек, независимо от возраста, пола, национальности и социального положения, получит свой персональный номер под кодом 666.
1: В Откровении в 13 главе 16 и 17 стихом сказано: «И он сделал так, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». В 18 стихе говорится только о числе зверя. Тут интересно то, что число и начертание означает одно и то же – 666, то есть число зверя, или, как он назван в Библии, Антихрист. В принципе, разницы нет, только начертание будет наложено на руку и на лоб при помощи невидимой лазерной подкожной татуировки. Это начертание зверя. Отсюда вытекает, что число имени его не будет наложено на тело, но будет написано на чем-то другом –

0: В начале 1974 года, во время специально назначенной конференции лидеров общего рынка, их советников и ученых, доктор Эльдеман официально открыл зверя. Так назвали гигантский компьютер, занимающий 3 этажа в огромном 13-этажном здании, построенном в виде креста. Этот компьютер имеет способность безошибочно и быстро занумеровать каждого человека во всем мире. Можно ли назвать случайным совпадением, что имя компьютера «Зверь» сходится с именем зверя, о котором пишет апостол Иоанн в книге Откровения? Или тот факт, что число международного компьютерного кода 666 точно совпадает с числом зверя в Откровении?
1: Только тот, кто умышленно закрывает глаза и разум на эту связь, может не верить, что Иоанн предсказал именно эти события со всеми вытекающими из них последствиями для каждого из нас.

0: Еще один теологический вопрос. Неужели и в наши времена еще действенны проклятия Ветхого Завета? Ведь мы живем во времена благодати.
1: Мы отвечаем. Вначале обратим внимание на высказывание апостола Якова о Боге. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». 1 глава, 17 стих. Бог как в Ветхом Завете, так и в Новом, святой и неизменный. В нем нет ни тени перемены. Он является огнем, поедающим все нечистое. И хотя мы живем во время благодати, то это не означает, что Бог теперь переменился, стал более снисходительным ко греху. Он есть абсолютная, но святая любовь, не терпящая зла.

0: Отвлечемся немного. Все мы видели провода с током высокого напряжения. Прикосновение к ним жизнеопасно. На них и соответствующая надпись, и символ смерти, череп и скрещенные кости. И в то же время в наших домах имеется и освещение, и радио, и кофейники, утюги и прочие электроприборы. Почему-то они не жизнеопасны.
1: Потому что электрический ток высокого напряжения прошел через трансформатор, где он трансформировался, то есть стал пригодный для домашнего употребления. Это житейское сравнение. Христос есть божественный трансформатор. Кто через него касается Бога, не умирает, но получает благословение.
0: Как в Ветхом, так и в Новом Заветах Бог одинаково не терпит греха. «Проклят всякий, не исполняющий постоянно всего написанного в книге закона», гласит Господнее постановление. Однако Бог человеколюбивый и милостивый. Он не хочет смерти грешника, но послал Сына Своего на землю, который взял на Себя грех мира, и огонь Божьей святости спалил его, как жертву за грех на Голгофском кресте. И таким образом нам открылся во Христе новый путь спасения.
1: Время благодати настало для всех, идущих этим путем. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, пишет апостол Павел. Христос есть единственный путь к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Слова самого Христа. Итак, верующий во Христа не под проклятием, ибо проклятие взял Христос на Себя. Кто не верит и не идет под защиту Христа, уже осужден своим же неверием. Таковой остается под проклятием. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, говорит Господь.

0: по благодатным планам Божьим, Бог уготовил нам рай. Он определил нас не на гнев, то есть не на проклятие, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа, сказано в послании к Фессалоникийцам.
1: Тут надо пояснить, что слово «проклятие» не есть ругательство, как некоторые люди его употребляют. Проклятие означает отпадение от благодати, непокоряющихся и неверующих грешников. Уже в Ветхом Завете Бог указал на два пути, или две возможности. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Сказано в 5 книге Моисея, в 30 главе.

0: Божья любовь простирается на весь мир. Христос есть умилостивление за грехи всего мира. Но путь ко спасению ведет через живую веру во Христа и принятие умилостивления.
1: В послании к Римлянам, 5 главе, 17 стихом сказано: «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Другими словами, жертва Христа не распространяется автоматически на весь мир, но на принимающих ее верою. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Так называемое христианство лишь по паспорту, без живой веры во Христа, по Слову Божьему, обетования спасения не имеет. Псалмопевец Давид в 108-м псалме говорит: «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст, в эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в студии «Волна надежды». У Бога есть замечательный замысел для каждого человека. Бог говорит через пророка Иеремию в 29 главе: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Доктор Чарльз Стэнли – один из наиболее уважаемых пасторов в Америке. Он является настоятелем, насчитывающий 13 500 членов Первой Баптистской Церкви города Атланты, штат Джорджия. Также он написал много прекрасных духовных книг. Доктор Чарльз Стэнли излагает библейские принципы, которые помогут вам победить боль, незащищенность, одиночество и отчуждение, обрести мужество и силу, чтобы свободно и радостно жить в любви Божией.

Вы одиноки? Вы обеспокоены и угнетены? Тревоги лишают вас радости, а чувство незащищенности угрожает отнять душевный покой? Прошлые ошибки и неудачи заставляют вас бояться будущего? Эти проблемы могут быть симптомами эмоциональных ран, которые нуждаются в исцеляющем прикосновении Иисуса. Сами вы себя освободить не в силах, но вы можете сделать первый шаг к свободе и сказать Богу сегодня же: «Господи, я всецело доверяюсь Тебе. Помоги справиться с эмоциональным грузом, который меня гнетет. Дай мне сил преодолеть боль, отчаяние, разочарованность и одиночество. Прошу Тебя, избавь и не покинь меня, пока я не научусь жить полной и прекрасной жизнью, для которой Ты меня предназначил».

Наша первая тема – как сбалансировать эмоциональный груз. Одно из самых сильных изречений Иисуса в Евангелии – «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангелие Луки, 19 глава. Долгие годы эти слова определяли мою жизнь. Именно на них строил я свое служение. Недавно я открыл для себя другое изречение Христа, которому обязан не меньше. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Евангелие от Луки, 4 глава. Когда я мало-помалу начал понимать, что Иисус пришел не только за тем, чтобы взять на себя мои грехи, но и за тем, чтобы сделать меня цельной личностью, в моей жизни произошло настоящее чудо. Потому-то я и пишу сегодня эту книгу. Я с надеждой молюсь о том, чтобы вы тоже ощутили на себе Дух Божий, освободились от прошлого и обрели полноту и цельность во Христе. Кем бы мы ни были, мы все равно нищие, то есть в чем-то нуждаемся. Мы страдаем из-за кого-то или из-за чего-то. Нас мучит память о прошлом, а будущее не сулит ничего радужного. Мы слепы и не ведаем, какое место занимаем в сердце Господа. Нам нужно вырваться на свободу, ведь всех нас угнетает наш главный враг — собственная душа. В одних случаях страдания, болезни и неприятности обусловлены внешними причинами, в других — внутренними. Но наша боль остается болью, независимо от ее источника. И если мы не исполнены решимости справиться с мучительными переживаниями, которых в нашей жизни хоть отбавляй, боль становится бременем и раной сердечной. Страдания порождают ущербность. Ущербность диктует стереотип поведения, разрушающего личность. Неудачи и срывы искажают представление о мире и Боге, а пагубные и разрушительные взаимоотношения с людьми приводят к депрессии и подавленности, которые не дают нам ощутить во всей полноте собственную свободу и промысел Божий. Эмоциональный груз может стать невыносимым бременем. Под термином «эмоциональный груз» я понимаю чувства,

справиться с повседневной жизнью. Другим он кажется настолько легким, что не влияет на нормальные повседневные отношения и занятия. Умный человек знает, как справиться со своим эмоциональным грузом, независимо от того, тяжел он или легок. Почему это так? Потому что эмоциональный груз в конечном итоге мешает человеку воспользоваться свободой, которую дал ему Иисус. А жизнь хороша лишь тогда, когда человек свободен. Зачем цепляться за мучительное прошлое? Чтобы справиться с эмоциональным грузом, необходимо мужество. Некоторые люди настолько свыклись с этой поклажей, что испытывают страх при одной только мысли о том, что от нее нужно избавиться. Они настолько претерпелись к боли, что уже не мыслят без нее своего существования. Но, уверяю вас, жить без эмоционального груза, изматывающего душу, куда как лучше. Перечеркивая свое прошлое, некоторые люди испытывают чувство вины. Им кажется, что они предают людей, с которыми были связаны определенными отношениями, что их желание простить, забыть, задышать полной грудью оскорбительно для обидчика. Если и вас терзают подобные опасения, я хочу, чтобы вы поверили. Иисус Христос освободит вас от комплекса вины. К тому же, расставшись с прошлым, вы дадите ему возможность действовать в жизни другого человека. Лучшее, что вы можете сделать для себя и для обманувшего, бросившего или оскорбившего вас человека, это передоверить его Богу и предоставить ему возможность действовать в нем. Тем не менее, многие ни о чем таком и слышать не хотят. Им кажется, будто избавление от эмоционального груза непременно потребует огромных усилий и будет связано с мучительными переживаниями. И хотя в этом деле порой и впрямь без слез не обходится, горькие слезы быстро превращаются в слезы радости. Ничто так не способствует духовному подъему, не дает большого утешения, ничто так не обнадеживает, как освобождение от эмоционального груза. Невелика радость упрямо тащить это тяжкое бремя. Так есть ли смысл цепляться за то, что тормозит наш рост, сковывает свободу и не дает ощутить полноту жизни, уготованную вам самим Богом? Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Как сбалансировать эмоциональный груз» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Как облегчить ношу? Во время недавней поездки в Калифорнию я со всей очевидностью убедился в том, на что прежде ни разу не обращал внимания. Валы, запряженные фургоны и везшие нас вместе с нашим скарбом, сами не могли избавиться от тяжкого груза, который им волей-неволей приходилось тянуть. Сделать это мог только кто-нибудь из людей. То же самое можно отнести и к нам, несущим груз своих переживаний. Умом-то мы понимаем, что сбросить его надо бы, да вот только сделать это своими силами или не умеем, или не хотим. Между тем, эмоциональный багаж сам по себе никуда не денется и сквозь землю не провалится. Я знал людей, которые сгибались под ним десятилетиями. Если бы проблему эмоционального груза решало скоротечное время, он и грузом бы нам не казался. Как говорится, зри в корень. Подлинная свобода и избавление возможны лишь во Христе. Евангелист говорит об этом кратко. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Так как же нам быть с тем духовным бременем, которым, как нам может показаться, отяготил наше сердце Бог? Прежде всего, твердо помнить. Если Бог попускает нам впасть в уныние, чтобы войти прямо в наше сердце и открыть свою волю или побудить нас молиться за других, это гнетущее бремя, как правило, дается ненадолго.
никогда не сокрушает нас, не парализует наших действий.

действий, не превращается в манию и не лишает нас самоуважения. То же самое относится к периодам опустошенности. Переходя через эти духовные пустыни, мы обретаем опыт страдания. Никому еще не удавалось прожить жизнь без потерь, боли, тревог и трудностей. От них не уйдешь. По замыслу Божию, периоды духовной пустыни необходимы для того, чтобы человек был во всеоружии. Обзавелся снаряжением, окреп телом и духом, иначе не покорить вершину, на которую ведет нас Господь. Ущелья и пустыни, одиночество и испытания – все на свете имеет конец. Освальд Чемберс в книге «Идите по всему миру» пишет о видении, пустыне и истине. Сначала Бог дает нам видение, а потом оставляет в пустыне, чтобы просеять, очистить, исправить, отшлифовать нас. Иными словами, освободить от всего, что не дает нам покорить вершину и жить на ней. Именно в пустыне мы принимаем решение оставить все позади и подняться на гору, воздвигнутую перед нами Богом. Более того, Бог хочет, чтобы даже в эти периоды, которые порой приводят нас в замешательство или кажутся невыносимыми, мы жили с чувством полной внутренней свободы. Свобода не приходит извне, она в нас самих, свобода нашего сердца, которую ни испытания, ни беды убить не могут. Мужество первого шага. Освобождение от эмоционального груза невозможно без помощи Христа. Но осознав это, мы не должны забывать, что и от нас самих потребуются волевые усилия. Бог не избавит нас от мучительных воспоминаний и болезненных переживаний, пока мы не попросим Его об этом. Он не выведет наше сознание из порочного круга, пока мы не обратимся к Нему за помощью. Бог не войдет в наше сердце и не преобразит нашу природу, пока мы не призовем Его и не попросим исцелить нас. Итак, необходимое условие обретения свободы – волевое усилие человека. Ведь только по доброй воле мы можем обратиться к Господу и попросить Его заняться нашим исцелением. Начните сегодня. Вполне подходящий день для того, чтобы попросить Христа снять с вашего сердца тяжесть, которая его гнетет. Попросить Господа, чтобы Он вернул вам покой. Попросить Господа вывести вас из рабства. Просите, полностью доверившись Ему, и Бог, верный своему слову, освободит вас. Может быть, кое-кто сейчас подумал, что из этого ничего не выйдет. Не надо отчаиваться, друг мой. Нельзя дать полный назад, исправить или отменить, что бы то ни было из случившегося в прошлом. Зато сегодня, сейчас, можно перетряхнуть весь старый багаж, беспристрастно пересмотреть его и обнаружить причиняющие вам беспокойство поступки, негодные взаимоотношения с людьми, пустой балласт вашей жизни. И именно сегодня, сейчас Бог поможет вам от него избавиться. Исцеление нужно искать в настоящем, в беседе с друзьями, родными и знакомыми, сочувствующими вам и способными дать добрый совет, в чтении Библии и размышлении над прочитанным, в молитве, в спокойном обдумывании того, что вам пришлось пережить и что причинило вам боль, в своей способности простить тех, кто ранил вас. И все это, конечно, с Божьей помощью, ведь только Он может исцелить нас здесь и теперь. В следующих главах я попробую на примерах из собственной жизни показать, как Бог залечивает душевные раны, помогает сбросить груз прошлого и жить полноценной жизнью в настоящем. Сами себя освободить вы не в силах, но можно сделать первый шаг к свободе и сказать Богу сегодня же: «Господи, я всецело доверяюсь Тебе. Помоги справиться с эмоциональным грузом, который меня гнетет. Дай мне сил преодолеть боль, отчаяние, разочарованность и одиночество. Прошу Тебя, избавь и не покинь меня, пока я не научусь жить полной и прекрасной жизнью, для которой Ты меня предназначил».

Бег с препятствиями. Моя жизнь с препятствиями бег. Гладкий был бы малоинтересным. Как без слез неинтересен смех и без грусти песни, как не песни. В радости хвалить Творца одно, а в беде совсем другое дело. Я души нащупывала дно, когда в лапах горе было тело. И я ценю вернувшийся покой лишь за то, что был он мной потерян. Дорожу Спасителя рукой, вырвавшей меня из пасти зверя. Все беру усилием в поту, ничего легко не достигаю. За преграду рвуся, за черту, падаю, встаю, изнемогаю. Смотрит память на препятствий ряд, на преодоленные барьеры, а вдали огни манят, горят и зовут на испытание веры. И когда последний перевал позади останется пройденным, я по праву сделаю привал, Богом данный от него рожденным.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы продолжаем говорить о любви Божьей к человеку.

Дорогие возлюбленные в Господе братья и сестры и все наши радиослушатели русских христианских радиопередач. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем уже в третий раз рассматривать тему любви Божьей. Сегодня будем говорить о любви Божьей, которая открылась людям в Сыне Его Иисусе Христе. Для этого читаю два места Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих, который говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И второе место, первое послание Тимофею, 2 глава, с 4 стиха. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Чудесные места, не правда ли? Итак, друзья мои, первая мысль вашему вниманию. Любовь Божия стала движущей силой для спасения человечества через Иисуса Христа, Сына Божия. Спасти – вот главная цель Бога. Спасти от погибели, от дьявола, человека греха. Сатана, мы знаем, узурпировал землю и взял власть над человеком. Он стал виновником человеческого падения. Библия говорит нам об этом. Он обманом завладел венцом творения Божьего. Мы знаем из Писания, что человек Адам был первым, кто сам согласился нарушить повеление Бога. Дьявол хитростью обольстил Еву, мы читаем, и Адам предпочел разделить участь Евы вместе, страдать с ней, потому что она была его возлюбленной. И он отошел от повеления Господа не делать то, что было ему запрещено. И в этом дьявол победил, в этом человек проиграл. И мы читаем в Писании: кто кем побежден, тот тому и раб. Человек стал рабом дьявола. Человечество в Адаме согрешило, и сатана предъявил свои права на падшее человечество. Вторая мысль. Бог есть не только Бог любовь, но Он еще есть и вечная справедливость. Подумайте об этом. Спасти, потому что любовь всегда готова на любые жертвы ради спасения. Спасти человека – вот задача. Но как спасти, чтобы не нарушить абсолютную святость Божью, определенную им самим? Как? Как спасти человека, который добровольно покинул Господа и стал служить греху и дьяволу? Как такового спасать? Стоит вопрос, знал ли сатана о плане Божьего спасения человечества? Мы знаем, что для сатаны это была тайна, потому что еще до сотворения человека, еще в вечном бытии Бога, Бог, как всеведущий и всемогущий, знал наперед возможности сатаны, потому и покрыл это тайной, куда хотели проникнуть и ангелы, как мы читаем. Но эта тайна не была вечной тайной. Эта тайна перестала быть тайной, когда Бог через пророков своих сам стал возвещать о тайне рождения Сына Своего, Его пришествия, Его миссии, Его спасения. Галатам мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Знал об этом сатана? Конечно, знал. Он лучше нас умеет читать Евангелие. Он лучше нас знает закон Божий. Но когда Господь в плане Своем говорил с Сыном Своим о том, как спасти род человеческий, сатана этого еще не знал. И вот, наконец, сатана узнал.
Дьявол заскрежетал зубами, услышав эту удивительную тайну. Справедливость, надо сказать, бескомпромиссна. Дьявол это тоже знал. И он тоже думал, ну как это будет, чтобы Бог мог спасти человечество, как же он сам святой, ничего не имеющий с каким-то грехом, может спасти грешного человека? Как? Справедливость бескомпромиссна. Бескомпромиссна и для Бога, и для человеков, и для дьявола. Бог в плане своем для спасения человечества отдал самую большую жертву, чтобы выкупить человека и освободить его от власти дьявола. Но он не мог для этого послать самого великого своего архангела. Нет, не мог. Это было бы несправедливо. Это дьявол понимал, это бесы понимали. Бездна, смерть вопили бы и обвиняли Бога в несправедливости. Если бы Господь послал самого великого архангела своего для спасения человечества, то светлые ангелы неба, все небо, не смогли бы согласиться, что это справедливо. Кроме того, люди всех веков, всех историй, всех конфессий упрекали бы Бога в нечестности. Наконец, сам Бог не смог бы согласиться с этой мыслью, она ему представлялась несправедливой. Нужна была такая жертва, чтобы можно было бы, грубо говоря, заткнуть рот дьяволу, который изрыгает свои проклятия в адрес самого Господа Бога. Единственный путь – это кровь Сына Божия могла бы удовлетворить все стороны и на земле, и на небе. Это третья мысль. Но на что надеялся сатана, зная, что придет Сын Божий для спасения человечества? На что надеялся он? На свою силу? Как на величайшего архангела тьмы, на хитрость свою, на коварство свое. Из Писания он знал, что Иисус из Назарета должен быть обыкновенным человеком. Он рассчитывал на слабость обыкновенного бренного человеческого тела, если это даже и будет и Сын Божий, но живущий в человеческой плоти. А ведь над плотью дьявол хозяин, рассчитывал он на это или нет? Возможно. Дьявол, сатана надеялся ухищрениями заставить Иисуса согрешить и тем самым заявить свои права на него, как однажды он заявил права на Адама. Но он ошибся, потому что он не знал великой силы любви Божьей, которая открылась в Сыне Его Иисусе Христе. О нет! Своим светлым оком Господь Бог смотрел на Сына Своего, на то, как Он трудился, живя на этой земле. Он чистой, безупречной жизнью прожил 33,5 года, не согрешив. По ненависти своей сатана мог бы убить Христа еще до Голгофы, если бы тот сделал ничтожнейшую ошибку. Дьявол был близок к победе много раз. Иисус был в искушениях в пустыне, он пережил страшный голод, страшные терзания. Но он победил. Иисус отразил дьявола в искушениях Словом Божьим. Он говорил, написано, отойди от меня, сатана. Многократно Иисус был в физическом изнеможении от труда, как обыкновенный человек. Силы оставляли его, и тогда он действовал через ближайших учеников. И тогда он искушал Господа даже через Петра. И тогда Господь вновь говорил, отойди от меня, сатана. В Гефсиманском саду враг ждал, что Иисус откажется, наконец, идти над страдания. Ведь начал же Господь разговор, Боже мой, для чего ты меня оставил? И также доминует меня чаша сия. Как надеялся сатана услышать еще это слово. Но Господь сказал, впрочем, не моя будет воля, но твоя да будет. И в этом, впрочем,
была великая победа Сына Божия над дьяволом. Во время страданий, наконец, неимоверных мучениях Иисус Христос мог и не выдержать как человек, ведь били-то Его нещадно, не так, как обыкновенных преступников. Сейчас многие люди говорят о страданиях Иисуса Христа, которые были показаны в одном из фильмов в последний год. Да, я видел этот фильм. Это ужасное зрелище. Мы понимали, что это артист. Но то, что происходило, действительно, на самом деле, даже не выразить никакими словами, но можно с уверенностью сказать, что он претерпел казнь за наши грехи, был поругаем патче всякого грешника. И там сердце его не остановилось. Он дошел до Голгофы. Он был прибит ко кресту. Он умер на Голгофском кресте и заявил всему миру, что спасение, наконец, совершилось. Вот вам доказательство, что любовь Божия открылась людям в Сыне Его, Иисусе Христе, который пострадал за весь грех человечества. Дьявол таким образом сам попал в свой собственный капкан, который когда-то ставил Господу. Иисус Христос умер на кресте, не сделав ни одного греха. Он умер за грехи всего мира. Он оплатил долг дьяволу. Божья справедливость была восстановлена. Своей кровью, как жертвенный агнец, Господь искупил грех человечества. Но дьявол нарушил справедливость Божью. Почему? Потому что сам стал преступником. Он не имел права убивать невиновного, но он убил на кресте Иисуса Христа невинного, потому что сам стал величайшим преступником. И таким образом сам дьявол попал под справедливое осуждение и приговор самого Господа. Но 2000 лет он пытается всеми силами навредить Богу и Его спасенным. Но близок всему конец. Конец для его гнусных дел скор. Конец для греха, для смерти, для его свободы. Настанет время, когда Господь скует его своей цепью и бросит в озеро огненное, чтобы он мучился там во веки веков с теми, с которыми он старался совратить Господа на грех. Последняя мысль. Любовь Христова не имеет конца. Она вечна и неизменна. Христос еще при жизни его на земле проявлял свою любовь к людям тем, что разделял все тяжести их страданий. Он любил людей. Он любил их как свое творение. Он учил людей любви и справедливости. Нагорная проповедь его – это целое учение непревзойденной высоты нравственности и морали. Так живет и действует сам Господь Бог. Один маленький пример. У одной мамы обидели сына, и мать встала на защиту своего дитяти. И можно сказать, это хорошо, это справедливо. Но чтобы восторжествовала справедливость по-настоящему, по ее мнению, она хотела наказать тех, кто обидел ее сына. Защищая своего сына, с глазами полными злобы и желания мести, она смотрела на лица людей. А люди смотрели на нее. Она хотела справедливости. Но разве справедливость может иметь что-то общее с местью, со злобой, с грехом? Но любовь Христа и справедливость ко всем людям одинакова, потому что люди нуждаются в спасении, в благодати. Для Него люди все равны, и грешники, и святые. Он один раз умер за всех людей земли. И Он хочет, чтобы все были
освобождены Его святой кровью от грядущего наказания, чтобы все грешники сделались святыми. Ибо так говорит апостол Павел, мы прочитаем еще эти слова, «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта святая истина проповедуется на всех языках мира, для того, чтобы все люди знали о справедливости Божьей и о великой любви Его к человеку. Бог пожертвовал Сыном Своим. В этом-то и есть Его вечная любовь. Как нам не оценить, как нам не понять, как нам не благодарить нашего Господа за все то, что Он совершил нам? Дорогой друг, в заключении собрания я, как всегда, обращаюсь. Если это возможно, прислушайся к моему голосу. Открой Евангелие и почитай эти места, которые мы сегодня прочли. Евангелие Иоанна 3:16, 1 Тимофея 2:4-5. Прочти, подумай, ведь эти слова написаны для тебя лично, потому что Божья любовь открылась к тебе в Сыне Его, Иисусе Христе, Господе нашим. Он страдал для того, чтобы тебя освободить от страданий. Но если ты не подумаешь о своей душе, если ты растопчешь Его любовь, ты сам себе сделаешь вечный приговор осуждения. Ты можешь встать на путь тот, который избрал дьявол для себя. Встать открыто против Бога и смеяться Ему в лицо ты можешь, но когда-нибудь тебе придется умереть, и тогда ты увидишь, что смеется тот, кто смеется последний. И хотя Господь не будет смеяться над тобой, но сделай так, чтобы дьявол над тобой не посмеялся. Помоги тебе, Господь, понять эту святую истину, прийти к Богу, потому что время коротко, ибо дни лукавы, как мы читаем. Обратись к Господу в молитве, скажи Ему свою вину. Может быть, ты очень-очень нуждаешься в любви, любви Божьей, и этого еще не понимаешь? Или хоть чуть-чуть понимаешь, поскольку у тебя разум еще есть, поскольку жизнь твоя еще продлилась, для того, чтобы принять Христа, прими Его, пока еще не поздно. Ну а мы, верующие, искренне любящие Господа, давайте будем молиться о тех наших близких, родных, друзьях, которые слышат Слово, но находятся во власти дьявола и никак не могут освободиться от него, чтобы Господь дал сил им встать и сказать: «Вот я, Господи, я хочу служить Тебе, возьми меня в руки свои, да дашь Ты мне защиту свою вскоре». Слава за все Господу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В этом году, может быть, из-за отсутствия лекарства, а может, в силу погодных условий, эпидемия гриппа была особенно свирепой. Не минула она и семьи Каратаевых. Сначала заболели младшие дети, а потом, как ни береглись, все взрослые. Сегодня дом Каратаевых похож на большой лазарет. Все кашляют, чихают и температурят. Не заболела только Люда, и родители, оберегая ее от инфекции, отправили к Хельме Ивановне на время. В сегодняшнее воскресенье все Каратаевы вынуждены сидеть дома, и Павел с Ириной, несмотря на болезнь, все-таки решают провести внеочередной тихий час.
1: Ну что же, все в сборе?
2: Да, папа.
3: Малыши после горчичников уснули. Верочка, закрой, пожалуйста, двери в форточке, чтобы никакого сквозняка не было.
4: Да ничего, мам. Мы все тепло одеты.
1: Ну да поможет нам Господь. Тему сегодняшнего тихого часа вы выбрали сами. Мы будем говорить об армии спасения и об ее основателе генерале Бутсе. А для начала давайте прочтем слова апостола Павла, оставленные нам в послании к евреям, в главе 13. Вадим, найди-ка это место в Библии.
2: Сейчас. Так, вот нашел. «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
3: Подражайте вере их. Заметьте, дети, не делам их, а вере их.
1: А вот в журнале «Евангельская вера» трехлетней давности есть прекрасная статья, которая так и называется, «Вильям Бутс». Посмотрите, здесь даже помещен портрет этого человека.
4: Какое мужественное лицо.
2: Лицо человека, много пострадавшего за свою веру.
1: Давайте прочитаем эту статью. Иринушка, я разбил ее на две части. Первую часть прочту детям я, а ты продолжишь, ладно?
3: Хорошо. Хорошо, Павел.
1: А вообще-то давайте договоримся так, что в следующий раз, кто предлагает тему тихого часа, тот и ищет по этой теме определенную информацию. Согласны?
5: Вообще-то согласны. Только где брать эту информацию?
2: Ну как где? А наша христианская библиотека? А наши старшие братья? Да и вообще, сама жизнь, наконец. Если хорошо постараться, то всегда можно найти материал на интересующую нас тему.
1: Конечно.
4: Хорошо, давайте попробуем.
3: Да, пора уже вам приучаться самостоятельно проводить наши христианские беседы. А то ведь как получается? Папа часто в командировках. Я занята повседневными хозяйственными заботами. А вы просто ждете, когда у папы с мамой появится, наконец, свободное время.
4: Или когда тетя Геля придумает что-нибудь интересное.
1: Вот-вот.
3: Да.
5: Хорошо, но сегодня я буду только слушать.
3: Ну, давайте, будем слушать. И Сереженька наш сегодня будет слушать, и Зангины совсем не может разговаривать.
4: И Люда не будет до понедельника. Остаемся только мы с Вадимом.
5: А меня ты что, не считаешь?
4: Так вы с Сережей всегда вдвоем. Если он будет молчать, то и ты не разговоришься.
5: Наоборот, у меня столько накопилось вопросов, что я буду спрашивать за двоих, за Сережу и за себя.
4: Ну, разве что.
5: А уж когда ты будешь проводить тихий час, то обещаю просто засыпать тебя вопросами. Так что готовься основательно.
1: Ну, решили все вопросы. Обо всем договорились.
4: Да,
2: договорились.
1: А теперь давайте к нашей теме перейдем. Итак, статья называется «Вильям Бутс». Вильям Бутс родился в Ноттингаме 10 апреля 1829 года. О своем обращении, которое он пережил в 1844 году, сам Бутс пишет: «У меня было такое чувство, что я мог бы охотно пойти на край света ради Иисуса Христа и с радостью претерпеть все, только бы помочь душам людей». Свое служение Бутс начал среди падших молодых людей родного города. Он проповедовал им на улицах и потом старался привести их в общение с церковью. Он испытывал большое счастье, преклоняя с ними колени среди ночи, прямо на улице. Но ему казалось еще большим счастьем, когда он мог этих людей видеть на воскресном богослужении у себя в церкви, и молиться за них вместе с другими верующими.
2: Подожди, пап, подожди. Вот вы слышали, ребята? Вот и ответ на твой вопрос, Петя. Помнишь, ты спросил, а существует ли сейчас армия спасения?
5: А я думаю, что-то особенное надо делать. А это ведь прямиком сегодняшняя наша задача – пойти к падшим и привести их души к спасению.
4: А этим и должна заниматься армия верующих в нашей стране. Армия спасения человеческих душ, правда?
1: Все правильно. И, конечно же, не только в нашей стране. В спасении нуждаются люди по всему миру. Ну, давайте прочтем о Будсе дальше. Поиски занятий заставили его прибыть в Лондон. Будучи сыном бедной матери, не имея ни денег, ни друзей, Будс появился в столице. Как ни странно, но ему удалось получить место в судной кассе. Однако мысли о служении ближним никогда не оставляли его, и тем более становились настойчивыми, чем больше он находился в Лондоне. Вид лондонских улиц, заполненных по ночам толпами людей, представлявшимися ему порочными и погибшими, действовал на его воображение и укреплял в нем желание проповедовать им Христа. Какой-то внутренний зов неумолчно звал его на работу. Состояние его души не прошло незамеченным для членов его церкви, которую он посещал. И один из верующих, Робертс, начал склонять его оставить свою службу и посвятить себя всецело духовному поприщу. Он лично гарантировал ему 3-месячное содержание на первое время. Будс дал себя уговорить. В это время в его жизни произошел очень важный факт, имеющий решающее влияние на всю последующую деятельность, а именно он встретил свою будущую жену. Проповедь Будса сразу же была отмечена обращением душ. Однако индивидуальность Будса, его характерные особенности и подход к работе не понравились руководителям его церкви. Дело дошло до конференции, на которой ему были поставлены требования, от согласия исполнить которые зависело его дальнейшее служение в этой церкви.
2: Интересно, какие это были требования?
4: Ну, наверное, такие, что шли вразрез с его внутренними убеждениями. Иначе бы он согласился с ними.
2: Вероятно, это шло вразрез с тем, что хотел от него Господь.
1: А, ну вот давайте дальше прочитаем, сейчас услышите. И вот самый ответственный момент конференции, когда Будсу нужно было ответить, соглашается ли он или нет на предложение председателя, неожиданно раздался голос жены Будса, сидевшей где-то в рядах. «Никогда!»
3: Надо же.
1: Услышав это слово, Будс встал и, кланяясь в сторону президиума, замахал своей шляпой, направляясь к выходу. К порядку!» — раздались голоса вслед уходившему Будсу. Но он не слушал и, дойдя до лестницы, встретился там с женой и вместе с ней покинул помещение конференции. Это случилось после 7-летнего служения в методистской церкви.
4: Интересно, а кто такие были методисты?
3: Ну, очевидно, это одно из маленьких ручейков большого евангельского течения.
4: А сейчас они у нас есть?
3: Да, есть. Кое-где, например, в Эстонии, в Латвии, в Швеции, они сохранились как самостоятельные. Но в основном они уже давно слились с нашими евангельскими церквами. Ну, давайте послушаем дальше. Павел, ты еще не устал? Не пора тебя сменить?
1: Да нет, я все-таки хочу закончить первую часть статьи.
5: Пап, а что входит в функции армии спасения? Ведь не только же проповедь Евангелия. Мне кажется, этим людям требуется какая-то конкретная человеческая помощь.
1: Знаете что, давайте дочитаем до конца статью о генерале Будсе,
3: да.
1: А потом поговорим о современной армии спасения. Хорошо, Петр?
5: Хорошо, понял. Давайте читать дальше.
1: Огонь евангелиста горел в нем. Немедленно же Будс отправился в Корнуоллес.
4: Куда?
2: В Корнуоллес. Такой город есть в Англии.
4: А.
1: Ну вот. И несмотря на преследование со стороны церквей, проповедью обратил многих людей. Оттуда он прошел в Кардифф, где прожил дни истинного духовного счастья. Его проповедь в эти дни имела следующее содержание. «Я вижу у множества моих ближних, которые находятся в состоянии людей без Бога и без надежды. Они загрязнены пороками настолько, насколько это можно себе представить. Я знаю многих детей разврата и преступлений, которые гибнут вокруг нас. Пьянство, нищенство, распущенность, падение, богохульство и вероломство заставляют содрогнуться мое сердце. Мне жаль вас, бедные души, погрязшие во грехах, потому что вы обречены на вечные муки, ожидающие вас. Миссия, начатая Бутсом для падших, имела определенный успех. Его искреннему призыву доверились самые отъявленные отщепенцы. Он знал путь к их померкнувшему сознанию и достигал их сердец.

0: А вы что там делали, позвольте вас спросить?
1: Ну, у нас не получилось на первый раз.
0: Да нет, Петя, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Идти туда надо только в том случае, если ты на 101% уверен, что это воля Божия в отношении тебя. А вы, да вы просто окунулись в эту грязь вместе с ними. Да мы уже говорили с вами об этом. Ну ладно, Верочка,
2: а?
0: Принеси мне, пожалуйста, попить.
2: Сейчас тут. Отдохни, Павел.
0: Да я не устал вроде.
2: Пожалуйста.
0: Ну, спасибо, Верочка. Спасибо.
3: Пав, давай-ка я продолжу.
2: Пусти, Вадим.
0: Ну, давай, давай. Давай, возьми.
3: Значит так. На 50-м году жизни Вильямса Бутса его работа уже охватила многие места. Число обращенных через его проповедь достигло огромной цифры, и влияние его деятельности распространилось чуть ли не на всю страну. Потребовалась более стройная организация, и его миссия была переформирована в армию спасения. Сподвижники и сотрудники Бутса, многие из числа обращенных из грязи, провозгласили его своим генералом и пошли в великий поход в мир падших и погибающих человеческих существ. Этот поход продолжается и по сей день, и за время существования армии спасения, воинами, принимающими в нем участие, приведено к ногам Христа огромное количество душ. Лозунгом Бутса было «делать что-нибудь для Христа». Слышишь, Петр?
1: Слышу, слышу.
3: Впоследствии на знаменах армии спасения появились слова Бутса «спасен, чтобы спасать», что сделалось двигающим девизом всех ее членов. Англиканская церковь не раз делала попытку соединить армию спасения с собой. Хотела сделать ее своей подсобной организацией. Но развитие этой работы продолжало течь своим независимым руслом. И так оно продолжается по сие время. Интересное начало было социальной помощи бездомным, предпринятое Бутсом и продолжающейся армией спасения. Как-то возвратясь с очередного похода на юг Англии, Вильям Бутс вернулся к себе очень утомленным. Между тем сон не шел к нему. Он, полураздетый, ходил в своей комнате до утра. Очень рано к нему постучался его сын, Брамвель, живший неподалеку. Вместо приветствия отец набросился на него со словами. «Брамвель, разве ты не знаешь, что люди ночуют под виадуком?» На что тот от неожиданности мог только ответить. «А разве вы об этом не знали?» Бутс казался сраженным, как громом. Он был потрясен наличием такого факта. Он не мог спать после того, как видел эти жалкие фигуры, искавшие пристанище на улице. Его мягкая постель осталась нетронутой. «Ты знал это и ничего не сделал для них», — сказал генерал сыну. С этого дня он принялся усерднейшим образом за организацию помощи этим несчастным. Так начиналась социальная работа армии спасения.
2: «Вадим, подожди. Давайте порассуждаем над этим местом».
0: Да, это место особенное.
1: Мне кажется, я не знаю, сумею ли я выразить то, что я почувствовал, когда слушал это место.
0: И что же тебя здесь особенно поразило?
1: Что Бутс не спал ночь от того, что где-то страдали люди. Представив, что люди ночуют в виадуках, он не смог даже лечь в свою мягкую и теплую постель.
2: И сыну он то же самое сказал. Как ты можешь спать в тепле и уюте, если есть нищие, которым негде преклонить голову?
4: То есть для Бутса как бы не было чужой боли, потому что чужая боль для него стала своей.
0: И вот как раз в этом, как мне кажется, то особое благословение, которое Бутс получил от Бога.
1: Да-да, именно это я и хотел сказать.
2: Вы знаете, я вспомнила, в прошлый раз собрание, когда мы все молились за больную дочку тети Тамары, но у которой резко ухудшилось состояние. За моей спиной стояла, впрочем, я не хочу называть ее имени. Ну, так вот, во время общей молитвы за чужую беду я вдруг услышала позади себя громкий шепот. И мне, Господи, помоги. Ты знаешь, сколько в моей семье неурядиц. Разве так можно? Значит, для этой христианки ее личные проблемы стоят на первом месте.
4: Доченька, это действительно нехорошо. Но все-таки нам надо всегда помнить о том, что Библия настоятельно советует нам больше вникать в себя и в Писание.

0: себя, а не в других.
1: Но и не проходить мимо чужих страданий, не оставаться равнодушными к проблемам своих ближних, то есть быть милосердными по-деловому. Вот к чему призывал и учил Буц.
0: И вот послушайте, о чем говорится дальше в статье. Буцу мало было своего поля действия. Впоследствии он изъездил многие страны, стараясь везде насадить метод работы, практикующийся им у себя. Он умел входить в нужды всех классов, и его проповедь везде и всегда находила немедленный отклик. Все же духовная работа занимала его больше, нежели социальная. Ее он имел в виду прежде всего. В дневнике у него записано: «Вчера множество народа посетило наше социальное собрание, но я устал от социальных планов помощи людям там, где надо пользоваться всяким случаем, чтобы спасти души. Из всего, что я говорил вчера вечером, самым действительным явилось то, что относилось к делу спасения через кровь Христа». Жена Буца была его ближайшей и самой активной сотрудницей. Ее лояльное отношение к работе мужа вдохновляло его. Ему часто мешала его физическая слабость, но он имел несокрушимый дух, позволявший ему преодолевать все препятствия и двигаться вперед. Он почти не знал минут досуга, будучи весь в труде для других. Однако не одни люди трущоб ожидали его. В поздние годы его хотели видеть даже короли-президенты. Почет, который ему оказывался, заставил его однажды сказать: «Не ходил ли я за помощью в Египет?» То есть, не был ли я на поводу у светских людей? На самом деле влияние Евангелия сказывалось через него в обильной мере как раз на тех влияния, кого он боялся. Еще при его жизни армия спасения имела свои филиалы во всех частях света, и ее всемирные конгрессы устраивались в Лондоне прямо под открытым небом и собирали со всех концов земли сотни тысяч делегатов из числа обращенных и спасенных по трущобам земли. Трогательно было видеть, как этот великий муж Божий, обрамленный длинной бородой, как величественный патриарх, выступал перед разноязычной толпой со своей проповедью. Полуторачасовой речью, в которой говорил о милостях Божьих грешникам. Поразительные сцены совершались во время его речи. Сотни и тысячи босиков и других опустившихся людей тут же склонялись перед знаком креста Христова и принимали спасение. Особо сильное впечатление на присутствующих производили свидетельства спасенных, прибывших из других стран. Здесь можно было слышать огненную речь черного жителя Африки, слезное, но радостное заявление араба, сильное и красочное свидетельство бывшего разбойника-индуса, полное веры и упования слова бывшего вора-китайца и так далее. Некоторые народности на подобных конгрессах были представлены целыми группами, как, например, американские негры и индейцы. Они пели и играли духовные гимны на своих оригинальных инструментах. Дни конгрессов были днями какого-то величественного христианского празднества, которое переживалось всей страной и даже всем христианским миром. Вот чего можно достигнуть усилием только одной жизни человека при помощи Божией. Последние годы Буц проповедовал исключительно о кресте и милости Божией. Да даст Бог еще многих слуг, подобных генералу Буцу, дабы через них были найдены падшие души наших дней. Вот и вся статья.
2: А теперь я вам объясню, почему мне очень захотелось побольше узнать об армии спасения и о том, кто ее основал.
1: Расскажи, расскажи. Признаться, я очень удивился, когда ты в прошлый раз предложила именно эту тему для тихого часа.
3: Наверное, где-то вычитала про них, да?
2: А вот и не отгадал.
4: Но ведь не могла же ты кого-то из армии спасения встретить на улицах нашего города.
2: Что верно, то верно.
3: Так почему же ты о ней заговорила?
2: А вот почему. Одна девочка из нашего класса недавно побывала в Финляндии. И она мне немного рассказала об этой армии спасения.
3: Там она есть и в наше время? А я почему-то думал, что это было давным-давно.
2: Нет, ты ошибаешься, Петя. Валя была там накануне Рождества и видела людей из армии спасения своими собственными глазами.
4: Ну а как она их узнала, что это именно они?
2: Они были одеты в форму, которая очень напоминала военную. Вы обратили внимание, что Вильям Буц был генералом этой армии? У них и сейчас всякие чины сохранились.
3: Да что, это игра, что ли, какая-то?
2: Нет, Петя, не игра. Валя рассказывала, что в одном из городских парков она видела большую кухню на колесах. Из котлов валил пар, и очень вкусно пахло. Она сначала думала, что это платная столовая с горячими обедами. Но мама ей объяснила, что это люди из армии спасения приготовили для бедных бесплатные обеды. И правда, потом она заметила, как подходили старые, молодые, бедно одетые люди. И всех их угощали члены армии спасения, одетые в одинаковую форму. Иногда они кормят таким образом до 1000 человек.
3: Ого! Да где же они столько денег взяли, чтобы наварить целые котлы вкусной пищи, как ты говоришь? Они что, миллионеры, что ли?
2: И ничего не миллионеры.
0: Это просто жертвенные люди. Это, Петенька, просто очень жертвенные люди. Во многих странах, на углах улиц, у магазинов, на рынке, они часто стоят в любой мороз и собирают пожертвования. А потом покупают одежду для малоимущих, продукты. А перед Рождеством они не ленятся обойти одиноких стариков и многодетные семьи. И всем вручают подарки. У них есть и свои дома, где человеку, оказавшемуся без приюта, всегда найдется место переночевать. И, конечно, бесплатно. Вот выйдет кто-нибудь из тюрьмы или из больницы, или просто окажется из-за каких-то обстоятельств на улице, они его встретят, покормят, уложат отдыхать. А утром пригласят в собрание, дадут что-нибудь почитать, помогут дельным советом, окажут помощь на первых порах. В общем, не дадут человеку пропасть. У них есть и свой литературный журнал, и свои магазины. В общем, это очень энергичные, деловые, верующие люди.
2: И Валя говорила, что они пользуются большим уважением и доверием у всего населения.
4: Неплохо бы и нам занять у них энергии и деловитости, правда, пап?
1: Что верно, то верно. В наше время мы очень много говорим о вере и милосердии. Он даже по телевидению показали фильм об Иисусе Христе. В детских передачах показывают библейские истории. Такие молитвенные дома строим. Прямо целые музеи. Но, к сожалению, очень часто дальше разговоров о милосердии мы не идем. Много ратовали о свободе, когда нас гнали. А к теперешней-то свободе оказались по-настоящему и неподготовленными. Так что настоящему милосердию нам только еще предстоит научиться. Будем молиться, чтобы Господь дал нам мудрости, как стать действующей армией спасения в этом порочном, греховном мире.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из Евангелия от Иоанна, 17 главы 2 стиха. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Спёрджен говорит, что смысл процитированных слов Спасителя содержит два утверждения. Во-первых, что Христос, как посредник, получил от Бога полную власть над всей плотью. А во-вторых, что эта власть дана ему с особой целью, чтобы он дал жизнь вечную всем, кого Отец дал ему. Христос обладает вселенской властью, но использует ее с определенной целью. Мы знаем, что нашему Господу Иисусу Христу дана всякая власть на земле и на небе. Ангелы и люди падают перед Ним, бесы трепещут и бегут. Все существующее признает величие того, кто является царем, царствующим и Господом господствующих. Однако Христос упоминает плоть, а плоть – воплощение упрямства. Иисус обладает властью над всякой плотью. Христос знает, как совладать с падшей, злой, непослушной плотью. У Него есть власть над всеми падшими людьми, ибо слово «плоть» включает в себя всех людей без исключения. Я понимаю это так. Христос имеет власть простить любого, кого пожелает. Будучи посредником, Христос может духом обличить в грехе любую душу. У Него есть сила привести всех к подножию престола благодати и даровать всем прощение, если Ему угодно так поступить. Мы не верим, что есть исключение из этого правила. Христос имеет власть над всеми людьми, которые родились со времен Адама. Главной мыслью приведенных слов Христа является учение о том, что Бог являет свою силу для всех, чтобы осуществить свои замыслы по отношению к некоторым, соответствуя тому, что мы наблюдаем в мире. Посмотрев на окружающий мир, мы заметим, что Творец добивается каких-то особых целей, проявляя намного больше сил, чем требуется для осуществления конкретных замыслов. Давайте посмотрим, как действует этот принцип в провидении. Каждый из вас верит в общее для всех людей провидение. Вы верите, что Бог наблюдает за всеми событиями во Вселенной, что Он также точно определяет траекторию движения пылинки, несущейся по улице, как и орбиты движения планет. Вы верите, что Бог не только определяет политику королей и императоров, но и порывы ветра над рекой. Но почему вы не верите в особое провидение? Я верю. Думаю, вы тоже. Вы верите, что Бог особым образом заботится о своем народе и что все содействует ко благу тем, кто любит Бога, кто призван по Его изволению. И разве вас никогда не удивляло существование общего и особого провидения? Не думаю, чтобы вас это поражало. По крайней мере, я этому не поражаюсь. Я без труда могу принять и одно, и другое. И напротив, мне было бы сложно не поверить в оба вида провидения. И я не понимаю, почему христианин не может также думать об искуплении? Жертва Христа несет благо, одинаковое для всех людей, и в то же время она предназначена для того, чтобы дать вечную жизнь всем тем, кого Отец дал Сыну. Продолжим чтение второй части этой проповеди. Текст читает Виталий Кливер.
3: Давайте теперь обратимся к фактам. Как действует Евангелие? Я представляю себе остров Великобританию, покрытый лесами, которые населены дикими людьми, чьи тела разукрашены татуировками, Их жилищами являются пещеры, а пищей служат травы и желуди. Я представляю себе простого человека, кто-то считает, что это был Павел, который высаживается на берег нашей земли и идет к людям, пытаясь объяснить им путь спасения. О, какой переломный момент наступил для нашей страны, когда в ней впервые было проповедано Евангелие. Каков же был результат? Братья, давайте ответим на другой вопрос. Какова была непосредственная цель Бога, когда Он отправил проповедников Евангелия в Британию? Мой ответ таков. Спасти всех, кто был предуставлен к вечной жизни. В этом заключалась великая цель проповеди Евангелия, но каковы же были ее результаты? Я считаю, что мы на протяжении столетий обладали свободой и благополучием благодаря победе Евангелия. И хотя я верю, что целью Бога, я имею в виду главную цель, в проповеди Евангелия в Британии было спасение избранных, тем не менее, каждый британец получил благодаря этому множество благословений. И нет такого человека, который бы назвал себя британцем и не был бы обязан Евангелию тысячами своих благ. В Англии Христос воистину имеет власть над всяким англичанином ради того, чтобы дать жизнь вечную всем тем, кого Отец дал Ему. Вспомните Реформацию. Для чего Бог воздвиг таких мужей, как Лютер, Кальвин и Цвингли, возглавивших Реформацию? Конечно же, для того, чтобы избранные могли уверовать во Христа. В этом была цель Реформации. Но к чему привела Реформация? Не только к спасению людей, но к множеству других событий, которые позволили развиться искусству и науке. Человек был раскрепощен, стал свободнее дышать. Миллионы людей, которые так и не обрели вечную жизнь в Иисусе Христе, тем не менее получили свободу, и тысячи других бесценных благословений благодаря Реформации. Это исторические факты. И если вы отправитесь с Евангелием к Южным морям, и будете проповедовать там, среди мрака невежества, то увидите, как всякая плоть подчинится божественной власти. Давайте обратим внимание на очевидную истину. Бесспорный факт, что там, где Евангелие не проповедуется, одинаково для всех, там Бог и не осуществляет свои особые замыслы. Я имею в виду следующее. Если вы найдете в Лондоне церковь, в которой не проповедуется ни одна истина из Слова Божьего, за исключением избирающей любви Бога. Если проповедник в этой церкви с 1 января до 31 декабря проповедует только об избрании, то вам нет надобности осведомляться у диаконов, много ли человек обратились в последнее время. Я уверен, что в той церкви будет очень мало новообращенных. А те, которые все-таки обратились, скорее всего, пробуждены к духовной жизни в другом месте. Нет смысла ожидать многих обращений в подобной церкви, где проповедник настолько связан темой особой любви Божьей, что не способен проповедовать Евангелие во всей его полноте и призывать грешников уверовать в Иисуса Христа и обрести спасение. Попробуйте, дорогие друзья, одеть китайские туфельки, препятствующие нормальному росту стопы. Втисните себя в рамки церковного благоприличия, и вы сразу же почувствуете, что в такой обуви ходить невозможно. Сделайте целью своей жизни непротиворечивость своей богословской системы, последовательно отвергайте все места Писания, которые говорят о всеобщем назначении Евангелия. Никогда не обращайтесь ко всем грешникам с призывом уверовать. Сделайте так, чтобы Библия перестала говорить к обычным людям, а обращалась только к избранным. То будьте уверены, что если Бог небывалым образом не вмешается в вашу ситуацию, то даже если вы будете проповедовать круглый год, каждый день, вы увидите немногих избранных, получивших спасение. едва ли кто-нибудь откликнется на ваше Евангелие. Но я также уверен, и каждый, кто честно будет наблюдать, согласится со мной, что самым эффективным проповедником является тот, кто не стыдится учения о благодати, кто без заикания говорит об избрании, кто не прячет истину о всевластии Бога и одновременно провозглашает слова самого Бога. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Наибольшего успеха добьется тот, кто придерживается и учения о всевластии Бога, и учения об ответственности человека, кто не боится громко говорить об особой любви Бога и кто обращается в равной мере ко всем людям с благодатными словами «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Это факты, с которыми бессмысленно спорить. Иногда мы слышим, как люди с презрением говорят: «Да, конечно, обращений много, очень много, но подлинны ли они?» Сэр, позвольте вас заверить, что они подлинные, ибо если обращения в этой церкви нельзя назвать подлинными, тогда под небом вообще не существует подлинных обращений. Когда я вижу, как женщины легкого поведения, будучи такими в прошлом, начинают вести высоконравственный образ жизни, когда я вижу бывших пьяниц, отрекшихся от алкоголя и изо всех сил старающихся помочь другим сделать то же самое, когда я вижу, как люди, которые когда-то пели непристойные песни в кабаках, а сейчас год за годом, не просто несколько месяцев, а год за годом растут в святости, то мне есть чем похвалиться. Если кто-то может найти лучших обращенных, пусть попытается это сделать. Но я удовлетворен тем, что люди, присоединяющиеся к нашей церкви, обращаются так, как обращались грешники во времена апостолов, и чтят Бога в своей жизни и прославляют Христа святым поведением. Я убежден, что больше всего люди обращаются там, где обе истины проповедуются одновременно. Как и сказал Христос: «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Данный принцип объясняет многие места Писания, и это является важным свидетельством в пользу его истинности. Я люблю читать Библию, люблю постигать те истины, с которыми на ее страницах встречаюсь. Мне нравится такое богословие, которое дает мне возможность перечитывать Писание от начала до конца, со словами «Я рад принять то, о чем говорится и в одном, и в другом месте». Вы прекрасно знаете, братья, что некоторые места Писания говорят как будто о всеобщем искуплении, и такое их толкование звучит очень правдоподобно. И если они и не учат этому, то, тем не менее, их смысл весьма интересен. Например, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Или «предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Я мог бы приводить и другие отрывки, не буду тратить на это время, потому что если вы встретите брата-армянина, то он без труда покажет вам их, поскольку он только о них и думает. Эти люди всегда цитируют одни и те же отрывки, думая, что таким образом они опровергнут учение об ограниченном искуплении. Хотя оно также ясно выделяется на страницах Писания, как нос на лице человека. Мы знаем, что говорит Писание. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он искупил нас среди всех людей. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Как Христос возлюбил церковь? Он возлюбил церковь особой любовью, которая значительно превосходит ту, которой он любит людей. А иначе получилось бы так, что муж должен любить свою жену так же, как он любит всех остальных женщин. Это логичный вывод, который следует из текста. Но вы прекрасно понимаете, что Павел имеет в виду особую любовь мужа к жене. И у Христа тоже должна быть особая любовь к церкви. Он возлюбил церковь и предал себя за нее. Не думаете ли вы, братья, что в Библии есть две группы текстов, одна из которых ясно говорит о бесконечной большой ценности искупления, а другая о том, что искупление предназначено только для избранных, то лучше верить и в обе эти истины. Мы можем сказать так. Да, смерть Христа привела к тому, что все люди оказались под властью посреднической благодати. Христос имеет власть над всякой плотью. Но эта власть дана ему не для того, чтобы спасти всех, а чтобы спасти тех, кого он держит сейчас в своей руке, тех, кого Отец дал ему. Пастух вверяет мне всех своих овец, чтобы я отделил из стада 20 отмеченных им. Отец говорит мне жить в его семье, жить вместе со всей его семьей, чтобы один из его сыновей получил образование. Так и Бог дает Христу всю плоть, как сказано у Иоанна, но для вполне четкой и определенной цели, чтобы Он дал вечную жизнь тем, кого Он, то есть Отец, дал Ему. Давайте также кратко отметим, что этот принцип соответствует природе Бога. Мы часто применяем к Богу человеческие мерки и поэтому допускаем ошибки. Не забывайте, что у Бога такое изобилие милости, благодати и силы, что Он никогда не подсчитывает, сколько точно ее потребуется для осуществления каких-то замыслов, но поступает всегда как Бог, который не может являть милость и силу иначе, как бесконечные. Когда вы хотите покормить своих кур, то бросайте им столько зерна, сколько необходимо, и вы совсем не намерены кормить всех воробьев в округе. Было бы неплохо, если бы вы их накормили, потому что они нуждаются в пище. Однако вы бросаете ровно столько зерна, сколько нужно вашим курам. Но Богу никогда не приходится так скупиться на милость. Большими горстями Он дает благословения своим особым возлюбленным. И эти благословения также достаются воронам и коршунам. Бог поступает по-царски, когда являет свою любовь. В древности, во времена коронации королей, фонтаны Чипсайда в Лондоне били не водой, а вином. «Какая трата!» — воскликнете вы. Сточные канавы по обеим сторонам улицы наполнялись вином. В этом не было необходимости, не так ли? Король хотел, чтобы у его подданных было вдоволь вина. Если бы это была его единственная цель, то он мог бы приказать открывать бутылки по одной и остановиться, когда все напьются вдоволь. Но зачем вино лилось рекой по улицам? Было ли это пустой тратой? Совсем нет. Это было проявлением королевской славы. Король с радостью дал людям вина, но он также хотел показать, что он король, ибо никто, кроме короля, не может наполнить сточные канавы вином. Он являл перед всеми свое могущество. Когда наш Бог намеревается явить милость, Он думает, ровно такое количество милости будет достаточно для спасения моих избранных. Спасение избранных — главная цель. Но вот Он делает так, что реки наполняются медом и молоком Его милости, но ее запасы тратятся не впустую, потому что у Бога есть еще более великая цель — Его слава. И Он прославлен даже той любовью, которая не обязательно спасает. Когда Наполеон вел военные действия, говорят, его излюбленный метод состоял в том, чтобы нанести сокрушительный удар своими батальонами по одному важному пункту. Так, мои друзья, должны мы поступать. Если мы хотим добиться цели, то должны сосредоточить все свои силы на ее достижении. Но представьте себе военачальника более великого, чем Наполеон. Или Наполеона, чья армия увеличилась в 10 тысяч раз. Ему бы не понадобилось сосредотачивать все свои силы на одном пункте обороны противника. Он бы просто приказал своим войскам наступать. И они смели бы все на своем пути по всей линии фронта. Так и Бог проявляет заботу о своих избранных. Но он заботится не только об этом, ибо у него есть более возвышенная цель — собственная слава. Его слава — это вся линия фронта, и нашему Богу, действительно спасающему тех, кого он избрал, не нужно концентрировать все свои силы на чем-то одном. У него остаются бесконечные запасы сил даже после того, как он совершит все, о чем мы знаем. Благословляя свой народ, он может по своей воле благословить всю вселенную. Я не сомневаюсь, что так он и делает, что небеса и земля переполнены величием его славы, хотя не все в равной мере наслаждаются его благоволением и любовью. В заключение я должен отметить, что этим принципом мы можем руководствоваться в нашем поведении. Однажды я разговаривал с братом, который утверждал, что обращение всего мира не может и не должно являться целью миссионерской деятельности, потому что Христос намеревается через Евангелие из всех людей собрать себе один народ. С моей точки зрения, этот брат был совершенно прав и совершенно неправ. Бог действительно дал людям Евангелие для того, чтобы собрать один народ спасенных. В этом был прав брат, но был неправ в отношении моего служения, ибо делом служителя Божьего не является создание народа. Христос, пожалуй, лучше знает, что должны делать его ученики. Послушайте, что он говорит. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот в чем заключается наше служение. Иисус не сказал: «Идите и отделите из всех народов людей, чтобы научить их и крестить». Нет, Христос отдает своим войскам совершенно иной приказ. «Проповедуйте Евангелие всякой твари». Результатом всеобщего провозглашения Евангелия будет то, что избранные спасутся. Так почему бы тебе, Господь, не послать меня к избранным? Для чего ты посылаешь меня во все народы? Какое ты имеешь право ставить под вопрос волю своего Господа? Не я ли выбрал спасти своих избранных посредством проповеди Евангелия всем народам? Я не ожидаю, что миссионерская деятельность приведет к обращению всего мира. Я верю, что Бог соберет свой народ, что придет Христос и будет царствовать от реки и до края земли. Но все миссионерские общества, вместе взятые, не смогут обратить мир. И я также думаю, что они не смогут даже начать двигаться к этой цели, не изменив свои методы. Если мы надеемся увидеть результаты, то нам надо действовать не так, как действуют миссионерские общества. Я ожидаю наступления лучшего времени. А пока мы не получим новые сосуды, мы должны использовать старые, но новые рано или поздно появятся. У меня сложилось впечатление, что мир никогда не будет обращен в результате миссионерской деятельности. Но это не наше дело. Я не могу делать тайные замыслы Бога нормой своей жизни. Правилом моего поведения должно быть то, что ясно открыто Богом. Христос говорит мне: «Проповедуй Евангелие всякой твари. И даже если бы я был абсолютно уверен, что на земле нет ни одного избранного, я бы все равно повиновался повелению моего Господа и проповедовал бы Евангелие всем. Ибо даже если ни одна душа не спасется, мы для Бога приятное благоухание. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас и призываю: рассказывайте о Христе всем, кому только можете, говорите им, вы можете обрести жизнь, взглянув на распятого. Повторяйте людям, что приходящего к Нему Иисус никогда не изгонит вон. И пусть вас всегда утешает мысль о том, что все, что Отец дает Сыну, придет к Нему, что Иисус позаботится о Своем семени, что Он не потеряет ни одного из тех, кого Отец дал Ему, но будет хранить их в Своей руке до конца. Возвращайтесь к избирающей любви Бога и укрепляйтесь избранием Божьим, но воспользуйтесь также властью Христа над всякой плотью, как мечом, чтобы сражаться, и как посохом, чтобы опираться на Него. Именно поэтому я призываю вас, дорогие друзья, жертвовать миссионерскому обществу, как вам покажется разумным, на дело распространения Евангелия в далеких странах. Я не думаю, что эта организация совершенна. Я вижу в ней много недостатков. Однако я понимаю, что в данный момент это единственный способ донести Евангелие до языческих народов. Я надеюсь, у нас со временем появятся методы получше. Но поскольку сейчас ничего другого у нас нет, давайте использовать имеющиеся на полную силу. Ибо в конце концов все зависит не от используемых средств, а от Бога. И даже если мне кажется, что с воловьем, рожном не очень надежно выходить против вооруженных филистимлян, я воспользуюсь им, пока у меня не появится что-то другое. А пока давайте молиться о том, чтобы Господь благословил свое дело и спасал своих избранных по благодати. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». На текст из Евангелия от Иоанна, 17 главы, 2 стиха. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бывает ли такое явление, как преступление без жертвы? Герой нашего рассказа думал, что да. Умный и энергичный, он в свои 20 лет уже зарабатывал миллионы на услугах богатым и сильным мира сего. Позже для него открылось, что дела, в которых он принимал участие, не обходились без жертв. И он сам был одной из них до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Федерико, я не хочу, чтобы наши дети и дальше жили при диктатуре Кастро.
1: Но мы ведь не можем так просто все бросить и уехать.
0: Почему бы нам не уехать в Майами, как это уже сделали многие другие, которые не хотят жить при коммунистическом режиме?
1: Мы очень богаты, Тереза. Я столько лет отдал своей мебельной фабрике. И ты хочешь, чтобы я все бросил и уехал?
0: Но ведь речь идет о будущем наших детей. Ты только подумай. В школе им говорят, что Бога нет, что религия – это опиум для народа. Мы не можем допустить, чтобы они выросли безнравственными людьми.
1: Но ведь и мне уже не 20 лет, чтобы начинать все с нуля.
0: Бог нам поможет, Федерико. Но если ты захочешь остаться, я все равно уеду отсюда.
1: Тереза, это безумие. Все не так уж и плохо.
0: Но будет хуже. Пройдет немного времени, ты сам это поймешь. Но будет уже поздно.
1: Ну что ж, хорошо, я согласен.
0: Федерико, с моим паспортом что-то не в порядке. Меня не пускают.
2: Я без тебя не полечу.
0: Нет, ты должен увезти отсюда детей во что бы то ни стало, Федерико.
2: Я не могу тебя оставить.
0: Джордж, возьми брата и сестру и садитесь на самолет сейчас же. Вы полетите сами.
3: Мамочка, мамочка, нет.
0: Иди быстро. Мы приедем, как только сможем.
2: Мы не сможем допустить, чтобы они летели без нас, Тереза. Что они будут делать там? Я лечу с ними.
4: Это был самый драматический момент в моей жизни. Когда я взял сестру и брата за руки, чтобы через секунду шагнуть одним в неизвестность. Я для себя решил, что Бога нет. Как он мог допустить, чтобы мы так жестоко страдали? Наша жизнь в Майами была ужасной. Мы жили в маленькой квартирке с еще такими же, как мы, беженцами. Мы постоянно были голодными, носили одежду с чужого плеча и плакали по ночам от отчаяния. Мама приехала через 6 месяцев. Но наша жизнь от этого не стала легче, потому что у нее был рак горла. И она долго не вставала с постели. Мне приходилось постоянно подрабатывать.
5: Вот деньги, которые я получил за то, что мыл машины, папа.
1: Ты молодец, Джордж. А когда тебе заплатят за продажу газет?
5: На следующей неделе. А завтра после уроков я буду подстригать газоны.
1: У нас каждый цент на счету, сынок.
5: Папочка, я бы не хотел, чтобы мы так жили.
1: Да, я тоже. Но мы, к сожалению, не можем вернуться на Кубу.
5: Дети в школе смеются над нами за то, что мы плохо говорим по-английски и носим плохую одежду. Так трудно все это переносить.
1: А ты думаешь, мне легче на 2 работах?
5: Прости, папочка. Когда-нибудь я стану богатым, и тебе никогда не придется так мучиться, как сейчас.

Герою нашего рассказа было всего 10 лет, когда ему вместе с отцом, братом и сестрой пришлось бежать с Кубы. Его отец владел компанией по производству мебели, поэтому семья была достаточно богатой, чтобы позволить себе держать слуг, даже шофера. Но вся их жизнь резко изменилась после того, как они стали беженцами. Это история взлета и падения Джорджа Валдеса, с которой мы вам предлагаем познакомиться в цикле передач «Освобожденные».

0: 1969 году, в соответствии с программой для беженцев, мы переехали в Нью-Джерси, в гетто, хуже которого трудно себе представить. Я понял, что единственным спасением могло быть только хорошее образование, и старался учиться как можно лучше. В 17 лет я одновременно учился в университете и работал в Федеральном резервном банке. Профессор с нашей кафедры пригласил меня работать в своей фирме. Я начал заниматься клиентами из Южной Америки. Я получил отдельный кабинет, секретаршу. Первый же клиент оказался прикрытием для дельцов наркобизнеса. Это был богатый овощной магазин, владельцы которого разъезжали на шикарных машинах. Я с ними вскоре подружился.
1: Жорж, ты просто финансовый гений.
0: Но...
1: С тобой я совершенно спокоен за свои деньги. За исключением случаев, когда их нужно перевести за границу. Валютные ограничения убивают нас.
0: Послушай, я знаю, как открыть счета за границей. Перевести туда деньги и больше не иметь с ними никаких проблем.
1: Неужели?
0: Точно. Я работал в государственном банке, и поэтому знаю все хода и выходы в этом деле. Мое предложение было принято. И мне удалось упрятать для них миллионы долларов. Я был молод, не пил и не гулял, с чистой биографией. И поэтому мне предложили возглавить все финансовые операции картелей в США. Вначале я всячески избегал ввязываться в наркобизнес, но однажды получил такое заманчивое предложение, что не смог отказаться. Я должен был стать полноправным партнером.
1: Привет, Джордж.
0: Привет.
1: Я слышал, ты получил повышение?
0: А ты как думал? Я теперь совладелец предприятия.
1: Поздравляю, спасибо. Поздравляю. Скоро ты будешь деньги грести лопатой.
0: А почему бы и нет? Ну, если кинозвезды и политиканы готовы выложить целое состояние за несколько граммов этого белого порошка, я помогу им.
1: Совет.
0: Ну?
1: Только не пробуй его сам, приятель. Потом будешь... Как рыба на крючке.
0: Да знаю я. Я вижу, как они просто с ума сходят, чтобы раздобыть эту дозу кокаина.
1: В картеле с этим строго. Никто в организации не должен принимать наркотиков.
0: Да не стану я рисковать своим здоровьем. Меня больше интересуют деньги.
1: Ну и правильно. Если американцы желают убивать себя этим зельем, это их дело.
0: То было время... началом торговли кокаином. А мы, поставщики этого товара, были обычными бизнесменами, предпринимателями. Нашими клиентами являлись только богачи и знаменитости, политики и даже судьи. В мои 20 лет я уже был миллионером и женатым человеком. Но деньги вскружили мне голову. Я летал в разные страны, вокруг меня вились красивые женщины, и я не выдержал искушения. Я начал изменять жене. И вскоре после рождения сына мы развелись. Пытаясь найти оправдание тому, чем я занимался, я помогал своим близким деньгами. Но для мамы и папы это не имело особого значения. Папа, привет!
2: О, Джордж! Тереза, Джордж приехал! Слушай, какая у тебя новая машина?
0: Красивая, правда?
2: Да.
0: Ты не хочешь себе купить такую же?
2: Лучше сохрани эти деньги для семьи, сынок.
0: Да у меня их куры не клюют, пап. Здравствуй, мама. Ты прекрасно выглядишь.
3: Доброе

0: замечательно.
1: Да, жил я шикарно. У меня был особняк на берегу океана. Роскошная яхта и шикарная машина. Но чем больше я имел, тем больше мне хотелось получить еще. Моими друзьями и партнерами были генералы и правительственные лидеры. Я путешествовал по разным странам на собственном самолете и возил с собой столько денег, что меня встречали с военным эскортом. Однажды вечером мы летели в Никарагуа, чтобы создать новый канал сбыта.
2: В чем дело?
3: Что-то случилось!
2: Мы долетим до Никарагуа!
3: Не знаю! Такое впечатление, что закончилось топливо!
2: Но у нас ведь еще 200 галлонов!
3: Наверное, забился шланг подачи горючего!
2: Как по поводу аварийной посадки?
3: У нас нет времени! Мы летим на высоте 100 метров! Зажми голову между ног, Джордж! Мы падаем!
2: А где мы?
3: Не знаю!
1: Во время падения самолета, на борту которого было 200 килограммов кокаина, я спрашивал себя, найдут ли родные наши тела после этой аварии. Самолет упал в джунгли Панамы. Мы чудом остались живы. Когда нас нашли, то обнаружили кокаин. Мы были арестованы. Нас скинули в подземную камеру, где пытали дни и ночи напролет. После этих зверских избиений в течение 5 лет я страдал кашлем с кровью. Через 20 дней пыток я заплатил 250 тысяч долларов. Мы были выданы Интерполу, который доставил нас в Майами. Денежный залог, который мне пришлось заплатить, составлял 5 миллионов долларов, чтобы избежать дальнейшего тюремного заключения. Семью это привело к полному разорению. Но близкие не сдавались и делали все, что могли.
4: Тебе нужен врач, Джордж.
1: Да, ты прав. От пыток мы пострадали больше, чем от крушения.
5: Джордж, как все это случилось?
1: Мне чертовски не повезло, мама. 20 дней нас не кормили. Давали лишь немного воды. Мне казалось, что я сойду с ума.
5: Варвары.
4: В газетах пишут, что ты главарь самого большого в Америке картеля по сбыту наркотиков. Это правда?
1: Да при чем тут наркотики? Меня просто подставили, я даже не курю.
4: У тебя самые лучшие адвокаты, да?
1: Да, это так. Мы должны выиграть в этом деле, потому что я обвинен в преступлении, совершенном за пределами США.
5: Как только все это могло с тобой случиться?
1: Не волнуйся, мама. Если я выжил в Панаме, то мне уже ничего не страшно. Я был приговорен к 15 годам заключения в федеральной тюрьме. Там я познакомился со своей второй женой. И за год до моего освобождения мы с ней поженились. Освободили меня досрочно, через 5 лет. И снова работа в картеле по сбыту наркотиков. Меня ценили, так как знали, что я умею держать язык за зубами. Вскоре я уже имел больше денег и власти, чем когда-либо. Спустя немного времени после рождения дочери мы с женой развелись. Но я старался, чтобы никто не заметил, какой трагедией для меня было крушение семьи. Я каждый день заходил к родителям.
6: Как дела, папуля? Добрый день, мамочка. Вам что-нибудь нужно?
5: Нам ничего от тебя не нужно, Джордж. Признайся, только честно. Ты опять занимаешься продажей наркотиков.
6: Какая разница, чем я занимаюсь?
5: Мы пожертвовали всем, уехав в эту страну. Ради того, чтобы вы стали порядочными, высоконравственными людьми. И вот чем ты нам отплатил за это.
6: Мама, я работал, не покладая рук, чтобы добиться своего места под солнцем.
5: Бог не одобряет ни твоего положения, ни того, чем ты занимаешься.
6: О каком Боге ты говоришь? Я сам себе Бог. Где он был, когда мы приехали сюда из Кубы и едва не протянули ноги от голода? Где был твой Бог, когда мы одни приехали сюда? Я сам себя сделал Богом. Я имею власть казнить.

0: Хотите миловать? Человеческая жизнь в моих руках. Мои телохранители с радостью пойдут на смерть ради меня.
1: Я не хочу тебя больше слушать. Это ты во всем виноват, Федерико. Ты все это время знал, чем наш сын занимается.
2: Я ничего не знал. Что нам теперь делать?
0: Уже слишком поздно что-либо делать, папа. Я завяз в этом слишком глубоко.
2: Джордж, ты наш сын. Ни за что на свете мы не откажемся от тебя.
0: Я чувствовал себя совершенно несчастным. Вся бессмысленность и опасность моего положения выявилась и обострилась тогда, когда пуля, предназначенная для меня, убила моего телохранителя. На его похоронах я сидел рядом с его 12-летней дочкой, и по моему лицу текли слезы. Я спрашивал себя о том, кто будет сидеть рядом с моей дочуркой, когда придет мой черед. Я понял, что с наркотиками пора завязывать. Привет, папа. Здравствуй, мама.
2: Здравствуй, сынок.
3: С тобой что-нибудь случилось? Джош.
0: Нет, нет. Я только хотел сказать вам, что я бросаю это грязное дело.
3: Неужели? Правда? Слава Богу!
0: Да.
3: Я знала, что он не останется безучастным к моим мольбам.
2: Джордж, это правда?
0: Да, папа. Я уже обзвонил своих партнеров и сообщил им об этом. Я уеду из Майами куда-нибудь в деревню и займусь разведением лошадей у себя на ранчо. Моя жизнь лишена всякого смысла. Она совершенно пуста. Вот и все. Поселившись на своем ранчо, через несколько месяцев я решил брать уроки карате у одного учителя. Он приехал ко мне и тут же сказал: «Джордж, я буду учить тебя владению мечом». Я подумал, что он принес с собой меч или что-то вроде этого. Но вместо этого он достал из своей сумки Библию.
4: Это меч духа.
0: Послушайте, давайте сразу поставим все точки над «и». Я плачу вам большие деньги за обучение карате и не собираюсь учить с вами Библию. Я не желаю ничего слышать о Боге, я сам себе Бог.
4: Молодой человек, так говорил дьявол. Это богохульство.
0: Меня это не волнует, поэтому уберите этот меч назад, где вы его взяли, а завтра приходите с настоящим, боевым оружием. Я не буду вам платить за проповеди.
4: То, что я вам преподам, не будет стоить вам денег. Вы не в состоянии заплатить за эти истины.
0: Не тратьте напрасно время. Не вы первый говорите мне об этом.
4: Слово Божье никогда не бывает без пользы. Ну-ка, покажите, как вы стоите.
0: Вот так.
4: Вам лучше было бы стоять на скале. И скала это Иисус Христос.
5: Ну!
4: Если дом не строен Господом, напрасен ваш труд.
0: Вы еще не сдаетесь?
4: Как и Бог. Он не прекращает своих усилий, чтобы помочь нам прийти к спасению. Знаете ли вы кого-нибудь, кто готов был бы умереть за вас? Или кто нес терновый венец в то время, как его оплевывали и издевались над ним? Или кто был бы распят за вас на кресте? Отличный удар, Джордж!
0: Я не хочу быть жертвой. Я хочу научиться побеждать в борьбе.
4: Не говори. Я плачу за зло. Предостави это Господу, и Он сохранит тебя. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
0: Христа?
4: Он отдал за тебя свою жизнь, Джордж. Никогда не забывай об этом.
0: Ну все. Все. Фу. На сегодня хватит.
4: Чего хватит? Карате или проповедей?
0: И того, и другого.
4: Словом о Спасителе нашем никогда нельзя присытиться. Он удивителен, Джордж. Подумать только. Бог послал своего сына умереть за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение. Разве это не поразительно?
0: В течение 3 лет он каждый день рассказывал мне об Иисусе. И я видел, как он сам своей жизнью следовал примеру Христа, соблюдал его заповеди. Мой учитель был женат уже 20 лет и страстно, горячо любил свою жену. Я же в действительности не любил ни одну женщину, хотя был женат дважды и собирался сделать это в третий раз. Однажды я возвал к Господу. Не знаю, услышишь ли ты меня, но если только это возможно, прими меня. Прими меня таким, какой я есть. Мне далеко до моего учителя, но я готов отдать тебе все. Я готов отдать тебе все, что я имею. Господи, помоги мне начать новую жизнь. Вскоре меня арестовали.
5: Джордж, мы можем выиграть дело. У них нет серьезных улик.
0: Раньше я бы пошел на это, а сейчас нет.
5: Но, Джордж, тебя же обвиняют в импорте 3000 килограммов кокаина.
0: Но ведь это было 5 лет назад.
5: Но это не меняет дело.
0: Можно свихнуться от всего этого.
5: Давай поборемся. Главный свидетель по твоему делу погиб.
0: Я не хочу бороться. Я устал от этих проблем. И что им от меня нужно?
5: Твое имущество.
0: Мое имущество?
5: Да.
0: Но ведь только одна моя лошадь стоит 6 миллионов долларов.
5: Им нужно все. Твои лошади, дома, машины. Стоит тебе только подкупить генерала, и тебя тут же освободят. У нас есть шанс выиграть дело, Джордж.
0: Я не хочу больше лгать. Я хочу очиститься от всей этой грязи. Тогда я еще не представлял себе, насколько трудно было следовать Христу в жизни. Даже не знаю, принял ли он меня... Но я дал ему слово, а я всегда держал свое слово. Итак, власти забрали все мое состояние на сумму более 10 миллионов долларов. Это было все, что я имел. Мне дали 10 лет.
3: Здравствуй, Джордж.
0: Мама... Как я рад тебя видеть, мам.
3: Ты выглядишь таким счастливым, сынок.
0: Это благодаря Иисусу, мамочка. Я жалею, что не узнал его раньше. Все было бы тогда по-другому.
3: Как тебе здесь, Джордж?
0: Мне трудно, мама. Я даже не могу позвонить домой. Я потерял все.
3: Бог, который помогает всем этим людям, это тот же Бог, который и тебя не оставит в беде.
0: Да, наверное. А вы с папой такие молодцы.
3: Почему?
0: Я никогда не задумывался, пока не познал Христа, скольким вы пожертвовали ради меня, и как я разрушил все ваши мечты тем, что оказался здесь, в тюрьме.
3: Что бы ни случилось, ты всегда будешь нашим сыном. Мы всегда будем любить тебя.
0: Мама, самые яркие впечатления моей жизни выпали на то время, когда мы были бедны. Ты помнишь, мама? Ты помнишь, как мы в субботу всей семьей ходили в лес, играли там в разные игры, а потом пекли картошку.
3: Да, мы жили тогда бедно, но умели радоваться малому.
0: И мы любили друг друга. И это было самое главное. У моих детей, к сожалению, не будет таких теплых воспоминаний. Я им дал только то, что можно было купить за деньги. А ведь любовь, мама, это превыше всего.
3: Еще не поздно, Джордж!
0: Вскоре, после вынесения приговора, жена подала на развод. В заключение я стал бакалавром в теологии, а когда меня освободили через 5 лет, я уже получил ученую степень магистра теологии. Друзья, Господь ждет, чтобы вы пригласили Его войти в ваше сердце, в вашу жизнь. Если вы Его отвергнете, вы просто безумцы. Я знаю это. Я сам это пережил. Иисус сказал в Евангелии от Марка, глава 8, стихи 36 и 37. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Иисус Христос освободит вас».

Деяниях апостолов, глава 4, стих 12, сказано: «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Иисус – это Бог, который Сам пришел на землю, чтобы люди видели и слышали Его. Пришествие Бога на землю – еще один шаг, на который сблизились Бог и человек. И этот шаг очень значителен. Чтобы войти в непосредственное общение с нами, Бог стал одним из нас. Недаром Иисуса Христа называют еще Эммануил, то есть «С нами Бог». И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн, то есть Креститель, свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 и 15 стихи. Тема прошлой нашей передачи – рождение Иисуса Христа. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Луки 2.1. Кесарю нужны были деньги, а чтобы лучше собирать налоги, требовалось знать точное число подданных. Предстояло преодолеть нелегкий путь Иосифу с женой, у которой в любой момент могли начаться роды. Задача нелегкая, особенно если учесть, что передвигаться они могли только на осле или пешком. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Луки, 2 глава, с 3 по 7 стихи. Итак, Иисус родился в Вифлееме, далеко от родного дома, а первой колыбелью стали для Иисуса ясли, кормушка для скота. Иосиф переводил свой взор на младенца, и он нарек ему имя Иисус. Матфея, 1 глава, 25 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Луки, 2 глава, с 8 по 14 стихи. Пастухи были заняты своим обычным делом. Они пасли овец в нескольких километрах к северу от Вифлеема. Но вот явился ангел, и весь мир перевернулся в глазах пастухов. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. Луки, 2 глава, с 15 по 17 стихи. Однако не только пастухи пришли повидать Иисуса. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея, 2 глава, с 1 по 2 стихи. Все, что им было нужно, это узнать, где находится новорожденный царь. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Матфея 2:3. Простой вопрос волхвов буквально сразил Ирода. Он всеми силами держался за свой царский трон и готов был сокрушить любого, кто рискнул бы посягнуть на него. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Матфея 2:4. Тогда старец-книжник читает вслух: «И ты, Вифлеем Ефрата, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Михей 5:2. Эти знатные и богатые люди пришли поклониться Иисусу. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, мудрецы иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Матфея, 2 глава, с 12 по 15 стихи. Как подтверждает история, Ирод не остановился ни перед чем в своем стремлении уничтожить Иисуса, но не добился цели, так как Иисус был уже в Египте. В конце концов Ирод умер, и тогда Иосиф, Мария и Иисус смогли вернуться в Назарет, где Иосиф занимался ремеслом плотника. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Луки 2:40. Тема нашей передачи – «Помазанник Божий» и Иоанн Креститель. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Луки, 2 глава, 41 по 45 стихи. Можно представить себе, какая паника охватила Марию и Иосифа. «Мы потеряли Сына Божия!» Они обыскали все места, куда только могло занести обычного мальчишку, не оставили без внимания ни рынок, ни развернувшуюся неподалеку стройку. В отчаянии Иосиф вспоминал собственный путь и вспомнил, что последний раз он видел Иисуса в храме. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Луки, 2 глава, 46 и 47 стихи. Иисус был как раз там, где ему и положено было быть, и занимался именно тем, чего ожидали от него Мария и Иосиф. Отличие было только в том, что не мудрые старцы поучали Иисуса в храме, а он сам их учил. Разумеется, он не читал им лекций, просто его точные вопросы, глубина его понимания и разумность ответов не могли остаться незамеченными. И ученые-служители храма ловили каждое его слово. В Библии написано, что мудрецы дивились его знаниям. Неудивительно, ведь они слушали самого Бога. А кого не ошеломила бы беседа с Творцом Вселенной? Происходившее в храме поразило не только ученых старцев. Библия сообщает, что Иосиф и Мария были удивлены, и они, конечно же, вздохнули с облегчением, довольно быстро обрели дар речи и обратились к Иисусу. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Луки 2:48. Иисус ответил вопросом. Этого вполне можно ожидать от Бога. Слова Иисуса не были обычной детской отговоркой. Иисус сказал, что Он был там, где и положено быть Сыну, в доме Своего Отца. Говоря это, Он подразумевал Бога Отца. Так Иисус в деликатной форме напомнил Своим земным родителям, кто Он на самом деле. Но они не поняли сказанных им слов, и Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки, 2 глава, с 50 по 52 стихи. Иисус приступил к выполнению своей задачи, когда ему было около 30 лет. К тому времени Иоанн, сын Захарии, уже начал готовить ему путь. Иоанн возвещал всем, кто хотел его слушать, что помазанник уже рядом. Слова Иоанна вызывали сильное волнение в народе. Иоанна прозвали крестителем, так как он крестил людей. Обряд крещения был уже известен в то время на Ближнем Востоке. Это был очень важный обряд. Однако сегодня смысл самого слова несколько изменился, и уже не всякий человек точно поймет его, потому что в нашем языке нет эквивалента греческому «баптицо», в переводе на русский «погружение». Иоанн учил, что иудеи отступили от Слова Божия. Теперь они должны покаяться в своих грехах и обратиться к Богу. Крестившиеся у Иоанна иудеи давали понять, что лично приняли его призыв к покаянию. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Помазанник Божий» и «Иоанн Креститель» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Матфея, 3 глава, 7 и 8 стих. Иоанн Креститель знал, что в числе его слушателей были фарисеи и саддукеи. Как вы, наверное, помните, это были люди, которые хотели добавить что-то к Библии или что-то отнять от нее. Взгляды фарисеев и саддукеев сильно отличались, но одна общая черта у них все-таки была. Они мнили себя выше остальных и гордились собой. Иоанн называл их порождениями ехидны. Желая соблюдать закон Божий, они считали необходимым выполнять чрезвычайно суровые заповеди, а в результате оказывалось, что они сами не исполняли того, к чему призывали других. Иоанн предлагал им покаяться, то есть изменить свои взгляды. А как же было крещение Иисуса? Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Матфея, 3 глава, 13 и 14 стихи. Иоанн знал, кто такой Иисус. Иисус – это Бог, и Ему не в чем было каяться, ведь Он совершенен и свят. Иоанн понимал, что он сам нуждается в крещении гораздо больше, чем Иисус. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Матфея 3:15. Иисус все же настоял на том, чтобы его крестили. Он хотел выразить свое согласие с призывом Иоанна к праведной жизни. Этим он подтверждал истинность слов Иоанна. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Матфея, 3 глава, 16 и 17 стихи. Иисус, Бог Сын, засвидетельствовал истинность слов Иоанна, а Бог Отец и Бог Святой Дух дали свое свидетельство об Иисусе. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иоанна, 1 глава, 29 и 30 стихи. Иоанн отождествил Иисуса с обетованным Спасителем, который избавит мир от греха. Иоанн провозгласил, что Иисус жил до него и что Иисус вечен. Иоанн сказал: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанна 1:34 и 37. Иисус – это Бог, который Сам пришел на землю, чтобы люди видели и слышали Его. И этот шаг очень значителен. Чтобы понять его важность, обратимся к примеру. Представьте себе, что перед вами бульдозер, расчищающий дорогу, а у него на пути муравейник. Вы понимаете, что муравьям грозит неминуемая гибель, но как вы, человек, можете сообщить им о грозящей опасности? Единственный выход – это стать муравьем и предупредить их способом, которым сами муравьи обычно предупреждают друг друга. Чтобы войти в непосредственное общение с нами, Бог стал одним из нас. Бог с нами. Как-то раз мне довелось побывать в одном племени на островах Папуа-Новая Гвинея. Я видел там людей, которым рассказали о том, что написано в Библии. Они приняли крещение, веря, что вода реки, в которую их погружали, смывает их грехи. Причем они восприняли это так буквально, что после крещения боялись в эту реку окунуться, чтобы не запачкаться снова в своих грехах. Что такое искушение и как правильно Иисус этому противостоял? В начале существования сотворенного неба Люцифер дерзко взбунтовался против Бога, желая занять его место. Теперь же Бог-Сын отказался от всей своей видимой славы и величия, не переставая, однако, всецело быть Богом, чтобы спуститься с небес на землю и облечься в человека. Сатане, должно быть, Иисус показался очень уязвимым. Если бы сатане удалось соблазнить Иисуса, навязать ему свою волю, это была бы его великая победа. Тут-то и настало время, которое Бог избрал, чтобы открыть людям еще одну истину о себе. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Матфея 4 глава 1 и 2 стихи. Иисус в ту пору завершал свой 40-дневный пост, в течение которого он воздерживался от пищи. Конечно, он был Богом, но в то же время он был настоящим человеком с нормальными физическими потребностями. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Матфея 4:3. Сатана предложил Иисусу самое простое и понятное – позаботиться о своем пропитании. Кроме того, сатана думал, что так он даст Иисусу отличную возможность доказать, кто он такой. Если Иисус – Бог, значит, он сотворил весь мир одним лишь своим словом. А раз так, то обратить камни в хлеб – для него легкая задача. Это было бы доказательством того, что Иисус – Бог. Но здесь таилась ловушка. Поступая так, Иисус подчинился бы воле сатаны. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. На предложение сатаны Иисус отвечал словами из Библии. Слово Божие. Он сказал, что следовать воле Божией гораздо важнее, чем заботиться об удовлетворении своих физических потребностей. И это очень важные слова, поскольку многие люди так заботятся о нуждах земной жизни, что не уделяют внимания своему духовному благополучию. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Марка 8:36. Вызов брошен. Докажи, что ты Сын Божий. Если твой Отец в самом деле Бог, то Он спасет тебя. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Матфея 4:5-6. Здесь сатана вспоминает стих из Псалтыри, ведь он охотно использует религию, а цитировать Библию – это его любимый прием. Дело только в том, что сатана никогда не цитирует Слово Божие правильно. Он выбирает лишь то, что соответствует его целям. Искуситель уже воспользовался этим приемом в беседе с Евой, а теперь пытается обратить его против Иисуса. И чем эта полемика закончится, мы узнаем в следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы».
1: В наших передачах вы услышите много интересного о природе.
0: Причем сами животные расскажут вам о своей жизни.
1: Ведь животным есть чему научить людей.
0: В мудрой древней книге Библии сказано об этом так.
1: «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, в его руке душа всего живущего?»
0: «Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажу тебе рыбы». Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально. Но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца –

0: сегодняшней передаче вы услышите беседу с зайцем, проживающим в жаркой пустыне. Его зовут Чернохвостый Заяц.
1: А затем речь в нашей программе пойдет о несостоятельности теории эволюции Дарвина.

0: В пустыне жаркой заяц под кустиком сидит и длинными-предлинными ушами шевелит. Я к зайцу подошла, спросила, как дела?
1: Вот, от жары спасаюсь, в тени я укрываюсь, и тень мне помогла.
0: Помогла сегодняшнюю дневную жару перенести?
1: Конечно, ведь сегодня днем здесь, в пустыне, у нас жара была градусов 45 по Цельсию.
0: Жара немалая. Сейчас к вечеру уже немного спала, а днем здесь как в печке. Как ты только, зайчик, тут в раскаленной пустыне выдерживаешь? Где воду для питья находишь?
1: А я воду не пью.
0: Как не пьешь? В такую жару обходишься без воды?
1: Да, я вполне могу обходиться без воды. Таким уж меня Творец создал, приспособленным к жизни в жаркой пустыне.
0: Интересно. Не мог бы ты, заяц, мне о своей жизни в пустыне рассказать?
1: Пожалуйста.
0: Ты к какому виду зайцев относишься?
1: Я чернохвостый заяц. Видишь, сверху хвостик мой черный.
0: Вижу. У тебя и кончики ушей черные.
1: Да. А в остальном шкурка у меня буровато-серая.
0: И цвет меха твоего не меняется? Круглый год одинаковый?
1: Да. Я, как говорится, и зимой, и летом одним цветом. А зачем мне окраску шкурки менять? Зимой ведь здесь, в пустыне, снег не выпадает.
0: Верно. Здесь и зимой довольно жарко.
1: Вот именно. И цвет самой пустыни не меняется. Поэтому Создатель и сделал так, что я круглый год шкурку одного и того же цвета ношу, серовато-буроватого, как раз подходящего для маскировки в пустыне.
0: Разумно. Знаешь, чернохвостый заяц, ты заяц довольно большой.
1: Верно. Мы, чернохвостые зайцы, крупные, солидные. Я вот, например, 4,5 килограмма вешу.
0: И ножки у тебя, заяц, длинные.
1: Да, ноги мои длиной 25 сантиметров.
0: Ты, наверное, бегать быстро можешь на таких длинных лапах.
1: Конечно, я могу бежать со скоростью 50 километров в час.
0: Ты бегаешь со скоростью 50 километров в час? Неплохо для зайца. Бегун ты хороший.
1: Я и прыгаю неплохо.
0: Правда?
1: Да, в длину могу скакнуть я 6 метров.
0: Ого, здорово!
1: А в высоту я прыгаю на 1,5 метра и выше.
0: Тоже хороший результат для тебя, зайца. Скажи, чернохвостый заяц, а в каких случаях ты в высоту прыгаешь?
1: Когда вокруг меня кусты и кактусы, а я хочу поверх них взглянуть.
0: Когда ты хочешь взглянуть поверх кустов и кактусов?
1: Да, чтобы увидеть, что кругом в пустыне делается. Не подкрадывается ли ко мне рысь?
0: Хищная рысь?
1: Да, у нас тут в пустыне рыси рыщут.
0: Ясно.
1: Ну вот, я подпрыгиваю 1,5 метра и с такой высоты гляжу, нет ли какой опасности.
0: Правильно поступаешь.
1: Это мой Творец научил меня так поступать.
0: Верно. Я слышала, заяц, что многие животные, обитающие в пустыне, спасаясь от жары, вглубь в песок закапываются. Интересно, а ты с этой же целью норы в песке роешь?
1: Нет, мы, чернохвостые зайцы, нор не копаем. Мы все время на поверхности обитаем. Я от жары спасаюсь в тени кустиков полыни и мимозки.
0: Значит, ты бездомный заяц?
1: А мне дом не нужен. Я рою себе в песке неглубокую ямку и сижу в ней.
0: Ах, вот как? Зачем?
1: А в ямке этой немного прохладней.
0: Правда? Песок в ней, наверное, не такой раскаленный, как на поверхности.
1: Ну, конечно. Притом ямка-то моя в тени находится, так что часть тепла моего туда уходит, в ямку, в песок, на котором я сижу.
0: И таким образом твое тело в жару немного охлаждается?
1: Верно.
0: Чернохвостый заяц, ты сказал, что ты можешь здесь, в пустыне, обходиться без воды. Интересно, как это у тебя получается? Организм-то твой не может без влаги обходиться.
1: Правильно, не может. А я эту влагу потребляю, когда растения поедаю.

0: Ах, вот оно что! Соки растений, которыми ты питаешься, тебе воду заменяют?
1: Конечно. Кустики полыни и другие растения я ем. И соки их пополняют количество влаги в моем организме.
0: Понятно.
1: Да. Потом травку кое-какую себе нахожу здесь в пустынях и полупустынях. Но когда сильнейшая жара в наших краях бывает, и вся травка высыхает, я иду искать большие кактусы.
0: Кактусы? Они же с колючками.
1: А я сначала колючки отгрызаю, а потом спокойно и с удовольствием принимаюсь за еду.
0: Ешь кактус?
1: Да, по-моему, он очень вкусный. А главное, очень полезный.
0: Правда?
1: Да. Мякоть кактуса очень сочная.
0: И этот сок в жару тебе воду заменяет?
1: Конечно. И потом в кактусе много полезных витаминов.
0: Отлично.

0: Да, поэтому-то творец и научил меня питаться кактусами, предварительно сняв с них колючки.
1: Ясно, заяц.
0: Да, притом я кактусы полностью не уничтожаю. Я обычно отгрызаю от кактуса кусочек, и все. И кактус от этого не погибает, а продолжает очень хорошо расти.
1: Здорово!
0: Я обычно отправляюсь питаться после захода солнца, когда здесь в пустыне становится прохладней.
1: А в жару в тени сидишь?
0: Да. Жара у нас здесь, как я уже сказал, 45 градусов бывает, а в тени градусов 37.
1: Тоже ужасно жарко.
0: Для меня не ужасно.
1: 37 градусов жары не ужасно?
0: Нет. Дело в том, что нормальная температура моего тела 38 градусов.
1: Ах, вот оно что!

0: Так твои уши тебя от перегрева спасают.
1: А вот как. Если температура моих ушей хотя бы на градус выше температуры воздуха, я очень быстро этот излишек тепла теряю.

0: Почему?
1: Потому что Творец разместил большое количество кровеносных сосудов в моих ушах.
0: Уши у тебя большие, так что множество кровеносных сосудов там поместилось.
1: Правильно, а кровеносные сосуды ушей связаны со всеми венами и артериями моего тела.
0: Ну, это ясно.
1: Ну и вот, когда солнце нагревает мое тело, моя кровь тоже, конечно, нагревается.
0: Так, и потом?
1: А потом нагретая кровь обязательно проходит через мои уши, через кровеносные сосуды, в них расположенные.
0: И там твоя кровь охлаждается?
1: Конечно, ведь мои заячьи уши какие?
0: Какие?
1: Кровеносные сосуды в них не покрыты меховой шкуркой, не покрыты слоем жира, слоем мышц, как сосуды в моем туловище.
0: Верно, верно. Кровеносные сосуды в твоих ушах почти не имеют тепловой изоляции. Они с воздухом почти непосредственно соприкасаются.
1: Вот именно. Поэтому-то кровь, через мои уши проходящая, свой избыток тепла воздуху моментально и отдает.
0: Все ясно.
1: Да. А чтобы охлаждение это быстрее происходило, и сделал создатель уши мои такими большими.
0: Чтобы больше кровеносных сосудов с воздухом соприкасающихся в них поместилось.
1: Ну, конечно.
0: Здорово устроено. Воздушное охлаждение.
1: Да. Теперь ты понимаешь, как важно для меня в сильную жару в тени находиться.
0: Для тебя важно, чтобы температура воздуха была ниже температуры твоего тела.
1: Конечно.
0: Значит, Творец снабдил тебя длинными ушами для лучшего охлаждения в знойной пустыне и научил в тени сидеть в сильную жару.
1: Совершенно верно. Да, знаешь, пришло время мне идти себе пропитание искать. Вечер уже наступает.
0: Хорошо, чернохвостый заяц, я не буду тебя задерживать. Большое спасибо тебе за эту интересную беседу.
1: Пожалуйста. Ну, и я побежал.
0: До свидания, зайчик-побегайчик.
1: Всего хорошего.

Дорогие друзья, вам понравилась беседа с чернохвостным зайцем, обитателем жарких пустынь и полупустынь? То, что у зайца этого длинные уши, согласуется с одним из правил зоологической географии. Да, зоогеографии, как и во всякой другой науке, есть свои правила. Например, из зоогеографического правила Аллена следует, что чем ближе к тропикам поселились животные, тем длиннее у них хвосты, уши, клювы, конечности. Чем жарче, тем больше у зверей различных выростов – хохлов, рожков, воротничков и прочих украшений. Это не излишество. Длинный хвост и уши помогают бороться с перегревом, увеличивают теплоотдачу. Ученые подметили это не так давно. Правило Аллена вошло в науку лишь в 1877 году. А необходимые для лучшего охлаждения организма длинные уши, хвосты и так далее существовали у обитающих в жарком климате животных задолго до этого. Кто же снабдил

0: поведении животных. То, например, весьма разумно спроектировал систему воздушного охлаждения организма чернохвостого зайца с помощью его длинных и широких ушей. Разумность и сложность строения живых организмов, прекрасная приспособленность их к окружающим природным условиям, свидетельствует о высшем разуме, сотворившем их, о Боге, Творце природы.
1: Продолжаем передачу «В мире природы». Узнав о жизни чернохвостого зайца в пустыне, давайте теперь поговорим о реальных фактах, опровергающих теорию эволюции Дарвина, которую многие современные ученые считают устаревшей.
0: Как известно, дарвинизм выдвигает три главные причины эволюции живых организмов. Это изменчивость, наследственность и естественный отбор, которому отводится ведущая роль. Предполагается, что изменения в наследственных клетках организма, которые возникают либо произвольно, либо под влиянием внешней среды, приводят к появлению у животных новых признаков и, так сказать, поставляют материал для естественного отбора. В результате естественного отбора выживают более приспособленные животные, а менее приспособленные вымирают. Таким образом, бракуются худшие и поддерживаются более совершенные свойства данного вида животных. Так из поколения в поколение улучшается приспособленность вида к условиям обитания, и, как учит дарвинизм, эти изменения постепенно, якобы, приводят к образованию новых видов животных, к переходу из одного их вида в другой. Дарвин считал, что правильность его теории подтверждает селекция, выведение людьми новых пород животных, называемое искусственным отбором. И сегодня еще многим кажется, что искусственный отбор, выведение новых пород – может служить моделью эволюционного процесса. В самом деле, некоторые породы собак, кошек, кур, голубей, лошадей настолько отличаются друг от друга, что зрительно их даже можно отнести к разным видам. Между тем, все домашние голуби относятся к одному виду, так как все они имеют одинаковые основные наследственные признаки. То же самое можно сказать и о всех собаках, и о всех лошадях, и так далее. Известно, что вид характеризуется общностью основных признаков, входящих в него организмов, их способностью скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство. И вот, при всем разнообразии выведенных путем искусственного отбора пород животных, из них не получилось ни одного нового вида. Оказывается, на самом деле, одомашнивание и искусственный отбор не только не служат моделью естественного отбора и эволюционного процесса, но, наоборот, показывают неизменяемость основных качеств у любого вида животных. Данные современной науки доказывают несостоятельность научных предположений, гипотез, выдвинутых в свое время Дарвином. Положения теории эволюции Дарвина фактически принимаются его последователями на веру. Эволюционная теория не дает правильного ответа на вопрос, каким образом появилось на Земле удивительное многообразие жизни. Опыт человеческий доказывает несостоятельность, недолговечность прославленной некогда теории эволюции, отвергающей Бога-Творца. На протяжении веков меняются научные гипотезы, меняются мысли, настроения людей, меняются обычаи общества, увядает человеческая слава. Но истина Божия, содержащаяся в слове Его, остается незыблемой, неизменной. В Священном Писании сказано: Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

вечные своды. Конечно, прах под вечные своды сойдет своей чередой, но знает дух другие ходы, и путь найдет он в мир иной. Для духа временной одеждой нам служит тело на земле. Живем мы светлою надеждой, лишь прах отдать могильной мгле. И в теле новом и нетленном душа воспрянет в небесах, и в мире вечном, неизменном, земли забудет боль и страх. Земною жизнью мы готовим себе обитель у Отца, и на земле мы только ловим лучи сиянья без конца.

поспешим. Клонятся спелые колосья ржи, полные зерен до самой земли. Вниз они гнутся, устали стоять, время, друзья, их в снопы собирать. Ветер в деревьях шумит и свистит, время золотое, как сон, пролетит. Кончится срок благодати Творца, к жатве уже зреют сердца. В дело же пустим серпы поскорей, будем собирать и работать дружней. Житницы в небе пустуют и ждут, скоро ли в них урожай соберут? Жатва созрела, как много людей сбросить не могут греховных путей. Дайте им истинное слово понять, чтоб в ней могли и они созревать.

Прекрасно и нежно звучит слово «мама», знакомое с детских беспомощных слов. Слова эти нежные, «мамочка», «мама», дороже мне самых торжественных слов. И кто, как не мама, обиды все сносит, кто первой молитве диктует слова, кто Бога о детях в молитве просит, чья рана сидеет всегда голова, кто нас согревает дыханием теплым, кто с нами болеет, когда мы больны, кто сам помогает на жизненных тропах, когда мы печальны, разбиты, грустны. Ведь только прекрасные мамины руки нас могут теплом материнским согреть. Они облегчают нам скорби и муки, они дают силы нам дальше лететь. В сердцах материнских, горячих, прекрасных огонь полыхает небесный святой, а мы обижаем их часто напрасно и даже прощенья не просим порой. О да, мы к ним часто бываем жестоки, к бесценным и нежным своим матерям. Они нам прощают грехи и пороки, они же ведут нас к сионским вратам.

Евангельский луч. Густеет над миром развратным мрак тьмы и неправды людской, неверия силы грозят нам открытой смертельной враждой. Готовят нам тюрьмы и ссылки за проповедь истин Христа, но молимся Богу мы пылко, чтоб час пробуждения настал. Мы молимся: Боже, пошли же опять пробужденье в стране, явление Твое ведь все ближе, а сумрак неверья темней. Рассей своей силой святою всю тьму от сгустившихся туч, и пусть над громадной страною засветит евангельский луч. Согреет пусть он пилигримов, идущих вперед за Христом, для них в этой жизни гонимых пусть будет он светлым лучом. Ты видишь, народ твой стенает под тяжестью вражеских туч. Рассей их, и пусть проникает повсюду евангельский луч. Пусть он освещает тропинку, ведущую к райским дверям, чтоб враг свою сеть не раскинул на ней. Пошли луч этот к нам.

Помни радость крещенья в чудном свете созвездий, помни миг избавления от греховной одежды. Отрази на скрижалях жар молитвы под небом, чтоб к Творцу улетала нежной, чистой, как лебедь. Твой обет лишь начало, жизнь не в радужных красках, и придется печали повстречать вместо ласки. Не спеши бросить гордо, не по силам мерила, будут горе и беды, обещанья мерилам.

Господь, возрождающий души, лишь Ты просвещаешь умы, огни зажигаешь и тушишь, и к свету выводишь из тьмы. Источник и жизни, и света, Ты вечный немеркнущий свет, и те, кто желают ответа, в Тебе лишь находят ответ. Искали истины вечной, источник откроют в Тебе. Ты истина, сильный, предвечный, Тебя мы находим в себе. Ты путь к лучезарному счастью, где ждет нас нетленный венец. Творец с бесконечною властью, начало всему и конец.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Юрий Каминский. Идущий по воде. Под пышущим июлем небосводом лежу за нашей хатой средь цветов и вижу, как идет ко мне по водам Господь в венке, сплетенном из веков. И марево колышется, как Ноев ковчег, и слышу я в который раз, как тишина, насыщенная зноем, плывет над миром, словно трубный глаз. По рекам, по морям, по океанам, сквозь гром орудий и мирских утех идет он, призывая к покаянным слезам, как к высшей истине нас всех. Идет он в незапятнанных одеждах и днем, и ночью, чтобы никогда бумажные кораблики надежды не потопила, вздыбившись вода. Уже я сед, увы, суровы годы, но счастлив каждый день, что не ослеп, и вижу, как Господь идет по водам, и я стою все тверже на земле.

Слово редактора. Тихая улица. После каждого ливня на самой середине нашей улицы образовывалась большущая лужа. Мы, детвора, выбегали из укрытий, куда нас загонял дождь, и счастливые бегали босиком по умытой, роняющей задерживающиеся дождевые капли сельской улочки. Лужа была центром нашего бесшабашного, когда-то отчаянного веселья. Ее мы мерили шагами вдоль и поперек, норовили топнуть по воде, чтобы обрызгать друг друга. А уж когда по ней, разбрызгивая воду, пролетал редкий на нашей улице мотоцикл, мы бежали за ним вдогонку и счастливо вопили что-то несуразное, вроде того, что «Дождик, дождик, пуще, дам тебе гуще». Улица. Наша добрая, мирная улица. Она живет теперь только в моих воспоминаниях, так как весь наш поселок Илийск давно затоплен искусственным водохранилищем. Почему я именно сейчас вспомнила о ней, нашей тихой, разогретой южным казахстанским солнцем, обжигающей босые пятки песком улицы? Дело в том, что мы только что дослушали по радио последние новости из Украины. Новостные колонки публикуют жуткие фотографии раненых и умирающих людей. Брат идет на брата, сосед на соседа. Зажигаются поминальные свечи в городах и поселках. Не только на Украине, но и в других городах и странах люди с огромной болью встречают эти печальные вести. О войнах и военных слухах предупреждает нас Слово Божье. И сам Господь говорит нам: «Не ужасайтесь, этому надлежит быть». Что можем мы, христиане, в этой тяжелой ситуации? Молиться. Так давайте помолимся вместе. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты великий и всемогущий, сошел на эту землю в человеческом обличье и вынес страшные муки на кресте за нас, за наши грехи, за то, чтобы дверь в лучезарную вечность для признавших Тебя и покорившихся Тебе была открыта. Благодарю Тебя, что еще долго терпишь этот безумный мир, что не изливаешь еще свои справедливые и суровые суды на отступивших от Твоих заповедей, что ждешь, любишь и даешь еще время нам одуматься и принять Тебя в свои сердца. Благодарю Тебя, мой Бог. Сегодня я прошу Тебя о милости, помощи и надежде. Ты видишь каждого человека на земле, слышишь каждый стон, каждый крик. Услышь же, как кричат материнские сердца там, на Украине. Они кричат о своих детях, которые стоят по разные стороны баррикад. И каждый из них защищает свою правду. Но правда всегда и во все времена была только одна, только Твоя. И только Ты можешь остановить это братоубийство. Дай мудрости правительствам и начальствующим принимать свои решения под Твоей рукой и по Твоей воле. Господь, милость Твоя да не отступит от нас и в это тяжелое время. Боже великий и любящий, прошу Тебя о помощи. Помоги сам тем, кто изнемогает под тяжестью обрушившегося на них горя. Помоги потерявшим своих близких в этой черной беде, накрывшей Украину. Ни один человек не сможет утешить так, как можешь это сделать ты. Так помоги же им там, у безвременных гробов, на залитых кровью дорогах, блокпостах, в сгоревших зданиях, ставших местом гибели их дорогих. Помоги, Господь, приди к этим людям. Дорогой Иисус, только на Тебя мы возлагаем надежды. Только Ты можешь повести своими путями тех, от кого зависит успокоение и мир на украинской земле. Вложи в их разум свои пути и свою правду, чтобы не лилась кровь на улицах городов и поселков прекрасной страны Украины, чтобы пришли к Тебе с покаянием те, кто сегодня поднимает руку на своего брата. Соверши это, Господи, во имя мира и победы Твоей в душах людских.
И тогда на тихих украинских улочках будут веселиться дети после прошедшего дождика, будут сидеть степенные старушки на деревянных скамеечках, а в небе будет разливаться серебряный звон церковных колоколов. В мирном небе, в твоем небе. Галина Вольф.

Стихи наших читателей. Совсем недавно я познакомилась с сестрой Валей Коц из Украины. Попросила у нее разрешения поделиться ее стихами с забытым алтарем и с сестрой. Валя очень страдает физически, у нее непрекращающиеся сильнейшие боли, а она пишет. Анна Вельк. Тайники утомленной души. Валентина Коц, Украина. Зачем страдания? Так трудно объяснить кому-то рядом, зачем страдания посылает Бог, вернее, допускает то, что надо, чтоб человек в огне стать лучше мог. Но люди видят боль, печаль и слезы, а перемены скрыты вдалеке. Из горькой чаши капли больше дозы, и эта чаша в Господа руке. Как говорить, что любит Бог обильно, благословляет, благодать дает? Никто не станет верить в это сильно, и просто так любовь ту не поймет. Измерена любовь благоволением, здоровьем и успехами в делах. Когда спокойно жизни всей течение, и незнакомы сердцу боль и страх. От глаз земного рода суть сокрыта, тех драгоценных истин, что дают страдания, в которых и жизнь прожита. Через них благословят нас и спасут. Спасут, удержат от земных уделов, от мнимого спокойствия души. Греха огонь, сжигающий всецело, Господь страданием может потушить. Но это самому пройти все нужно и глубоко почувствовать внутри, что допускает небо, благом служит, меняет нас и истину творит. Бывает, ничего не помогает, и к пропасти один лишь только шаг. Бог через слезы сердце очищает, чтобы сияло в солнечных лучах. Кому-то радость, а кому-то боль, но всем все одинаково на свете. Но есть такое чувство, как любовь, и Бог его дарует своим детям. Он сам любовь. И в этом благодать, которая поможет устоять. Не остановишь Божье намерение, а наши планы часто только пыль. Моменты жизни попадут в забвение, не превратившись по желанию в быль. Советник Бог, а без Его советов нам день грядущий трудно пережить. С охапкою вопросов и ответов, которые приходится решить. Пусть Бог подскажет путь, каким идти, осуществляя небо намерения, а нам бы лишь в покой его войти, во всем, что есть, найдя благословение. Не теряй надежды, даже если трудно, даже если боли, как стена вокруг, Бог навстречу выйдет вовремя и чудно, разорвав страданий и печали круг. Валентина Коц, Украина.

Я твой. Иисус, пред Тобою слагаю греховную сущность мою. Меня Ты очистишь, я знаю, заветы Твои я пойму. Иисус, мое сердце с Тобою и время мое для Тебя. Тебе все секреты открою, доверюсь я, крепко любя. Возьми мои руки, послужат пусть людям на пользу тогда. Возьми мои ноги, пусть дружат с дорогою Божьей всегда. Богатство мое нажитое и силы возьми, и талант. Пусть будет все это с Тобою, Ты мне для спасения дан. Возьми мою волю, желания, вот я сокрушенный стою. Исполню любое задание и песню хвалы воспою. Возьми любовь всю до края, тоску и печаль утоли. Иисус, как прожить, я не знаю, дышать без Тебя, как вдали. Я весь Твой, и пусть остается все так до кончины моей, и связь за чертой не прервется, надежды нет этой милей. Анна Дайешав.

Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49:15. Тишина и стены, ни звука. По спине пробегает дрожь, одиночество. Это не скука, грустный вздох на стенание похож. Но я знаю, Христос услышит, понимая душевную боль. Иисус в моих стенах под крышей, Он под сердцем вздыхает с тобой. Только лишь Его имя воскликни с верой, с чувством надежды в тиши. Он, смягчая елеем, проникнет в тайники утомленной души. Так Господь день и ночь назидает обращаться с доверием к Нему. Он доверие сердец оправдает, доверяйся и быть посему. Вот опять мои стены, обитель, осветил дивным светом любви мой Христос, неизменный целитель, слабый дух оживил, обновил. Валентина Гербер.

а я знаю, Искупитель мой жив. Иова 19:25. Знаю я, Искупитель мой жив, я увижу его непременно. В день последний все будет нетленно, я узрю его славу, ожив. Знаю, он восстановит меня, клетку каждую, кожи гниющей. Я пока только червь вопиющий, но я выйду живым из огня. Сколько веры в молитве того, кто прошел испытаний горнила. Неизбежно казалась могила, но Господь не оставил его. Веры хочется этой желать тем, кто, может быть, страждут похожи. Там, где струпья не просто на коже, и нутру с ними не совладать. Верой этой Господь пусть зажжет, верой в то, что ему все возможно. Только главное, чтобы несложно принимать было то, что он шлет. Чтобы помнить, страдая и нам, нет вещей без значения и роли. Волен Бог исцелить нас от боли, волен к вечным нести берегам. Он — любовь, как же не доверять? Знать, он делает все так, как надо, и свое не оставит он чада, верой этой бы торжествовать. Перед ним, свою волю сложив, пусть ухватится память за слово, силу в нем получая все снова, знаю я, Искупитель мой жив. Анна Вельк.

вы чудо ищете. И вот здесь больше Соломона, Матфея 12:42. В 12 главе Евангелия от Матфея мы читаем такие слова. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». В Библии рассказывается, как царица Савская пришла к Соломону из далекой страны. Она увидела его дом, его богатство, его рабов, пищу за столом его, услышала его мудрость и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей, о делах твоих и о мудрости твоей. И вот мне вполовину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев». Она дивилась всему увиденному во дворце Соломона и прославила Бога Всевышнего. Иисус Христос укоряет книжников и фарисеев за их неверие и лицемерие, потому что они хорошо знали о чудесах, которые совершал Христос. И несмотря на это, просят его: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». И тогда Иисус говорит им: «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. Что Господь имел в виду? Чего было больше? Если сравнить дела, слова и поступки Иисуса с делами, словами и поступками Соломона, мы увидим, что сказанное Господом «и вот здесь больше» справедливо во всех отношениях. Больше было мудрости, потому что всем мудрецам того времени не удалось уловить его в слове. Христос знал Писание, просто и мудро отвечал на вопросы книжников и фарисеев. Они часто удивлялись, как он знает Писание, не учившись. Если говорить о Христе как об ораторе, то надо вспомнить, его противники признавали, что никогда человек не говорил так, как говорил он. Толпы народа умолкали и слушали его со вниманием. И говорил он без микрофонов, без усилителей, без аппаратуры, которую употребляют ораторы наших дней. А вспомните о чудесах, о знамениях, исцелениях, которые творил Христос. Кто мог сравниться с ним? Бури и ветры умолкали, когда он повелевал им. Прочтите в Библии, как он кормил, врачевал, утешал и исцелял людей. По его слову слепые прозревали, прокаженные очищались, бесноватые делались нормальными, даже мертвые воскресали. Потому Христос говорит: «И вот здесь больше Соломона». Больше было сострадания, милосердия, святости, чистоты, любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А он умер за недругов, за врагов, за тех, кто глумился над ним, гнал и оскорблял его. Было больше прощения и милосердия. Когда к нему привели женщину, взятую во грехе, он сказал ей: «Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Когда он видел толпы народа, Писание говорит, он сжалился над ними, что они были изнурены, как овцы, не имеющие пастыря. Христос был величайшим учителем, он учил, как власть имеющий. Его учения понимают самые простые люди и даже дети. Он был величайшим пророком. Это он предсказал о землетрясениях, войнах, гладах, морах и о лжепророках и о других событиях, которые мы наблюдаем в наши дни. Книжники и фарисеи знали,

о нем все. Они видели знамения и чудеса, которые он творил. Какое еще нужно было знамение? Соломон не шел к людям своего царства, чтобы решать проблемы своих подданных, чтобы решать их дела, утешать, помогать, врачевать. Они должны были идти к нему и ждать аудиенции, чтобы изложить ему свои нужды и тяжбы. А Сын Божий, Царь царей, Господь господствующих, Бог крепкий, оставил чистоту и славу небесной страны, трон и величие, богатство и святость неземного царства, и пришел в этот мир нищеты, греха, слез, болезней, ненависти и зла, чтобы взыскать и спасти погибшее. Здесь больше Соломона, потому что все это и многое больше Христос делал добровольно. Соломон не исцелял больных, не кормил голодных, не очищал прокаженных. Люди шли к нему, и он судил, вразумлял и наставлял их. Царица Савская пришла от пределов земли. Она привезла золото, подарки, благовония. Народ тоже платил подати и исполнял свои обязанности перед царем. Но здесь было больше, потому что Сын Божий сошел с небес. Он делал добро людям, помогал, кормил, исцелял. И за все это люди распяли его на кресте. Вот знамение, которое затмевает собою все. Сын Божий висит на кресте, истекает кровью и молит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В наши дни люди тоже ищут знамений, чудес, исцелений. Некоторые делают веру предметом торговли, так называемые чудотворцы, целители, наживаются на этом. Покупают роскошные имения, яхты, аэропланы. Другие берут деньги за крещение, венчание, за погребение или молебен. Христос никогда не делал этого и не учил этому. Он кормил, исцелял и даже воскрешал людей бесплатно. И учеников своих Христос учил: «Даром получили, даром давайте». Уважаемые читатели, возможно, вы тоже ищете знамения, чуда или какой-либо выгоды или пользы от веры во Христа. Быть может, вы ищете исцеления или материальных благ? Самое великое чудо – это то, что Иисус Христос умер за грешников, за нас с вами. Нет знамения более убедительного, изумительного, потрясающего, чем это. Сын Божий умирает за грешников. Это знамение, мимо которого человек не имеет права пройти, не придав ему значения, не остановившись, не задумавшись, не помыслив о нем. Оно затмевает собой все остальное в жизни людей. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А Христос умер за врагов, за недругов, за нас с вами. Пойдете ли вы искать большего чуда? Михаил Леонтьев, штат Орегон, США.

дорогие наши неписатели, в глубокой старости. Напишу немного о себе. У меня уже глубокая старость, 85-й год, но я благодарю Спасителя, что Он щедро одарил меня. Каждый день раздаю Евангелие, беседую, объясняю. Не я, впрочем, а Господь Духом Святым дает, что сказать и побуждает, кому дать Евангелие. Как-то молодому человеку, который стоит и курит, говорю: «Что вам дает курево? Счастье, здоровье или богатство?» Отвечает: «Да ничего». А я ему: «Вы такой большой, а папироса такая маленькая, и вы не можете ее побороть. Вот и Иисус Христос сказал в Слове Своем: легче победить город, чем самого себя. И еще сказано: кто разорит храм свой, того покарает Бог, а храм – это сердце ваше». Этот человек так заинтересовался и с таким желанием просит меня: «Вы мне еще расскажите». И у нас завязалась беседа. Сколько мне Господь давал, что ему нужно говорить, а другой мужчина подошел к нам и говорит: «Женщина, я вас послушался, уже год не курю. Посмотрите, у меня зубы чистые, пальцы чистые, я вам благодарен». А я говорю: «Не мне, а Господу, но знаю, что он еще выпивает». Я ему сказала, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Он удивился: «А что, и 100 грамм нельзя выпить?» Отвечаю ему: «Когда человек ворует 5 рублей или 50 рублей, все равно говорят вор». Но он пошел от меня. Господь слово посеял через мои слабые уста. Он и возрастит это семя. Какая это радость свидетельствовать об Иисусе Христе, нашем Спасителе. К двум мужчинам подошла как-то. Они говорят о панихиде. Я сказала им: «Мужчины, если бы это была правда, что заказал панихиду, им умерший пойдет в рай, то в раю были бы одни богачи, у них много богатства, но этого вовек не будет. Что человек посеет здесь на земле, то в вечности пожнет». А эти мужчины говорят: «Бабушка, да вы правду говорите». Ответила я им: «Не я правду говорю, а Бог говорит правду, Бог есть истина». Александра Якименко, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Пропавшее удостоверение. Подав удостоверение всем. Деяние 17.31. Лиза читала свежий журнал, когда к ней подошел муж и растерянно попросил поискать вместе с ним его удостоверение участника войны. Он только что пришел из поликлиники, куда брал паспорт и другие документы, в том числе и это удостоверение. Но сейчас, когда достал из карманов документы, среди них его не оказалось. Муж был пожилым и очень больным человеком. Ко всем его диагнозам добавился еще один – сосудистое заболевание конечностей. Он ходил в поликлинику на консультацию к специалисту для решения вопроса о госпитализации. Лиза понимала, что волноваться супругу совсем ни к чему. Но он уже начал волноваться, беспокойно, в который уже раз перебирая бумаги в бумажнике, выворачивая карманы, заглядывая по углам. Лиза тоже присоединилась к поиску. Увы, документа нигде не было. «Ничего, найдется», — стала Лиза успокаивать мужа. «Скорее всего, он мог выпасть у тебя из кармана вместе с носовым платком. Надо восстановить твой маршрут к дому». И она ободряюще посмотрела на мужа. «Ты же нашел недавно хозяйку, потерявшую кошелек со связкой ключей. Вот так же и твое удостоверение могут найти и вернуть тебе». Еще раз уверенно и бодро проговорила Лиза. «Ты из поликлиники пошел в парикмахерскую, а потом в хлебный магазин. Вот в эти три места и надо идти. Хочешь, я пойду в магазин?» – предложила Лиза и пошла одеваться. Но муж отклонил ее предложение и сказал, что пойдет сам. «Ну, сам так сам», – согласилась Лиза, понимая, что ему будет так спокойнее, что сам он уже по дороге ничего не пропустит. «Ты только попроси у Господа прощения, а потом уже и его помощи. Он-то знает, где твое удостоверение», — напутствовала мужа Лиза. И тот ответил, что попросит. Лиза смотрела вслед мужу, спускающемуся по лестнице тяжелой, прихрамывающейся походкой, и подумала, какую большую озабоченность у него вызвала потеря этой бумажки, которую, в сущности, и восстановить-то можно. И как равнодушен человек к своей собственной душе, к ее спасению. Столько лет уже она беседует с мужем об этом и молится за него. И не только она одна, вместе с ней молятся в молитвенной группе и сестры в других городах. Молились уже ушедшие из жизни родители, но тщетно устами супруг обращается к Богу, особенно когда плохо со здоровьем или какие-то трудности, как, например, сейчас, и в то же самое время его сердце далеко от него. А Господу как раз и надо наше верное сердце. Но сколько милости являет нам Бог и при нашей неверности – можно только удивляться. Лиза закрыла дверь и опустилась на колени с очередной просьбой к всемогущему Творцу. Она прежде всего поблагодарила его за это очередное испытание, допущенное в жизни мужа, зная, что все содействует ко благу, что именно сейчас в его душе совершается тот незримый труд Святого Духа по спасению. О, сколько было уже этих различных обстоятельств, ситуаций, болезней, когда Божья рука все обращала во благо. Сколько слез пролила Лиза в молитвах, при этом обретая в сердце чудный покой, когда Господь отвечал на ее молитвы через чтение псалмов. «Да услышит тебя Господь в день печали, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит», читала Лиза,
каждый раз удивляясь Божьему милосердию и великодушию. Конечно, сейчас это был не тот случай, как, например, когда Лиза везла мужа с инфарктом в больницу. Но у Бога по отношению к нам не бывает мелочей или чего-либо несущественного. И потеря удостоверения – это не было мелочью для духовной жизни их обоих. Лиза была в этом твердо уверена. И поэтому после молитвы, в которой она все предала в Божьи руки, решила продолжить чтение христианского журнала, который получила сегодня. А поскольку у нее самой были проблемы с позвоночником, то Лиза решила почитать лежа. Она подошла к дивану и сдвинула маленькую подушку поближе к свету. Под подушкой лежала заветная корочка удостоверения. Лиза ахнула, поблагодарила Господа за скорый ответ на молитву и стала спешно одеваться в погоню за мужем, зная его маршрут. Сначала магазин, потом поликлиника и парикмахерская. Все рядом, слава Богу. Лиза догнала мужа во дворе поликлиники. Увидев ее, он догадался, что документ найден. И сразу, повеселев, спросил, где было удостоверение, на что она ответила вопросом, как он умудрился положить его под подушку, когда все остальные бумаги были в противоположном конце дивана. «Не знаю, я искал и под подушкой», — ответил счастливый супруг, обнимая Лизу и переводя разговор на другую тему. «Да не о том ты говоришь», — отстраняясь от него, громко проговорила Лиза, привлекая тем самым внимание прохожих. «Где твоя благодарность Господу? Ты только что так переживала случившимся. А когда пропажа нашлась, как будто так и надо». «Благодарю, благодарю, Господи!» — примирительно проговорил супруг, и они медленно пошли домой. Каждый из них переживал случившееся по-своему. Но обоим надо было освободиться от накопившегося адреналина. Проходя через школьный двор рядом с их домом, они подошли к памятнику герою Советского Союза. Выпускнику школы, погибшему в Великую Отечественную войну за 2 месяца до ее окончания. Роскошная ель. Позади бронзового бюста на постаменте в шикарном зеленом сарафане по-матерински нежно касалась памятника мягкой веткой с гроздью коричнево-золотистых под бронзу шишек. У подножья постамента на мраморных страницах книги перечислялись фамилии выпускников школы, защищавших Отечество. Вспомним всех поименно, вспомним горем своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым, было написано на каменном листе. Да, благодарная память непременно нужна живым, подумала Лиза. И если уже предлагается вспоминать людей-защитников, то как же тогда необходимо помнить и благодарить Божьего Сына Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь на позорном кресте во искупление грехов всего человечества и лично каждого человека. Он Бог и заступник в одном лице, вечно сущий, исполнил волю Отца Небесного, принес себя в жертву, чтобы спасти для вечной жизни каждого кающегося грешника. Дома Лиза взяла Библию и прочитала мужу свое любимое место из 17 главы книги «Деяния апостолов», которая как нельзя кстати отражала события дня, место, в котором сам Бог повелевал всем людям покаяться, потому что в назначенный день будет судить Вселенную посредством преопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
Супруг подошел к Лизе и опять обнял ее. И она в который уже раз тихо проговорила ему: «Смотри, дорогой, не опоздай. Небесное удостоверение, не мирская бумажка, и восстановлению не подлежит. Наше удостоверение на земле – сам Иисус Христос. Он – наш пропуск в Царство Небесное, вечное и нетленное». Людмила Черникова, Россия.

Простые стихи. Благодарим от души за посланные газеты. Отошлем туда, где они так нужны. Заодно посылаю стихи. Они еще корявые и несовершенные. Может, и не пройдут в газету. Это на ваше усмотрение. Я не поэт и не писатель, а просто хочется запечатлеть хорошие свидетельства, жизненные примеры. Те сестры с Новгородки благодарят, что за них молятся, кто читал в забытом алтаре стих сестры Поли из пережитого. Газеты мы им послали. С Господом оставайтесь. Любим и молимся за вас. Нина Ищенко, УСА. Тут поезд подошел. Пути Господни никогда нам не постичь, и мысли Его нам непостижимы, и часто удивленью нет границ, дела Его для нас необъяснимы. В одном из городов жила семья, гостеприимные простые христиане, и к ним ходила девушка одна, ее здесь принимали со вниманием. Она ж в порабощении была, к наркотикам серьезно пристрастилась, греховной жизнью вольною жила, а христиане за нее молились. И вот однажды к ним она пришла, чтобы сестра ей денег одолжила. Ну а сестра все сразу поняла, что на наркотики она просила. Сказала ей, что денег у них нет, у брата твоего могу занять я. Откуда знать мне, был сестре ответ, и девушка на станцию помчалась. Она ведь знала, где тот брат живет, до станции на 2 часа дорога. Сестра же сразу телефон берет и звонит брату, полная тревоги. «К тебе та девушка сейчас придет, чтоб ты дал денег, у тебя попросит. Но ты же знаешь, чем она живет. Ты что-то предприми, пусть Бог поможет». И брат решает из дому уйти, чтобы она его здесь не застала. Он время вычислил, а наш пути ошиблась и к цели опоздала. Когда же брат пришел уже домой, то девушка стояла возле дома и с просьбою настойчивой одной, которая была ему знакома. Но брат сказал: «Я денег не даю, а лучше за тебя я помолюсь, чтоб изменил Господь всю жизнь твою и чтоб познать тебе Христа Иисуса». Он стал молиться, а она стоит, и насмехаться стала со словами: «Ты на мороженое Бога попроси, пусть денег даст, тогда я буду с вами». И выскочила из дому она, рассержена, что ничего не вышло. Пришла на станцию, в вокзал зашла и села в уголочке, где затишье. Ее ломало, мучилась она. Тут поезд подошел, она вскочила, и вдруг ей кто-то деньги подает. «Возьмите, девушка, вы уронили». «Нет денег у меня, то не мои». «Нет, ваши, вы ж здесь сидели». А на перроне кто-то ей опять: «Возьмите на мороженое». Оторопела. «Зачем и кто вы, я совсем не знаю. А этого не надо вам и знать. Я просто так сердечно угощаю, а вам осталось только принимать». И тут она, уже молчать не в силах, вскричала: «Да, есть Бог живой!» Склонилась перед ним, простить за дерзость попросила, за все грехи смиренной душой. Пришло освобождение ей от Бога, от тяжких, мерзостных пороков и страстей. Она избрала новую дорогу и написала матери своей, чтобы она простила ради Бога за все, что в жизни причиняла ей, чтобы забыла, не судила строго, хотела очень примириться с ней. И только одного она страшилась,
чтоб только не узнала мать о том, что СПИДом в грешном мире заразилась, как примет мать ее такую в дом. Но матери уж как-то сообщили, и быстро к дочери она спешит. Пойти в больницу сразу же решили. После анализов им доктор говорит: болезни нет, кровь совершенно чиста. Какую милость Бог для них явил, омыл обеих кровью пречистой и дверь спасения для них открыл. И если ты, душа, в таком же положении, гони отчаяние, есть Бог живой, иди к Нему и верь, Он даст спасенье, омоет и тебя Он кровью святой. Нина Ищенко, USA.

ничего невозможного нет. В прошлом году мне мама с братом подарили газету «Забытый алтарь». В этом году я выписываю себе газету сама. Благодарна за духовную поддержку, которую получаю. Благодарю за 3 подаренных экземпляра газеты с моим свидетельством на ночной улице за май 2008 года. Извините, что сразу не поблагодарила. В то время я находилась в больнице. Но слава Господу за исцеление, о котором я и мечтать не могла. Мое почти парализованное тело. Я страдала 7 лет, стала здоровым. Благодарю за молитвы многих братьев и сестер в Иисусе Христе и родных по крови. Теперь я твердо могу сказать, что у Господа ничего невозможного нет. Елена Бюхлер.

Резонанс. А я осталась жить, обливалось сердце кровью. Дорогая, любимая сестричка во Христе Людмила, не могла без слез читать вашу статью. Сердце обливалось кровью. Сколько же вы перенесли и боли, и потери любимых, и предательства. Молюсь и буду всегда молиться за вас и вашу семью. Без Господа невозможно это перенести. Как хорошо, что вы уповаете на Него, доверяете Ему и понимаете, что все в Его руках. И если Он допускает беды, то только во благо нам. Хоть это очень трудно понять нашим человеческим разумом. Ваши погибшие детки уже у Господа, там, где нет страданий, там, где вечная радость. Ведь Слово Божие говорит: «Не видела того ока и не слышала того уха, что приготовил Бог любящим Его». И мы, дети Божии, так же, как и ваша доченька, задаем порой этот вопрос: «Когда же придет Иисус и заберет нас к Себе?» Господь сохранил для вас других детей и подарил вам еще одну доченьку. Он поднял вас на ноги, слава и благодарность Ему за это. Мне очень-очень жаль, что вам пришлось пережить столько скорбей, но с вами Господь, Отец наш Небесный, который обо всем заботится. Он любит вас, вы Его дочь. Мне очень жаль вашего мужа, который потерял такое сокровище, прекрасную жену. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуг. Притчи 31.10. Жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Притчи 31.30. Он потерял и детей, то есть настоящую семью. Он потерял Господа. Что может быть страшнее этого? Дай Бог ему исправить эту ужасную ошибку. Людмила, как хочется поддержать вас, утешить. Невозможно назвать все места из Библии, в которых Господь поддерживает своих детей. «Не бойся, ибо я с тобой», — говорится в книге пророка Иеремии. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Иеремия 17:7. «И возвратятся, избавленные Господом. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Исход 51.11. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4.13. «Дай Бог вам духовной крепости, непроходящего упования на Господа и радости во Христе. Божьих благословений вам и вашим детям». Галина Эрлих.

Очень похожая история. В газете за номером 9 за сентябрь 2008 года прочитала историю «Пирожки для себя», очень похожую на мою. А у меня было так. У нас с мужем 5 детей, уже взрослых. 4 имеют семьи, у нас 9 внуков и одна правнучка есть. Младший жил с нами и вот надумал отделиться. Мы ему не препятствовали, он тоже уже уверовал и крестился. Я была спокойна за него, у него квартира при церкви. Работает, но заработок небольшой, еле хватает на необходимое. И вот он задумал купить компьютер. Мне не по себе стало. Зачем, думаю, ему это? Ведь денег-то мало, и мы помогаем как можем. Готовлю обед и на него. И тут же такие мысли. А почему мы должны его кормить? Он позволяет себе покупать такие вещи, а обедать приходит к нам. Значит, я ему еще и грешить помогаю. И вот мучаюсь и думаю, как же ему сказать? Да так, чтобы не обидеть. Еду в автобусе и размышляю. Даже здесь достал меня этот клеветник. И тут Господь подал мне мысль из послания Галатам 6:9, так ясно в мои уши, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Я как бы очнулась, и мне стало так радостно. Я возблагодарила Господа, что Он видел мое мучение, избавил меня тут же, и радость наполнила мое сердце за любовь моего Господа ко мне. Молитесь о моем муже и еще неуверовавших детях. Элла Яворск.

ты не одна. Получила номер забытого алтаря за сентябрь 2008 года. Не оставила меня равнодушной статья, от боли хочется кричать. Очень знакомо чувство, когда поделиться не с кем. Сестричка Галочка, ты не одна, с тобой Иисус и мы, те, кого не оставила равнодушными твоя беда. Мы будем молиться, и я уверена, что Бог обязательно тебе поможет, и ты выйдешь на свет из этой непроглядной тьмы. Молюсь о том, чтобы в церкви Господь показал тебе эту сестру, с которой бы ты могла разделить свое горе, и вы начали бы молиться вдвоем. Галина Шестакова, Россия.

как помочь. Неверующим нужна защита. Когда читаю «Забытый алтарь», перед глазами проходит столько судеб людских, о которых переживаю, плачу, радуюсь и благодарю Господа. Давно уже не писала в газету, но вот меня попросила об этом одна душенька по имени Моника Шпалик. Монике очень тяжело. Она, как и ее родственники, глубоко погрязли в оккультизме, эзотерике. Познакомившись с христианами, она поняла, что идет по ложному пути, стала искать истину, покаялась, приняла крещение. Но силы зла не так легко отступают, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:12. После душепопечительных бесед ей становилось легче, но потом ее снова мучают ночные кошмары. Иногда она наталкивается на непонимание, ведь большинство людей не находились в таком глубоком оккультизме, как она, но она верит в силу молитвы детей Божьих. Однажды она ехала в электричке с одной сестрой, и у нее были очень большие искушения. Она попросила сестру, чтобы та помолилась с ней. Они коротко помолились, и силы зла мгновенно отступили, и она успокоилась. После чего она нам сказала: «Вы христиане, у вас такая сила от Бога, что перед вашей молитвой умолкают силы зла. Пользуйтесь этим, молитесь побольше. Неверующим нужна ваша защита. Весь мир лежит во зле. Для Господа дорога каждая душа. Мы не знаем причины, почему так долго длится борьба за Монику. Знает только Бог. Когда Даниил постился и молился о народе своем, ответ пришел тоже не сразу. Кто читает Библию, тот знает почему. Просим, кого Дух побуждает, присоединиться к молитве за Монику и ее родных, за которых она просит, ибо много может усиленная молитва праведников». Иакова 5:16. Сестра Мария.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Господь Иисус, обращаясь к Своим ученикам, заповедал им любить даже своих врагов. Это указание повергло их в полное недоумение. Как же можно любить врагов? Им трудно было любить даже друзей. Если вы хотите узнать, как можно обрести такую любовь, оставайтесь с нами в то время, как мы продолжаем изучать первое послание Иоанна. Я рад приветствовать всех, кто настроился сегодня на нашу волну. Надеюсь, вы уже открыли свои Библии на второй главе первого послания Иоанна. А если нет, то сейчас как раз самое время сделать это. В прошлый раз мы с вами остановились на втором стихе этой главы, с которого и продолжим теперь наше изучение. Но прежде всего, давайте обратимся к Богу со словом молитвы. Господь, я молю Тебя, благослови Твое Слово, когда в нашем эфире будет проходить изучение этой замечательной книги. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Один из самых выразительных стихов Библии находится в 8 главе послания Римлянам. Он звучит следующим образом. «Ибо нет более никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Это действительно замечательный стих. «Нет осуждения для тех, кто пребывает во Христе Иисусе». «Пребывать во Христе» значит иметь спасение. Если вы доверили свою жизнь Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, для вас уже нет осуждения. Никакого. Как это возможно? Дело в том, что вместо вас наказание понес сам Господь Иисус Христос. Он был осужден вместо вас, и теперь, пребывая в Нем, вы свободны от всякого наказания. Именно это Иоанн имеет в виду, когда пишет, что у нас есть ходатай перед Отцом. Иисус Христос – праведник. Об этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Если мы грешим, наш защитник ходатайствует за нас перед Богом. Иоанн называет его нашим умилостивлением. Во втором стихе мы читаем, что Иисус есть умилостивление за грехи наши. Умилостивление значит удовольствие. Бог был полностью удовлетворен жертвой Христа на кресте. Гнев Божий был излит на Иисуса, и теперь, по отношению к нам, Бог испытывает только любовь. Для детей Божьих нет никакого осуждения. Я говорю все это потому, что вы очень часто можете услышать, что спасение можно потерять. Но ведь это не так. Я могу объяснить это на примере. В прошлом веке, когда первые поселенцы пересекали Северную Америку, направляясь в Калифорнию, караваны из их повозок обычно проходили через великие равнины. Нередко бывало так, что от удара молнии трава на равнине загоралась, и тогда на караван надвигалась огромная стена огня. Как вы можете себе представить, ситуация была довольно опасной. Трава в прериях очень сухая и горит чрезвычайно быстро. Но знаете, что делали переселенцы, завидев приближающийся к ним огонь? Они сами разжигали костер. Они сжигали траву позади себя и ставили на выжженном месте свои повозки. Поэтому, когда огонь приближался, он не мог причинить им никакого вреда, ведь они стояли на уже выжженной земле, где нечему было гореть. Все это я рассказал вот почему. Когда вы находитесь во Христе Иисусе, вы как будто бы стоите на выжженной земле. Гнев Божий не может вас коснуться, потому что Иисус уже был наказан вместо вас. Он понес на себе всю тяжесть Божьего суда над грехом. И вы теперь находитесь в Нем. Вы стоите на выжженной земле, если вы доверились Ему. Именно поэтому Писание говорит нам, что нет больше никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. В Псалмах сказано: «Господом утверждаются стопы праведника, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Господь держит нас за руку, как маленьких детей. Знаете, я часто беру своего 5-летнего сынишку Джона погулять. У этого парня есть интересная привычка. Временами он пытается от меня убежать, хотя так, наверное, поступают все 5-летние дети. Но вот представьте себе, если бы мы с ним шли около трамвайных путей, по которым к нам приближается трамвай, а Джон попытался бы освободить свою руку из моей и куда-нибудь побежать. Как вы думаете, удалось бы ему это? Уверяю вас, что нет. Ведь я держу его за руку, я гораздо сильнее и вовсе не собираюсь отпускать его в этой опасной ситуации. Друзья мои, иногда мы с вами пытаемся высвободить свою руку из руки Бога. Но как вы думаете, позволит ли он нам сделать это? Конечно же, нет. Если я не отпускаю руку моего 5-летнего сына, то почему вы думаете, что Бог отпустит вашу руку? Знаете, что сказано в 10 главе Евангелия от Иоанна? Там сказано: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Здесь все сказано предельно ясно, правда? Давайте теперь перейдем к теме нашей сегодняшней передачи. Посмотрите на второй стих и особенно на его окончание. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Иисус отдал свою жизнь не за какую-то группу избранных. Он умер за грехи всего мира. Здесь нет никаких исключений. Он умер за мои грехи, он умер за ваши грехи, мой дорогой радиослушатель, где бы вы ни находились. Христианство – это не какая-то западная религия. Более того, оно берет свое начало на Востоке. Это неправда, что христианство уместно только для Запада. Я бы даже сказал, что это очень большое заблуждение. Не так давно ко мне в гости приходило несколько друзей-мусульман, и когда я им сказал, что Америка не является христианской страной, они очень удивились. В мире многие думают, что все американцы – христиане. На самом деле это служит христианству очень плохую службу, отнюдь не делая его привлекательным для нехристианских стран. Ведь разве не в Америке процветает порнография, распущенность и разврат? Мне стыдно это признавать, но это так. В нашей стране бизнес порнографии развит даже больше, чем бизнес производства гамбургеров. Да, в Америке много плохого, но не стоит обвинять в этом христианство. Ведь в действительности настоящими христианами являются очень немногие американцы. Рождение в христианской семье отнюдь не делает человека христианином. Необходимо быть рожденным свыше и стать чадом Божьим. Ни Америка, ни другие западные страны нельзя назвать христианскими. Христианство в них лишь фасад, но за этим фасадом ничего нет. И это прекрасно видно, если взглянуть на жизнь людей в этих странах. Об этом, кстати, очень красноречиво говорят следующие несколько стихов. Давайте прочитаем с 3 стиха. «А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Я думаю, эти 2 стиха нуждаются в небольшом пояснении. Во времена Павла существовала секта гностиков, лидером которой был человек по имени Керинф. Учение гностицизма заимствовало из христианства несколько истин, которые перемешало с ересью и ложью. Итак, Керинф был их предводителем в городе Ефесе. Гностики верили в то, что все материальное в мире является злом, также тело – это зло, ведь оно материально. И в конечном счете они верили в 2 богов. Они считали, что существует бог Ветхого Завета, злой и яростный, сотворивший всю материальную вселенную, а также бог Нового Завета, бог любви, сотворивший все духовное. Они утверждали, что ни бога Ветхого Завета, сотворившего наше тело, ни бога Нового Завета не заботит то, как мы живем. То, что мы делаем в теле, не играет никакой роли, ведь все материальное греховно, в том числе и человеческое тело. Что же делал Керинф? Мне бы хотелось объяснить это все очень простым и доступным языком, чтобы всем сразу было все понятно. Этот предводитель культа и лжепророк жил в сексуальном грехе и, более того, утверждал, что это правильно, так как Бог не обращает внимания на тело, ведь оно все равно грешное. Бог смотрит только на дух, и ему совершенно не важно то, как мы живем. Что же отвечает Иоанн на такие заявления? Давайте еще раз прочтем 4 стих. «Тот, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Керенф утверждал, что знает Бога очень близко, и тем не менее жил совершенно безнравственно. Иоанн называет его лжецом, потому что, познавая Бога по-настоящему, человек начинает больше и больше любить его. А любить Бога значит соблюдать его заповеди, одна из которых относится и к прелюбодеянию. Половые отношения до брака греховны, они противоречат Божьему постановлению. Это проявление тьмы. Половые отношения с кем-либо, кроме супруга, называются в Библии блудом. Он также противен Богу. Это грех и тьма. Любой, кто утверждает, что познал Бога лично и при этом живет во тьме, — лжец. Более того, он вообще не знает Бога. Именно это говорит нам Иоанн. Он это делает очень ясно, не правда ли? У нас нет никакого повода для сомнений. Послушайте, как он продолжает свою мысль в 5 стихе. «А кто соблюдает его слово, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». Действительно, друзья мои, мы можем с легкостью понять, кто пребывает в Боге, а кто нет. Кто послушен Господу, тот ходит в Его свете. Это так очевидно. Если мы говорим, что знаем Его, то нам следует доказать это своей жизнью. Знать Его – значит иметь в своем сердце любовь к окружающим. Если в вашем сердце живет ненависть и злость, это говорит о том, что вы совсем не знаете Его и очень от Него далеки. Именно этому учит нас Иоанн. Послушайте, что он говорит дальше. Давайте прочтем 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Иоанн уверен, если вы близки к Иисусу, ваша жизнь обязательно будет походить на его жизнь. Жизнь Христа будет сиять через вас, если он живет в вас. Иисус сказал, что мы должны пребывать в нем так же, как ветви на лозе. Жизнь лозы наполняет все ее ветви. Если мы, как ветви, соединены с лозой, то в нас будет та же жизнь, что и в лозе. Друзья мои, христианство — это не просто подражание Христу. Христианство — это сам Христос, живущий внутри нас и через нас. Наша задача состоит только в том, чтобы быть всегда близкими ко Христу через веру. Его любовь видна миру в нас. Вот чему учит нас Иоанн. Какая это прекрасная истина! Но давайте продолжим наше чтение, ведь Иоанн еще не закончил. Зная, с какой неохотой мы воспринимаем слова назидания, он снова и снова повторяет то, что нам так важно понять. Вот что он пишет в 7 стихе. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». Иоанн как бы говорит, «Я не хочу дать вам какое-то новое откровение о том, как нужно любить или пребывать во Христе. Я пишу вам только то, что сказал мне сам Иисус». Мне кажется, здесь он снова обращается к тем лжепророкам, которые так распространялись в те времена. Керенф и его последователи утверждали, что постоянно получают новое откровение от Бога. В наши дни тоже есть такие люди. Библия для них уже недостаточно хороша. Вместо этого у них появляются различные видения, новые идеи и учения. Христиане часто начинают прислушиваться к таким псевдоучителям. Это будоражит их ум, ведь хочется услышать что-то новое. Но Библия заключает в себе нечто новое для нас. Она есть Слово Божие. Иоанн говорит не от себя. Он только повторяет слова Господа Иисуса Христа. И должен сказать вам, остерегайтесь людей, которые будут пытаться убедить вас в откровениях, полученных не из Писания. Именно так начали свое существование все новые лжерелигии. Сатана может дать новое откровение и полностью сбить человека с верного пути. Все, что хотел нам сказать Бог, заключено в Библии. Больше нам ничего не нужно. Иоанн говорит, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю. И далее в 8 стихе, «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Так, это звучит как противоречие всему тому, что я только что сказал. Кажется, что теперь Иоанн собирается дать нам новую заповедь. Но это не совсем так. Вот что Иоанн здесь имеет в виду. Иисус в ночь перед своим распятием собрал учеников для Тайной вечери и сказал им следующее. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Это было новой заповедью, потому что в Ветхом Завете было сказано любить ближнего, как самого себя. Но дело в том, что в мире есть немало людей, которые не очень-то любят себя, поэтому любовь к ближнему не кажется им уж таким большим делом. Иисус же повышает эталон любви. Он ставит его на такой уровень, которого может достичь только сам Бог. Мы с вами, друзья мои, призваны любить друг друга так же, как Иисус возлюбил нас. Что это значит? Он любил нас настолько, что отдал свою жизнь за нас. Вот это любовь. Любовь, готовая пожертвовать собой ради другого. Это самая высшая форма любви. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Доказательство тому, что вы ученик Христа – любовь к окружающим вас людям. Новая заповедь состоит в том, что мы любим друг друга так, как нас возлюбил Иисус. Да, мы призваны любить даже своих врагов. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших». Но как, скажите, пожалуйста, это возможно? На самом деле, друзья мои, это не так уж и трудно. Ведь Иисус будет любить их через нас. Именно на этом я хочу заострить ваше внимание в нашей сегодняшней передаче. Мы не можем так любить людей, ни вы, ни я. Только Иисус может. Это божественная любовь. Только Иисус может любить своих врагов. Все, что нужно делать нам, оставаться близкими к Нему. Нам необходимо постоянно пребывать в тесных взаимоотношениях со Христом. И тогда именно такая любовь будет исходить из нас. Мы сможем любить своего ближнего настолько, что будем готовы отдать за него жизнь. Мы будем любить своих врагов. Иисус сделал это. Когда Он висел на кресте, прибитый к Нему римскими солдатами, Он взглянул на них и сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он молился за своих врагов. Первый христианский мученик Стефан, молодой человек, которого насмерть забила камнями кучка исполненных ненависти и злобы людей, умирая, произнес: «Господи, не вмени им греха сего». Он также молился за своих врагов. Он любил их. И вы можете делать то же самое, если знаете Бога лично. Иоанн говорит: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Что Иоанн этим хочет сказать? Разве этот век заканчивается, и тысячелетнее царство Христа не за горами? Ну, тысячелетнее царство Христа действительно уже близко. Но тьма вовсе не проходит. Более того, наш мир становится только хуже и хуже. Иоанн говорит о нашей собственной жизни. Когда мы узнаем Христа и пребываем с Ним, то тьма уходит из нашей жизни. Святой Дух начинает жить в нашем теле и освобождает нас от рабства греха. Тьма проходит. Вместо того, чтобы испытывать злость и раздражение по отношению к людям, мы начинаем все больше и больше любить их. Тьма проходит. Бог удаляет из нашей жизни грех, чтобы жизнь Иисуса Христа свободно текла через нас. Нашу жизнь до Христа можно сравнить с засоренной трубой, которую Бог прочищает, убирая из нее все, что мешает воде течь в ней легко и свободно. Святой Дух стремится наполнить нас своей жизнью, но Ему необходимо убрать со своей дороги всю тьму. Именно это Он и делает в нас. Тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Я помню, как несколько лет назад я получил письмо от человека из Шотландии. Я тогда также вел изучение первого послания Иоанна на радио и тоже говорил о тьме и свете, о любви и ненависти. Так вот, этот человек написал: «Мне кажется, Джек, что я нахожусь во тьме. Когда мне было 30 лет, во время Второй мировой войны, меня взяли в плен немцы. Я провел 6 лет в Польше в концлагере. Я стал ненавидеть нацистов, и я ненавижу их вот уже 30 или 40 лет. Наверное, я живу во тьме». Я написал ему, что это действительно так. Ненависть — это тьма. Но я также сказал ему, что он может любить немецкий народ, любить тех, кто причинил ему ту ужасную боль, если он доверится Христу и обретет прощение в нем. Видите ли, в конечном итоге, в Божьих глазах, мы все мало чем отличаемся от нацистов. Мы все полны ненависти и зла. Но когда мы обращаемся ко Христу, Он прощает нас. Тот человек считал, что он все же лучше нацистов. Но это ошибка. Ошибка, которую совершают сегодня очень многие. Они сравнивают себя с другими и считают, что им не нужно Божье спасение, потому что они лучше, чем большинство людей. Не делайте такой ошибки, дорогой радиослушатель. Иисус умер за вас на кресте 2000 лет назад. Он умер для того, чтобы заплатить за ваши грехи, и вы можете получить спасение, если призовете Его имя. Библия говорит нам, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Возложите вашу веру на Христа и обретите спасение. Узнайте, что значит быть избавленным от тьмы. Ну что ж, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Знаю, что многие слушатели нашей программы, в том числе и я, вспоминая прошлое, сожалели о каком-нибудь неудачном своем решении. «Если бы я только этого не делал», или «если бы я только сказала нет», или же «если бы я вышла замуж за другого человека».
1: Практически каждый из нас время от времени произносит «если бы только...» Но когда возвращаетесь в прошлое, вы начинаете жить в разбитом мире, побежденное и сметенное.
0: Увы, это так.
1: Но есть еще два слова, которые могут изменить все.
0: Любопытно. И что же это за слова такие волшебные?
1: Вместо того, чтобы твердить «если бы только», примите обстоятельства такие, какие они есть, и вперед, в будущее, со словами «и все же».
0: Браво, браво, в этом что-то есть.
1: Конечно. Вспомните Иосифа, которого родные братья продали в рабство. И он мог бы, отчаявшись, сказать: «Если бы я только не так много хвастался, я не оказался бы в рабстве». Но он смотрел в будущее. Он верил, что Господь превратит его поражение в победу. И наступит такой момент, когда он скажет своим братьям: «Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро».
0: Советую всем перечитать эту историю. Она записана в Библии, книга Бытие, 50 главе.
1: Кто-то сказал: «Успех не вечен, а неудача не смертельна». Несомненно, это утверждение верно для тех, кто говорит «и все же».
0: Вы все еще хотите сказать «если бы только»? Я уже нет. Более того, если мы говорим «если бы только», то мы препятствуем участию Господа в трудной для нас ситуации. А слова «и все же» помогут нам сконцентрироваться на том, что Господь даст выход из данного положения.
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Господь говорит о самообмане в стихах с 21 по 27. Какое достойное завершение проповеди! После утверждения всех принципов и предупреждения о лжепророках, Господь как бы говорит: «Теперь предупреждаю вас еще об одном. Убедитесь, чтобы вы сами не обманывали себя в том, что действительно принадлежите Царству Небесному». Господь предупреждает нас о двух видах самообмана. Обратите внимание, что в стихах с 21 по 23 говорится о людях, которые говорят и не делают, а в стихах с 24 по 27 говорится о людях, которые слушают и не делают. Эти люди обманывают сами себя. С одной стороны, это словесное признание, а с другой – умственное познание. Я называю это пустыми словами и пустыми сердцами. Это то, о чем мы хотим поговорить сегодня. Самообман, простое словесное признание, простое умственное знание, или, как Джон Скотт это называет, маскировка для непослушания. Теперь заметьте, что в конце 21 стиха находятся ключевые слова: «Но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это сказано не о тех, кто говорит, и не о тех, кто слушает. Это сказано о тех, кто исполняет. Господь говорит, что если вы живете праведной жизнью, то Ему все равно, что вы говорите или что слушаете. Это очень сильное выражение, и я призываю вас слушать, что говорит Дух Божий. В обоих заключительных отрывках противопоставляются верные и неверные ответы на призыв Христа. Мы видим, что наше положение в вечности зависит от выбора, который мы делаем. Как я уже сказал, этот выбор имеет отношение либо к тому, что мы говорим, противовес тому, что делаем, или он относится к тому, что мы слышим, противовес тому, что исполняем. Заметьте, что Господь не говорит к людям, не имеющим никакого отношения к религии. Он говорит к людям, которые буквально одержимы религиозной деятельностью. Они не предатели веры, они не против Бога, они не атеисты или агностики. Это очень религиозные люди, но они обречены, потому что находятся на неверном пути и обманывают сами себя. Может быть, их самообман – результат учения лжепророка, а, возможно, их учили истине, но они сами себя обманывают. Они, как иудеи, о которых Павел говорит: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Я уверен, что это послание сегодня должно быть обращено и к нам, потому что убежден, Церковь Иисуса Христа буквально набита людьми, которые, по сути, не христиане, но этого не осознают. Недавно я прочитал, что в мире 2 миллиарда христиан и 2 миллиарда нехристиан. При этом я задаюсь вопросом: откуда такая точность? Кто установил критерии, по которому это определили? Это не то, о чем говорит Писание. Писание говорит «многие» и «немногие». Затем фонд социальных опросов утверждает, что по результатам их исследований 52% населения Америки рожденные свыше христиане. Но это опять не соответствует Писанию. Разве это не иллюзия, когда вы считаете себя рожденным свыше христианином только потому, что в анкете вы написали слово «да» напротив вопроса «являетесь ли вы рожденным свыше христианином»? Иисус говорит, что многие, кто считает себя в Царстве Божьем, в действительности не там, и лишь немногие являются его частью. Это повсеместное заблуждение. Можно заблуждаться в отношении многих вещей, но заблуждение относительно того, являетесь ли вы христианином, может повлиять на вашу вечную участь. Иисус говорит, чтобы мы проверяли себя очень внимательно. Я думаю, что многие, о которых говорится в 21 и последующих стихах, не только лжепророки. К ним можно перечислить и тех людей, которые не только обманывают сами себя, но и обманываются относительно того, искуплены ли они. Сегодня мне бы не хотелось углубляться в эту тему, поскольку наше время ограничено, но Библия буквально наполнена предупреждениями тем людям, которые обманываются. Матфея 25:1 говорит: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Конечно же, девы символизируют людей, которые как-то связаны с христианством, а жених символизирует Христа. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Как люди, из которых одни строят дом свой на камне, а другие на песке. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Другими словами, они имели подобие святости, но и не имели силы, не имели того, что нужно, не имели самого главного. Они не имели спасения,
а имели только церковность. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Откройте снова 7 главу от Матфея, там говорится то же самое. Настанет день, когда люди будут ожидать, что дверь откроется, а она захлопнется прямо перед ними. «Не знаю вас». Сегодня так много людей думают, что спасены и находятся в безопасности. Суд будет для них полной неожиданностью. Что вводит людей в заблуждение? Что заставляет их думать, что они спасены? Позвольте сделать несколько предположений. Я думаю, прежде всего так бывает потому, что люди принимают ложную доктрину уверенности. Давайте предположим, что когда вас привели ко Христу, вам сказали: «Все, что тебе нужно теперь сделать, это помолиться короткой молитвой, то есть произнести маленькую формулу, основанную на определенных утверждениях. Вот вы помолились, вы сказали все, что нужно. Если вы сделали все это, то уже никто не сомневается, что вы спасены». И так происходит часто. Люди получают ложное чувство уверенности. Знаете что? Когда вы приводите кого-то к Иисусу, никогда не следует говорить: «Теперь я знаю, что ты спасен, и никогда не сомневайся в этом». Я даже слышал, как люди говорили, что если ты призываешь Христа в свою жизнь во второй раз, то ты отрицаешь какое-то Божье свойство, отрицаешь постоянство Его спасения или сомневаешься в Его верности. В некотором смысле это означает, что ты не веришь Богу. Никогда не делай этого, а просто верь. Но все это обман. Если вы чувствуете, что хотите пригласить Христа стать вашим Господом и Спасителем, сделайте это снова, несмотря на то, что уже делали это раньше. Я думаю, что очень часто в нашем служении мы предлагаем людям маленькую психологическую игру, смысл которой заключается в том, чтобы люди перестали беспокоиться по поводу своего спасения. Мы услышали от этих людей нужные слова, короткую молитву, но Дух Божий не дал им уверенности во спасении. В притче Иисуса о семени говорится о том, что только одно семя принесло плод. Не ходите вокруг, убеждая людей в их спасении, ведь таким образом вы даете им ложную уверенность. Пусть Господь сам даст им эту уверенность через Духа Своего, свидетельствующего Духу их, что они являются чадами Божьими и взывают «Авва, Отче». Пусть Бог даст им эту уверенность, когда они к вере своей прибавят добродетель. И вот тогда, когда они к вере своей прибавят добродетель и терпение, и благочестие, и любовь, только тогда их избрание будет очевидным. Только тогда они будут знать, что их грехи прощены. Только тогда они прозреют и увидят реальность спасения. Это Божья работа, а не утверждение первого встречного. Я думаю, многие люди верят в то, что спасены, только потому, что им кто-то сказал об этом. Мне кажется, есть еще кое-что, что вводит людей в заблуждение. Это недостаток самоанализа. Ведь люди в действительности себя не следуют. Они так увлекаются концепцией благодати, что для них все благодать и все прощение. Они никогда не заботятся о том, чтобы осознать свой грех. Кто-то скажет им, что не обязательно исповедовать свой грех, потому что грех уже прощен, все устранено, и ни о чем не надо беспокоиться, а просто спокойно продолжать жить своей жизнью. Это похоже на то, что в богословии называется антиномией или отрицанием, противопоставлением закону Божьему. Люди приходят к тому, что даже не беспокоятся об исследовании собственной жизни. Почему вы думаете, Господь приводит нас к Своей вечере в 1 Коринфянам еще и еще раз? Для того, чтобы человек сам испытывал себя. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Если вы этого не делаете, возникает опасность самообмана,
Вам необходимо увидеть свой грех, увидеть свои побудительные мотивы, чтобы понять, почему вы делаете то, что делаете. И поверьте, если вы спасены, Господь подтвердит это Духом Своим, который будет свидетельствовать Духу вашему. И четвертое, что, как мне кажется, вводит людей в заблуждение, я называю это подходом равноценного обмена. Всякий раз, когда вы видите что-то неправильное в своей жизни, вместо того, чтобы разобраться с этим и исследовать себя, истинно ли вы в вере, вы находите в себе что-то доброе и производите равноценный обмен. Вы всегда уравновешиваете положительное и отрицательное, вместо того, чтобы оценить свою жизнь со всей честностью и спросить себя, верующий ли я? И если да, то могу ли я так поступать? Но вместо этого вы говорите себе, да, сейчас я сделал плохо, но в прошлый раз я совершил хороший поступок. Я много раз разговаривал с гомосексуалистами, которые говорили мне, я христианин, я рожден свыше. Они могли цитировать основные постулаты веры, называли день, когда были спасены, и даже показывали карточку, где они вписали свое имя в пустой строке. Эти люди утверждали, что верят в Христа, но они обманываются в своей ложной уверенности, неспособности к самоанализу, со всей своей религиозной деятельностью и принципом равноценного обмена. Итог всего этого всегда печален. Вам лучше подумать над тем, живете ли вы в полном повиновении Слову Божьему. И когда вы не повинуетесь Ему, есть ли чувство вины и сожаления, которые приводят вас к покаянию? Если этого нет, то возникает справедливый вопрос. А христианин ли вы? Ведь о том, кто входит в Царство Небесное, 21 стих говорит, что это не тот, кто слушает, а тот, кто исполняет. Когда такие гомосексуалисты или кто-либо другой говорят, что они христиане, мой ответ на это будет следующим. Если это так, то вы не будете делать то, что делаете.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
0: У Бога все светлое, чистое, открытое и прекрасное. В его дворах нет ничего затаенного, одна лишь ясность и прямота, верность и святость. Никакая нечистота не может приблизиться к Богу. Также и Дух Святой, чистый, непорочный, благородный. Свет Господень не может появиться в черствости. Он светит только в доброте, неся утешение и исцеление. Свет Христов не ограничивается пределами небес. Его лучи проникают во тьму нашего мира и совершают искупление. Что это за благодать? Ныне среди мрака воссиял Христос. Он не бросает погибающих, но озаряет и освобождает их. Мы должны согласиться с тем, что есть мир тьмы, враждебный миру света. Откуда появилась тьма, мы точно не знаем. Этой тайны Иоанн Богослов нам не открыл, потому что он хотел, чтобы мы познали свет, а не вникали во тьму. Люди вместе со своим творением погрязли во тьме. Весь мир лежит во зле. Может быть, тебя мучают такие вопросы? Если Христос сотворил добрый мир в единстве с Богом, то каким же образом в него вкралась тьма? Если Бог сотворил человека по образу своему, почему же мы теперь лишены славы Божией? Иоанн не называет по имени сатану, этого духа, который взбунтовался против Господа и попытался заслонить собой свет Божий. Он ежечасно противится Христу, отвращаясь от своего Создателя и все более удаляясь от Него. Утратив дарованный Богом свет, сатана возгордился и возжелал стать великим без Бога, вознестись выше Него и одолеть Его. С тех пор сатана стал князем тьмы. Дорогой брат,

0: свете. Но не под силу вероломному одолеть Господин свет, и он озлобленно заслоняет свое лицо в полном бессилии. Света ему не поглотить. Самое страшное, что миллионы людей живут в глухой ночи своих грехов и не видят солнца Христа, либо потому, что они слепы и не могут узреть славы Господней, либо же потому, что они покрыли лица свои покрывалом греха и не видят и не разумеют. Ну а солнце, верно, нет нужды толковать. Оно просто есть, яркое, сияющее, слепящее. Каждый ребенок знает, что оно приносит жизнь. Однако многие люди не понимают силы и славы Христовой, потому что не желают познать его. Приверженцы ереси закрывают глаза, ослепленные Богом века сего, и ненавидят слово истины о божественности Христа. Они стремятся истребить христовых последователей, но на самом же деле просто не хотят, чтобы выявились их грехи. Они не желают идти к свету, а считают за лучшее оставаться во тьме. Вместо самоотречения и исповедания грехов они тщеславятся и заносятся, оставаясь незрячими перед благодатным светом Христовым. Тьма борется со светом. Свет же одолевает ее любовью. Подумай, кем ты являешься сейчас? Светом в Господе или тьмой в лукавом? Молитва. Господи, Ты — свет мира. Мы идем за Тобой, веруя в Твою любовь. Мы уже не ходим во тьме, но обрели свет жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не покинул нас во гневе Своем, но призвал нас в Свой яркий свет. Освети жизни миллионов людей вокруг нас, которые не видят Тебя, хотя Ты сияешь перед ними. Помилуй нас и озари нас, о освящающий! Вопрос 8. В чем различие между духовным светом и тьмой? Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете.
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет».

пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе, и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 4.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат.
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему:
17: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
18: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
19: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
7: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
4: Ученики сказали ему:
10: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
7: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
13: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
4: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
7: «Не бойся, только веруй».
4: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
7: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
7: «Талифа куми»,
4: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Глава 6.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
19: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
4: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Когда во времена Древнего Рима христиане подвергались ужасным гонениям, о которых свидетельствует история, своим условным знаком они избрали изображение рыбы. Стоило рабу или свободному нацарапать на земле этот символ, как посвященный в эту тайну, без слов понимал, что перед ним брат или сестра по вере. В условиях жестокого правления императора Нерона и подобных ему эти предосторожности не были излишними, хотя и не спасли первые христианские церкви от гонений. Почему же первые христиане избрали своим символом именно рыбу, а не какое-либо другое животное или, скажем, растение? Одно из объяснений этого относится к такой области знаний, как лингвистика. Дело в том, что в греческом языке, которым пользовались в Римской империи в качестве литературного, слово «рыба» звучит как «ихтиос». Греческое произношение этого слова было созвучным первым буквам фразы «Иисус Христос есть Господь». Именно то, что Иисус Христос является Господом, и было исповеданием первых христиан, отчего их принуждали отречься в наполненной языческими богами Римской империи. Таким исповеданием были недовольны представители всех религий, как иудеи, считавшие Иисуса просто человеком, а не мессией, так и язычники, не признававшие единого Бога. И поэтому для христиан значение этой фразы было и остается в действительности жизненно важным. Возможно, другой причиной, по которой первые христиане могли выбрать своим символом рыбу, было то, что евангельские события большей частью происходили в Галилее. Расположенная на берегах озера Кинерет или Генесарецкого, Галилея со времен Христа и до ныне остается страной рыбного промысла. Рыба была обычной пищей народа израильского. В Иерусалиме даже одни из ворот назывались рыбными. Многие из учеников Христа до своего призвания были рыбаками, закидывающими свои сети в воды Галилейского моря. Сегодня мы узнаем о том, как Иисус призвал первых учеников. Об этом речь идет с 16 стиха 1 главы Евангелия от Марка, изучению которой и посвящена очередная лекция доктора МакГи. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы Евангелия от Марка. Как мы уже говорили, это одна из самых насыщенных событиями глав Священного Писания. В этой главе рассказывается о служении Иоанна Крестителя и о крещении самого Господа Иисуса. Мы также узнаем об искушении Иисуса в пустыне и о начале Его служения. Обо всем этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Сегодня мы рассмотрим оставшиеся события этой главы – призвание учеников, а также рассказ о чудесах, сотворенных нашим Господом в субботу. Прочтем стихи с 16 по 20. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. И пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Надо сказать, что в Евангелиях мы встречаем три отрывка, когда Господь призывает своих апостолов. Первый из них мы находим в Евангелии от Иоанна в первой главе в стихах с 35 по 51. В этом отрывке говорится о том, как Иисус, идя в Иерусалим, встретил этих людей и позвал их за собой. Но это было, можно сказать, неформальное призвание. Они лишь хотели узнать, где живет Иисус. Дело в том, что Иоанн Креститель указал на Него, и некоторые из учеников Иоанна пошли за Иисусом. но они не остались с ним. В тот раз он просто не просил их остаться. Тогда они просто вернулись к своей рыбной ловле в Галилее. Второй раз мы видим, как Иисус призывает к себе будущих апостолов в Евангелии от Марка. Здесь мы читаем о начале его служения. Однажды, идя по берегу Галилейского моря, он видит этих двоих учеников, Симона и Андрея, занятых рыбной ловлей. И он призывает их следовать за ним. Им теперь предстоит стать ловцами человеков. Однако из Евангелия от Луки, с 5 главы стихов с 1 по 11, мы узнаем, что после они вновь вернулись к своему ремеслу. Последнее призвание – это когда Иисус назвал своих учеников апостолами. Мы можем прочесть об этом в 3 главе Евангелия от Марка, в 10 главе Евангелия от Матфея, а также в 6 главе Евангелия от Луки. Ученики вернулись к своей рыбной ловле, и Симон Петр даже сказал Иисусу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но Петр, говоря эти слова, имел в виду следующее: «Господи, почему ты не найдешь себе кого-нибудь другого? Оставь меня, потому что я подведу тебя, ведь я всего лишь грешный человек». И слава Богу, что Господь не махнул на него рукой. Это был третий раз, когда Господь призвал их к себе, делая их своими апостолами. В следующем отрывке мы читаем о событиях, которые произошли в день субботы. Мы знаем, что Господь ушел из Назарета, потому что его собственные соплеменники не пожелали его принять. И он отправился в Капернаум, который стал центром его деятельности в течение всего времени его земного служения. Здесь мы видим, как в один субботний день, рано поутру, Иисус пришел в синагогу и начал учить народ. Стих 21. «И приходят в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил». Вы, наверное, помните, что когда религиозные вожди упрекали Иисуса в том, что Он творил в субботу чудеса, Он отвечал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Об этом можно прочесть в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 17 стихе. В 4 стихе 120-го псалма мы читаем, что «созидательная деятельность Господа не прекращается ни на минуту, не дремлет и не спит хранящий Израиля». То же самое мы видим и в земной жизни нашего Господа. Он не знал ни минуты покоя. Далее, 22 стих. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Здесь мы видим, какое воздействие оказывают учение и манеры Иисуса на людей. Церковь в наши дни критикует за то, что она слишком слаба в своем служении, что она не имеет силы и власти. Причина, почему наше служение столь бессильно, состоит в том, что мы утратили нашу веру. Правда, когда я говорю «мы», я вовсе не имею в виду, что это я утратил веру. Просто я хочу сказать, что в целом церковное служение в наши дни более не старается учить и проповедовать истинное Слово Бога. Я бы сказал, что наблюдается отход от истины. То же самое можно утверждать и об иудейских синагогах в то время. Именно поэтому этих людей так поражали сила и стиль учения нашего Господа, когда Он учил в их синагогах. Это в корне отличалось от того, к чему они привыкли. Далее нам рассказывается о чуде, сотворенном нашим Господом. Читаем стихи 24 и 25. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Это первое чудо, которое описано в Евангелии от Марка. Обратите внимание на то, что это чудо связано с духовной сферой. Дело в том, что Бог властвует над духовным миром, а значит, Он властвует и над бесами. Есть немало исторических свидетельств, указывающих, что в Римской империи широко процветали демонизм и бесовство. Но единственный способ, как можно справиться с бесовством, это посредством Господа Иисуса Христа, потому что Он единственный, кто способен вмешаться в эту сферу. Именно по этой причине Марк и приводит это чудо самым первым. Рассказывая нам об этом чуде, Марк как бы указывает, что если Иисус имеет власть в этой сфере, то Он имеет власть и в любой другой сфере, а также, что лишь Бог способен сделать такое. Это является одной из Его отличительных черт. То есть Иисус демонстрирует, что Он имеет власть и могущество. Сначала Он учил как тот, кто имеет власть, а теперь Он проявляет эти власть и могущество на деле. К сожалению, друзья мои, в современной культуре в наши дни все больше и больше распространяется поклонение сатане. В оккультной сфере сегодня происходят такие сверхъестественные вещи, которые можно объяснить лишь тем, что они делаются властью сатаны. Как иначе объяснить здравым рассудком, почему в наши дни молодые люди оставляют свои любящие семьи и присоединяются к молодежным бандам? Почему благополучные, казалось бы, дети начинают вдруг стрелять в своих собственных товарищей? Это кажется невероятным, но это и есть влияние сатаны. И нам предстоит увидеть истинное бесовство, если такая картина будет продолжаться и далее. Друзья мои, этот мир должен понять, что существует лишь один путь, как справиться со всем этим. Посредством нашего Господа Иисуса Христа. Лишь Он один может управлять бесовскими силами. И именно это демонстрирует нам первое чудо, которое приводит нам евангелист Марк. Далее читаем стихи с 25 по 28. «Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Обратите внимание, друзья, что своим учением и чудесами Иисус демонстрирует принадлежащие ему власть и имущество. А люди не могут понять этого. Господь обладает властью, которую этим людям невозможно постичь. «И вскоре разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Далее Марк рассказывает нам о другом происшествии, которое, по всей видимости, имело место в тот же самый день, стихи с 29 по 31. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Итак, мы видим, что в тот день он сотворил еще одно чудо. И далее наступает вечер, читаем стихи с 32 по 34. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. и Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Обратите внимание, что здесь Марк делает точно то же самое, что и Матфей в своем Евангелии. Марк указывает нам на тот факт, что Иисус совершил много других чудес и исцелений. То есть Марк подчеркивает, что он рассказывает нам лишь о немногих событиях. Действительно, Иисус исцелял буквально сотни и сотни людей, хотя до нас дошли письменные свидетельства лишь о немногих отдельных случаях. Интересно отметить одну деталь. Нечистые бесы узнавали Господа Иисуса. Они знали и верили, кто такой Иисус. Но при этом важно, что это знание еще не давало им спасения. Только что мы прочли о событиях, происшедших в ту субботу. Для Иисуса это был очень занятой и тяжелый день. И мы могли бы подумать, что на следующий день он не будет вставать рано поутру. Но вот мы читаем в 35 стихе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мы могли бы подумать, что после такого занятого субботнего дня он будет отдыхать весь следующий день. Я знаю многих проповедников, которые в понедельник берут выходной, чтобы отдохнуть от тяжелого дня в воскресенье. И я не стану осуждать их за это. Раньше я поступал точно так же, хотя вот уже несколько лет я этого не делаю. Здесь, однако, мы видим, что на следующий день рано поутру Иисус поднимается и идет в уединенное место помолиться. Так что

Но одно его учение не спасет вас, друзья. Нас спасает лишь то, что он сделал на кресте. Обратите внимание на то, что он проповедовал в синагогах и изгонял бесов по всей Галилее, то есть в течение своего трехлетнего служения он работает на всей территории Галилеи. 39 стих указывает нам на то, что в то время бесовство и демонизм процветали. Надо сказать, что в истории Израиля было три таких периода. Во времена Моисея, во времена пророка Илии, а также в то время, когда Иисус, Агнец Божий, был на этой земле, о чем мы и читаем в этих строках. А теперь мы подходим к последнему чуду в этой главе. Надо сказать, что все описанные здесь чудеса были связаны с очень непростыми ситуациями, и все они были не похожими друг на друга. Здесь мы встречаемся с прокаженным. Проказа не являлась неизлечимым заболеванием. Человек мог исцелиться, и об этом мы можем прочесть в книге Левит. Однако, как правило, это заболевание приводило к смертельному исходу. Поэтому такая болезнь, вне всякого сомнения, была трагедией. Больной проказой человек превращался в отвратительного урода и становился изгоем общества. Прочтем 40 и 41 стихи. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“». Я хотел бы обратить ваше внимание на один очень важный психологический аспект данного чуда. Больной проказой являлся изгоем общества. Нормальный человек ни за что не стал бы касаться такого больного. Поэтому можно не сомневаться, что уже многие годы до этого несчастного никто не дотрагивался. А также и сам больной не имел права никого касаться. Я могу себе представить, как это было. Родственники этого несчастного приносили и оставляли ему еду и питье, и только после того, как они удалялись, он мог подойти и забрать принесенное. Прокаженный мог разговаривать со своими близкими издалека, но он не мог приблизиться к ним, не мог подойти и обнять своих родных. Но посмотрите, что мы видим здесь. Господь сам дотрагивается до этого человека и исцеляет его. Стихи с 42 по 44. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: „Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им“. Очищение прокаженного должно было проходить по определенному ритуалу, введенному Моисеем. И, как мы видим, здесь наш Господь не мог нарушить закон Моисея. Далее мы читаем, что сделал этот прокаженный. 45 стих. «А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Как мы видим, этот человек, вместо того, чтобы молчать о происшедшем, пошел и рассказал обо всем людям. При этом он ослушался повеления нашего Господа. У меня был один знакомый проповедник, и иногда после проповеди в своей церкви я шел в его церковь, чтобы помочь ему. Однажды я пришел немного раньше, чем обычно, и попал на конец его служения. И мне довелось услышать часть его проповеди, которая была посвящена как раз этому отрывку из Евангелия от Марка.

Мне кажется, что тогда я услышал наиболее мудрую мысль по поводу этого стиха, которую мне только приходилось слышать. Вот что он сказал. «Господь велел этому прокаженному никому не говорить об Иисусе. Однако исцелившийся рассказал всем, а нам Господь велит возвещать о нем всем людям, а мы вместо этого предпочитаем молчать». Это замечательная мысль, друзья мои. Ослушание этого исцеленного прокаженного не столь ужасно, как то неповиновение, которое мы проявляем в наши дни. Мы должны возвещать о Спасителе всем людям, а мы молчим. Итак, этот исцелившийся возвестил о происшедшем всей округе, и к Господу начала собираться толпа. Именно потому Иисусу и пришлось удалиться из Капернаума на какое-то время. Собственно, в этом и состояла одна из причин, почему Господь Иисус не желал публичной известности. Он не хотел, чтобы люди знали Его только как чудотворца и целителя. Именно поэтому Он не хотел, чтобы этот человек рассказал всем о том, кто совершил это исцеление. Дело в том, что Иисус пришел ради духовного служения людям. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи этого мира. А иное служение могло просто затмить Евангелие. Это, кстати сказать, одна из причин, почему я так активно выступаю против тех, кто в наши дни ставит языки, исцеления или что-то подобное во главу угла в своем служении. Дело в том, что даже если подобные дары действительно предназначены для нашего времени, все равно подобное служение как бы ставит телегу впереди лошади. Недавно кто-то сказал мне: «Почему вы критикуете такого-то служителя? Да, у него есть служение исцелений, но при этом он проповедует Евангелие». На это я ответил: «Да, это так. Но знают ли люди этого служителя за его проповеди Евангелия? Является ли Евангелие истинной и самой главной причиной, почему люди приходят к нему на собрание? Хотят они услышать Евангелие и получить спасение, или же единственное, что их привлекает, это исцеление или иные эмоциональные переживания?» Я думаю, друзья, что сегодня мы должны расставить все точки над «и». Наша главная задача – это проповедовать благую весть. Здесь, в Евангелии от Марка, мы ясно видим, как сильно помешало нашему Господу то, что этот прокаженный разнес весть о своем исцелении по всему Капернауму. Как видим, Господу даже пришлось покинуть этот город на какое-то время, что подтверждает первый стих второй главы, где сказано, что «через несколько дней опять пришел он в Капернаум». Причем мы не знаем, сколько времени ему пришлось скрываться от людей. Нам лишь сказано, что он вернулся через некоторое количество дней и продолжил свое служение. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы начнем разговор о второй главе Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Моя хвала тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы. И панорама ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить. За ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо хвалу Ему душа поет. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь перед лицом Его. Псалом 67.

Мы продолжаем цикл передач о качествах святого Бога. Сегодня мы поговорим о долготерпеливом Боге. Божье отношение к людям определяется терпением. Еще в Ветхом Завете говорится, что Бог медлен на гнев. «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Книга Исход, 34 глава. Божье долготерпение – это Его желание и возможность удержать наказание за грех, непослушание, противление человека и его воле до определенного времени. Господь может воздать должное наказание всем в момент согрешения. Но Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог долготерпелив».

Своей вершины Божье терпение достигает в Иисусе Христе. Сын Божий пришел к нам на землю и показал образец долготерпения. Будучи Богом, Он уничижил Себя, быв послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Он все вытерпел ради спасения грешников. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, 53 глава. Смерть на кресте. Позорней что быть может? Убийцы умирали на крестах, преступники. И распят был Сын Божий. Не верите в распятого Христа? Поверьте, что любой ваш грех оплачен. Господь дает вам право жить. Не примите Христа, тогда иначе вы сами будете платить.

но Божьему долготерпению придет конец. Не медлит Господь в отношении обещания, как некоторые считают это промедлением, а проявляет долготерпение к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, а желая, чтобы все шли дальше к покаянию. Ожидая и ускоряя пришествие Дня Божьего, из-за которого небеса, охваченные огнем, распадутся и начало, сгорая от жара, должны расплавиться. Но согласно Его обещанию, мы ожидаем новых небес и новой земли, на которых обитает праведность. Итак, возлюбленные, поскольку вы ожидаете этого, постарайтесь, чтобы Он нашел вас в мире без пятна и без порока. И долготерпение нашего Господа считайте спасением. Второе послание Петра, 3 глава.

Апостол Иаков наставляет верующих в 5 главе. «Итак, будьте долготерпеливы, братья, до пришествия Господа. Вот земледелец дожидается драгоценного плода земли, проявляя долготерпение над ним, пока плод не получит ранний и поздний дождь. Будьте долготерпеливы и вы, утвердите ваши сердца, потому что пришествие Господа приблизилось». В пример того, как терпеть зло и проявлять долготерпение, братья, возьмите пророков, которые говорили в имени Господа. «Вот мы называем блаженными тех, кто вытерпел. Вы слышали о терпении Иова и видели его конец от Господа, что Господь весьма милосерд и сострадателен».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкал. Был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Глава первая. В аптеке. «Так ты говоришь в Китай?» «Именно так, сэр», — ответил Хадсон. Священник смотрел на своего молодого собеседника, сидя на жестком стуле с прямой спинкой, и думал, какой же он все-таки хилый. Кажется, подует ветер и унесет его прочь. В детстве он всегда был болезненным. Свою первую работу ему пришлось оставить из-за болезни глаз. А сейчас, в свои 17 лет, он пришел с сумасбродной идеей и думает, что ее примут всерьез. Священник покачал головой, словно не совсем понял, о чем идет речь. «Ты имеешь в виду поездку в Китай в качестве миссионера? Но, мой дорогой мальчик, ты ведь еще так юн!» «Я работаю уже 4 года, сэр!» «Да, но ты помощник аптекаря, ты даже не священнослужитель!» «Я и не собираюсь становиться священником, сэр! Я всего лишь хочу быть миссионером среди людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе!» Хадсон смотрел на собеседника, но казалось, что мысли его далеко отсюда. Священнослужитель встал из-за стола и начал ходить по комнате. Это был человек крепкого телосложения с окладистой бородой. Каждый раз, приблизившись к Хадсону, он высказывал ему новый контраргумент. «Это просто сумасбродство! Китай на другом краю земли! Туда надо плыть 6 месяцев! Там только 1 или 2 порта, где европейцы могут жить в безопасности! Если ты попытаешься проникнуть вглубь территории, разъяренная толпа убьет тебя! Ты знаешь, как китайцы называют европейцев, не так ли?» «Розовые дьяволы, сэр!» «Неудивительно, что миссионерские общества не направляют людей в Китай. Это значило бы посылать их на верную смерть. А кроме того, даже если бы они и захотели отправить своих людей в эту далекую страну, у них не хватило бы для этого средств. Подумай о той поддержке, которую они и без того уже оказывают миссионерам в Африке, Индии, на островах Океании и так далее». Хрупкий, бледнолицый Хадсон встал со своего стула. Ему не доставало роста, чтобы оказаться при этом лицом к лицу со своим старшим собеседником, так что пришлось поднять голову. «В таком случае мне придется оплатить дорогу самому и зарабатывать себе на жизнь, когда я приеду туда. Сожалею о том, что вы подумали, будто я просто сумасброд», — неожиданно он рассмеялся. «Хотя я понимаю, что мои намерения кажутся действительно безрассудными». Может быть, потому что он все это говорил с легким юмором, пастор подумал, что парень не такой уж сумасшедший, как ему показалось вначале. Он подошел к нему и обнял его за плечи. «Приведи мне хоть один весомый довод в пользу того, что надо бросать Йоркшир и уезжать на другой край света, и я дам тебе самую большую книгу о Китае, которая у меня есть». «А это сделать очень легко», — ответил Хадсон Тейлор. «Господь повелел мне отправиться туда». Хадсон всегда немного побаивался своего отца. И неудивительно. Мистер Тейлор, аптекарь в городке Барнсли, был крепким, властным человеком, к тому же обладающим зычным голосом, громовые раскаты которого раздавались то в аптеке, то в Йоркширской церкви, где он иногда проповедовал. Дома, когда отец говорил с Хадсоном и его братьями и сестрами, те сидели смирно и не смели пошевелиться. Его глаза приковывали к себе внимание так же, как и голос. Поговаривали о том, что он вылечил некоторых людей не с помощью лекарств, а тем, что погружал их в сон, и после того, как они просыпались, у них проходила боль. Рассказывали даже историю, похожую на сказку, о собаке, которая своим лаем раздражала соседей. И вот однажды мистер Тейлор загипнотизировал ее, и она больше никогда не лаяла. Однако, несмотря на все это, юный Хадсон был уверен, что отец не сможет с помощью гипноза заставить его делать то, чего он сам не желает. «Не забывай, что твои предки знали самого Джона Уэсли! Всегда помни, что твой дед был последователем Уэсли! Вот хорошая книга! Я хочу, чтобы ты ее прочитал!» Хадсону иногда хотелось, чтобы хороших книг в доме было поменьше, а интересные люди были не так скучны. Ребенком он постоянно болел то одной болезнью, то другой. По этой причине он в течение 2 лет не посещал школу. Учителем его в это время была мать, добрая и кроткая женщина. По окончании школы Хадсон начал работать в банке, чтобы избежать участи помощника аптекаря. Но вскоре это стало невозможным из-за болезни глаз, и он вынужден был оставить банк и начать помогать отцу. Особенно тоскливо ему было по воскресеньям. Однажды летним воскресным днем 1849 года, когда отец ушел проповедовать и матери тоже не было дома, Хадсон просматривал отцовские полки с книгами. Проповеди, трактаты, теология – сплошная скука. Он подошел к столу отца, взял небольшой буклет и вышел на июньское солнышко. Устроившись под навесом на соломе, мальчик решил почитать перед сном. Чем скучнее книга, тем лучше, быстрее заснешь. Но Хадсон не заснул. Когда он начал читать, ему показалось, что сам Бог обратился к нему со страниц этого буклета. Закончив чтение, он стремглав вбежал в дом, упал на колени возле своей кровати и дал обещание. «Господь Иисус, — сказал он, — до конца моей жизни я буду исполнять Твою волю и последую туда, куда Ты велишь». Он стал работать в аптеке прилежнее, чем обычно, и чаще заглядывать в библиотеку отца. Как-то на полке Хадсон нашел атлас. Он вспомнил тот день, когда отец купил его. Это было 10 лет тому назад. Вспомнил, как отец, вначале бегло пролистав его, стал внимательно просматривать карту за картой. Атлас оказался миссионерским. В нем были отмечены регионы, охваченные работы миссионерских обществ. «Вот карты Африки, Цейлона, Индии, Океании», – показывал отец. «Здесь почти все страны, кроме Китая. Почему церковь не может послать работников в Китай? Даже если это и закрытая земля для иностранцев, разве Бог не найдет способ, как открыть ее для тех, кого пошлет церковь?» Возможно, первоначальным толчком к его решению и послужили миссионерский атлас и сетования мистера Тейлора. Лишь много лет спустя Хадсон узнал, что после его рождения отец просил Бога, чтобы он послал сына миссионером в Китай. Какова бы ни была причина, уже в юности Хадсон мечтал о земле, на которой построены буддийские пагоды и живут мандарины, земле с простирающимися равнинами и похожими на крепости городами. Позже, в том же 1849 году, ближе к Рождеству, Хадсон однажды услышал голос. В комнате никого не было, но он услышал слова очень отчетливо. «Я хочу, чтобы ты отправился ради меня в Китай». Хадсон Тейлор обсудил свои мечты с дружески расположенным к нему конгрегационным священником и вернулся от него домой с толстой книгой о Китае под мышкой. Чем больше он читал об этой удивительной стране, тем больше хотел о ней знать. Он попросил еще одного своего товарища прислать ему Библию на китайском языке, Ее можно было взять в Лондоне в библейском обществе. Вскоре он получил посылку с Евангелием от Луки. Вся семья удивлялась, рассматривая замысловатые значки, расположенные столбцами вертикально, а не поперек страницы. «Какие странные буквы!» – заметила его сестра Амелия. «Это вовсе не буквы!» – возразил Хадсон. «Каждый такой значок – это отдельное слово». «И напечатаны столбиками!» – продолжала сестра. «Да, а разве ты не знаешь? Они пишут вдоль страницы, а не поперек, и располагают столбцы справа налево. Получается, что там, где по-нашему конец книги, на самом деле ее начало». Хадсон был доволен тем, что так много знает, но следующий вопрос Амелии поставил его в тупик. «О чем здесь говорится, Хадсон? Здесь, на этой странице?» «Я не знаю», – признался он, и Амелия захихикала, заметив его замешательство. «Я недавно получил эту книгу!» Он смущенно улыбнулся. «Я только начинаю учиться читать ее!» Энтузиазм Хадсона в изучении китайского языка вскоре иссяк. Без учителя, который бы подсказывал ему произношение всех этих знаков, он ему вскоре наскучил. И вместо китайского он начал учить греческий и древнееврейский, чтобы читать Библию на языках первоисточников. Хадсон решил также укрепить себя физически. Он начал совершать длительные пешие прогулки по вересковым пустошам, а чтобы подготовить себя к лишениям, попросил маму убрать мягкую постель и дать ему жесткий матрас. Однажды отец задал вопрос, который удивил Хадсона. «Что ты собираешься делать в Китай, если, конечно, попадешь туда?» Хадсон проигнорировал последнюю часть предложения. «Ясное дело, проповедовать». «Да, ты молодец и будешь хорошо проповедовать. Но будут ли китайцы тебя слушать? В этой стране полно бедных и больных людей. Поверят ли они в то, что Бог их любит, даже если ты им расскажешь об этом? Не забывай, что ты иностранец, и они наверняка будут думать, что тебе хорошо платят за то, чтобы ты обратил их в свою веру». Хадсон задумался. «Тогда я должен буду доказывать им обратное. Я буду лечить и исцелять их. Возможно, для этого я и родился сыном аптекаря». Он посмотрел на отца с улыбкой и продолжал. «Но я не буду применять твои методы, гипнотизировать их, а затем убеждать, что им станет лучше. Мне надо побольше узнать о лекарствах, хотя у меня уже нет времени, чтобы стать опытным врачом. Я должен попасть в Китай как можно скорее».
2: «Эх, парень, тебе только 18, и у тебя еще масса времени, чтобы поучиться на доктора, прежде чем отплывет твое судно».
1: Отец перестал улыбаться.
2: «Хотел бы я, чтобы какое-нибудь большое миссионерское общество, например, как наше имени Весли, направило тебя в Китай и опекало бы там тебя. Сам ты не сможешь ничего сделать, парень».
1: «Бог укажет мне, что делать. Он пообещал мне, что я поеду в Китай, а он всегда выполняет свои обещания». Мистер Тейлор обнял сына за плечи.
2: «Да, это бесспорно. Продолжай верить в это, и ты не ошибешься».
1: Он встал.
2: «Да, насчет доктора. Мы с матерью обговорили это. Знаешь ли ты, что у твоего дяди, который живет в Хале, есть брат-доктор? Его зовут Роберт Харди».
1: Глаза Хадсона засверкали от любопытства.
2: «Да, знаю», – сказал он. «Так вот, он любезно согласился, чтобы ты пожил у него некоторое время. Он даст тебе необходимые для начинающего врача знания. Ты также будешь получать плату. Небольшую, конечно, но достаточную для того, чтобы добраться со временем до Лондона».
1: «Лондона?»
2: «Да, малыш, Лондона, если ты собираешься стать доктором-миссионером в Китае, тебе потребуется практика в больнице».
1: Глава вторая. Канавасайт. Свет мерцающих газовых фонарей образовывал на скользкой от грязи мостовой небольшие озерца желтого цвета. Двое мужчин осторожно перебирались с одного сухого островка на другой. То и дело их ноги скользили, натыкались на камни или небольшие кучи мусора.
2: «Конечно, это негодное место, и сюда не следовало бы вести вашу честь», – извинялся впереди идущий. «Но нам приходится здесь жить».
1: Хадсон внимательно смотрел себе под ноги, отыскивая тропинку, и ничего не отвечал ведущему его ирландцу. Они свернули с набережной канала, на которую фасадами выходили неприглядные домишки, и пошли узкими переулками в самый центр трущоб. Попадавшиеся на пути люди подозрительно на них косились.
2: «Это протестантский проповедник!» — услышал Хадсон
1: слова одного из них на ирландском языке. И тут же припомнил, что когда он приходил сюда днем, жители трущоб грозились побить его камнями, если он еще раз здесь появится.

названием «Канавасайт». Пол селедки, несколько бисквитов да яблоки или горсть чернослива. Таков был обычный дневной рацион помощника врача. На это уходило 2 шиллинга из 3, которые он зарабатывал. Часть денег он раздавал неимущим больным, которых посещал в бедных районах Халла. Себе Хадсон оставлял очень малую сумму, к тому же доктор Харди нередко забывал платить вовремя. И проходили дни и недели, прежде чем Хадсон мог получить причитающиеся ему деньги. В тот поздний вечер хозяйка сообщила, что его хочет видеть какой-то работяга, и Хадсон подумал, что тот пришел просить у него денег. «Ничего не получится», – подумал он, – «у меня самого только 50 кроны, как раз на еду и на то, чтобы рассчитаться за жилье». Но оказалось, что незнакомец пришел не за этим. «Моя жена умирает, сэр, я хотел бы, чтобы вы помолились с ней. Я сам католик и просил об этом своего священника, но он не хочет выходить из дому, пока я не заплачу ему. А у меня нет денег, ваша честь». Если дело касалось только молитвы, то, конечно, он пойдет. Хотя Хадсон не забыл, как обитатели трущоб несколько дней назад изорвали его брошюры и прогнали его вон. Когда помощник доктора прибыл на место и взглянул на женщину, лежащую на грязном матрасе рядом с новорожденным ребенком, то подумал, что совместная молитва вряд ли получится. Тут же полдюжины детей, одетых в лохмотья, скулили и хныкали от голода. «Обратит ли Господь внимание на мою молитву, если я ничего не сделал, чтобы помочь им?» – думал он. Но он и не мог ничем поддержать несчастную, кроме молитвы. Хадсон преклонил колено на грязном полу и начал просить Господа, чтобы он помог женщине. «А вы сами не могли бы нам немножко помочь, сэр?» Хадсон пытался не слушать человека, стоявшего рядом с ним. «Всего лишь шиллинг мог бы спасти ее от голодной смерти!» Хадсон поднялся и пошел к двери. «На эту мелочь я мог бы купить ей молока!» – конючил голос за его спиной. «У меня только 50 крон!» Хадсон хотел еще что-то сказать, но не нашел слов. Вместо этого он запустил руку в карман, достал монету и, передав ее бедняку, поторопился выйти в темноту улицы. Отдав свои последние деньги, он почувствовал успокоение, и с сердца его исчезло беспокойство. Если Господь послал его к этой женщине, чтобы помочь ей, он должен довериться ему. На следующее утро, когда он ел яблоко на завтрак, к нему вошла хозяйка. «Мистер, вам пришла посылка!» – сказала она, протягивая ему пакет, завернутый в тонкую коричневую бумагу. На пакете не было ни имени, ни адреса отправителя. Хадсон с удивлением начал снимать бумагу. Он не ждал никакой посылки и не мог себе представить, что в ней может находиться. Развернув бумагу, он стал с недоумением разглядывать пару перчаток, связанных из козьей шерсти. Хадсон примерил одну из перчаток, и она оказалась ему впору. Надев вторую, он почувствовал, что его палец наткнулся на что-то твердое. Он снял перчатку. На его ладони лежала, поблескивая, золотая монета достоинством в полсоверена. До конца своей жизни Хадсон будет помнить эти 50 крон и полсоверена. С того времени у него появилась уверенность в том, что Господь никогда не оставляет того, кто доверился ему. Если бы Хадсон не отдал все, что имел для Божьего дела, у него не было бы успеха. Были времена, когда он оказывался без гроша, но сам Господь был его отцом и всегда давал все необходимое. Тот памятный случай послужил последним толчком к решению Хадсона целиком посвятить себя Божьему делу. Он начал с того, что написал в Китайское евангелическое общество с просьбой помочь осуществить его мечту – поездку в Китай. После второго визита на почту будущее для него начало вырисовываться достаточно четко.
он получил

0: обнадеживающее письмо, в котором члены общества с радостью сообщили, что могут оплатить ему дорогу в Китай. Более того, по прибытию в Шанхай ему назначат небольшое жалование. Но они полагали, что ему надо сперва пройти годичный курс медицинской подготовки в лондонском госпитале. Ничего лучшего, казалось, нельзя было и придумать. Он написал доктору Харди, поблагодарив его за обучение профессии доктора, выразил признательность миссис Финч, своей домохозяйке, за ее заботу и отправился домой поделиться хорошими новостями со своими родителями. Когда карета, гремя по булыжной мостовой, въехала на базарную площадь, где находилась аптека отца, Хадсон не мог и предположить, какие испытания ему еще предстоят. В тех бедах, которые неожиданно свалились на Хадсона, оказалась невольно виноватой миссис Финч. Ее муж был моряком. Офис корабельной компании, которая его наняла, находился в Лондоне. Каждый месяц компания присылала ей часть зарплаты ее мужа. Это было для нее большим подспорьем, но за пересылку они брали немалую сумму, и она попросила Хадсона, чтобы он получал и высылал ей эти деньги. Ему ведь не нужно было платить столько, сколько судоходной компании. Хадсон пообещал ей свою помощь, не предполагая, с какими трудностями ему придется столкнуться. Квартира, которую он снимал, находилась в Сохо, недалеко от Пикадилли. В больнице будущий миссионер служил на правах ученика и не получал заработной платы, а тех денег, что ему удалось собрать, хватало лишь на скудное питание, как и в Канавасайт. В целях экономии он ходил в больницу и возвращался пешком, делая по 4 мили туда и обратно. Правда, при хорошей погоде прогулки доставляли ему удовольствие. Пробыв в Лондоне несколько недель, он получил весточку от миссис Финч, в которой она просила его получить и выслать ей деньги, как они договорились заранее. Офис компании располагался в Чипсайде, и до него пришлось бы идти лишних 2 мили. Хадсон решил сходить в офис несколькими днями позже, а пока выслать ей известную сумму из своих скромных сбережений. В конце недели он пришел получить деньги моряка Финча. Ответ служащего компании поразил его.
1: «Боюсь, что вам нечего будет получать, сэр!»
0: Хадсон решил, что клерк что-то путает. «Да нет же, здесь должна быть сумма на его счету. Он плавает на одном из ваших судов».
1: «Вот в этом вы и ошибаетесь, сэр. Он плавал на нашем судне, но оставил его в одном из портов. Вот посмотрите!»
0: И он протянул ему лист бумаги, на котором были написаны фамилии членов экипажа.
1: «Финч списался с корабля и уехал на золотые прииски. На его место взят другой человек».
0: «Да, но я уже отослал его жене деньги».
1: «Простите, сэр!»
0: И клерк посмотрел на него с жалостью, как на умственно больного человека.
1: «Но это уже не наша забота, не так ли?»
0: С этими словами он положил бумаги обратно в стол.
1: «Всего доброго, сэр! Сожалею, но ничем не могу вам помочь!»
0: На следующий день, занятый мыслями о том, как ему выйти из трудного положения, Хадсон был необычайно рассеян. Подшивая листы к самодельному блокноту, он задумался о моряке Финче, добывающем где-то золото, и уколол палец иголкой. Скорее всего, это маленькое происшествие не имело бы последствий, если бы сразу после этого Хадсон не отправился в свою больницу. В тот же день студенты должны были анатомировать тело умершего от лихорадки пациента, и профессор предупредил их об опасности. Даже с небольшой царапиной на руке вскрытие делать не разрешалось. Забыв об уколе, Хадсон работал вместе со всеми. Вдруг ему стало плохо, он начал терять сознание. Один из студентов подхватил его на руки, чтобы он не упал. Когда профессор поинтересовался, в чем дело, Хадсон сразу вспомнил о том, что накануне уколол палец. Узнав об этом, тот только развел руками.
1: «Так вот в чем дело! Яд попал тебе в ранку!»
0: Врач с жалостью посмотрел на него.
1: «Очень жаль, парень, но это конец. Возьми кэп и как можно скорее поезжай домой. Простись с друзьями и приведи свои дела в порядок. К утру ты тоже будешь мертв».
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Всегда ли Новый год начинался в одно и то же время, то есть с 1 января?
1: Нет, не всегда. Даже сегодня не во всех странах Новый год начинается с 1 января. Первый раз ввели Новый год с января месяца в 153 году до рождения Христа, то есть до нашей эры. В том году высшие чиновники Римской империи приняли свои новые должности как раз 1 января. И с тех пор в этот день было принято отмечать наступление Нового года. А до этого римляне праздновали Новый год с 1 марта –

0: А почему празднование Нового года у евреев расходится с нашим?
1: Это тянется еще из глубины веков. Известно, что евреи вели счет по лунным годам, состоящим без малого из 354,5 дней. Все время, начиная от исхода из Египта и до конца Вавилонского плена, и даже после этого времени, евреи начинали год с месяца Нисана, или нашего апреля. Это по заповеди из второй книги Моисея, 12 главы. Там во втором стихе сказано: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Ибо в этот месяц евреи вышли из Египта. Но встречаются некоторые места, которые, по-видимому, указывают на начало исчисления с месяца Тишри, захватывающей часть нашего сентября и октября. Там же во второй книге Моисея, 23 главе, 16 стихом, и в 34 главе, 22 стихом, говорится об окончании сбора плодов земли и о конце года. Есть и другие места, указывающие на осенний месяц Тишри. Однако по всем этим местам нельзя доказать, что здесь имеется в виду так называемый календарный год. Праздновать праздник Нового года с месяца Тишри евреи начали только после Вавилонского плена. Есть предположение, что это исчисление употреблялось ими еще в древности, до перемены его в месяц Нисан, когда Бог сказал, о чем мы уже читали: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев». По всей вероятности, евреи по политическим соображениям после плена приняли измененное исчисление, то есть месяц Тишри, наш сентябрь и октябрь.

0: Стало быть, у евреев не григорианское летоисчисление, как у нас сегодня?
1: Нет, не григорианское. У них летоисчисление ведется от сотворения мира. Хотя по точности, исходя из астрономических соображений, оно с григорианским не расходится, но ведется параллельно ему. Просто у евреев другой исходный пункт. В продолжении Ветхого Завета они вели летоисчисление от рождения патриархов или от важнейших событий, как, например, исхода из Египта, построения храма, вавилонского плена и так далее. Но во время сирийского владычества они должны были принять сирийское или селевкидское исчисление времени, началом которого было покорение Вавилона селевкам в октябре 312 года до рождения Христа. И этим исчислением они пользовались приблизительно до второго столетия, если не брать во внимание маковейское исчисление после восстания маковеев. Однако оно длилось сравнительно недолго. Потом они опять перешли на селевкидское. А где-то со второго столетия евреи начали пользоваться летоисчислением от сотворения мира, которое подсчитывается по библейской хронологии,

0: Переходим к следующему вопросу. Как объяснить появление числа 666 во многих документах, рекламах, машинах, товарах потребления? Имеется ли здесь взаимосвязь с числом 666, о котором говорится в Библии?
1: Да, тут можно сказать без всякого сомнения. Взаимосвязь имеется, и притом самая прямая. Дело в том, что число 666 – это код Мирового международного банка,

0: апостол Иоанн, сосланный на остров Патмос, первым предсказал, что политическая, экономическая и религиозная система этого последнего времени будет характерна интернациональным пользованием числа 666. Он безошибочно предсказал, что каждый человек, независимо от возраста, пола, национальности и социального положения, получит свой персональный номер под кодом 666.
1: В Откровении, в 13 главе, 16 и 17 стихом сказано: «И он сделал так, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». В 18 стихе говорится только о числе зверя. Тут интересно то, что число и начертание означает одно и то же – 666, то есть число зверя, или, как он назван в Библии, антихрист. В принципе, разницы нет, только начертание будет наложено на руку и на лоб при помощи невидимой лазерной подкожной татуировки. Это начертание зверя. Отсюда вытекает, что число имени его не будет наложено на тело, но будет написано на чем-то другом –

0: В начале 1974 года, во время специально назначенной конференции лидеров общего рынка, их советников и ученых, доктор Эльдеман официально открыл зверя. Так назвали гигантский компьютер, занимающий 3 этажа в огромном 13-этажном здании, построенном в виде креста. Этот компьютер имеет способность безошибочно и быстро занумеровать каждого человека во всем мире. Можно ли назвать случайным совпадением, что имя компьютера «Зверь» сходится с именем зверя, о котором пишет апостол Иоанн в книге Откровения? Или тот факт, что число международного компьютерного кода 666 точно совпадает с числом зверя в Откровении?
1: Только тот, кто умышленно закрывает глаза и разум на эту связь, может не верить, что Иоанн предсказал именно эти события со всеми вытекающими из них последствиями для каждого из нас.

0: Еще один теологический вопрос. Неужели и в наши времена еще действенны проклятия Ветхого Завета? Ведь мы живем во времена благодати.
1: Мы отвечаем. Вначале обратим внимание на высказывание апостола Иакова о Боге. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». 1 глава, 17 стих. Бог как в Ветхом Завете, так и в Новом, святой и неизменный. В нем нет ни тени перемены. Он является огнем, поедающим все нечистое. И хотя мы живем во время благодати, то это не означает, что Бог теперь переменился, стал более снисходительным ко греху. Он есть абсолютная, но святая любовь, не терпящая зла.

0: Отвлечемся немного. Все мы видели провода с током высокого напряжения. Прикосновение к ним жизнеопасно. На них и соответствующая надпись, и символ смерти, череп и скрещенные кости. И в то же время в наших домах имеется и освещение, и радио, кофейники, утюги и прочие электроприборы. Почему-то они не жизнеопасны.
1: Потому что электрический ток высокого напряжения прошел через трансформатор, где он трансформировался, то есть стал пригодный для домашнего употребления. Это житейское сравнение. Христос есть божественный трансформатор. Кто через него касается Бога, не умирает, но получает благословение.
0: Как в Ветхом, так и в Новом Заветах Бог одинаково не терпит греха. «Проклят всякий, не исполняющий постоянно всего написанного в книге закона», гласит Господнее постановление. Однако Бог человеколюбивый и милостивый. Он не хочет смерти грешника, но послал Сына Своего на землю, который взял на Себя грех мира, и огонь Божьей святости спалил его, как жертву за грех на Голгофском кресте. И таким образом нам открылся во Христе новый путь спасения».
1: Время благодати настало для всех, идущих этим путем. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, пишет апостол Павел. Христос есть единственный путь к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Слова самого Христа. Итак, верующий во Христа не под проклятием, ибо проклятие взял Христос на Себя. Кто не верит и не идет под защиту Христа, уже осужден своим же неверием. Таковой остается под проклятием. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, говорит Господь.

0: По благодатным планам Божьим Бог уготовил нам рай. Он определил нас не на гнев, то есть не на проклятие, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа. Сказано в послании к Фессалоникийцам.
1: Тут надо пояснить, что слово «проклятие» не есть ругательство, как некоторые люди его употребляют. Проклятие означает отпадение от благодати, непокоряющихся и неверующих грешников. Уже в Ветхом Завете Бог указал на два пути, или две возможности. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Сказано в 5 книге Моисея, в 30 главе.

0: Божья любовь простирается на весь мир. Христос есть умилостивление за грехи всего мира. Но путь ко спасению ведет через живую веру во Христа и принятие умилостивления.
1: В послании к Римлянам, 5 главе, 17 стихом сказано: «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Другими словами, жертва Христа не распространяется автоматически на весь мир, но на принимающих ее верою. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Так называемое христианство лишь по паспорту, без живой веры во Христа, по Слову Божьему, обетования спасения не имеет. Псалмопевец Давид в 108-м псалме говорит: «Возлюбил проклятие, оно и придет на него, не восхотел благословения, оно и удалится от него».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст, в эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в студии «Волна надежды». У Бога есть замечательный замысел для каждого человека. Бог говорит через пророка Иеремию в 29 главе: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Доктор Чарльз Стэнли – один из наиболее уважаемых пасторов в Америке. Он является настоятелем, насчитывающий 13 500 членов Первой Баптистской Церкви города Атланты, штат Джорджия. Также он написал много прекрасных духовных книг. Доктор Чарльз Стэнли излагает библейские принципы, которые помогут вам победить боль, незащищенность, одиночество и отчуждение. Обрести мужество и силу, чтобы свободно и радостно жить в любви Божией.

Вы одиноки? Вы обеспокоены и угнетены? Тревоги лишают вас радости, а чувство незащищенности угрожает отнять душевный покой? Прошлые ошибки и неудачи заставляют вас бояться будущего? Эти проблемы могут быть симптомами эмоциональных ран, которые нуждаются в исцеляющем прикосновении Иисуса. Сами вы себя освободить не в силах, но вы можете сделать первый шаг к свободе и сказать Богу сегодня же: «Господи, я всецело доверяюсь Тебе. Помоги справиться с эмоциональным грузом, который меня гнетет. Дай мне сил преодолеть боль, отчаяние, разочарованность и одиночество. Прошу Тебя, избавь и не покинь меня, пока я не научусь жить полной и прекрасной жизнью, для которой Ты меня предназначил».

Наша первая тема – как сбалансировать эмоциональный груз. Одно из самых сильных изречений Иисуса в Евангелии – «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангелие Луки, 19 глава. Долгие годы эти слова определяли мою жизнь. Именно на них строил я свое служение. Недавно я открыл для себя другое изречение Христа, которому обязан не меньше. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Евангелие от Луки, 4 глава. Когда я мало-помалу начал понимать, что Иисус пришел не только за тем, чтобы взять на себя мои грехи, но и за тем, чтобы сделать меня цельной личностью, в моей жизни произошло настоящее чудо. Потому-то я и пишу сегодня эту книгу. Я с надеждой молюсь о том, чтобы вы тоже ощутили на себе Дух Божий, освободились от прошлого и обрели полноту и цельность во Христе. Кем бы мы ни были, мы все равно нищие, то есть в чем-то нуждаемся. Мы страдаем из-за кого-то или из-за чего-то. Нас мучит память о прошлом, а будущее не сулит ничего радужного. Мы слепы и не ведаем, какое место занимаем в сердце Господа. Нам нужно вырваться на свободу, ведь всех нас угнетает наш главный враг — собственная душа. В одних случаях страдания, болезни и неприятности обусловлены внешними причинами, в других — внутренними. Но наша боль остается болью, независимо от ее источника. И если мы не исполнены решимости справиться с мучительными переживаниями, которых в нашей жизни хоть отбавляй, боль становится бременем и раной сердечной. Страдания порождают ущербность. Ущербность диктует стереотип поведения, разрушающего личность. Неудачи и срывы искажают представление о мире и Боге, а пагубные и разрушительные взаимоотношения с людьми приводят к депрессии и подавленности, которые не дают нам ощутить во всей полноте собственную свободу и промысел Божий. Эмоциональный груз может стать невыносимым бременем. Под термином «эмоциональный груз» я понимаю чувства, мысли и прежний опыт, которые травмируют личность всякий раз, когда их задевают, и постоянно воздействуют на поведение человека и его психические реакции. Эмоциональный груз держит человека в духовном плену. Он переполняет его виной, болью и душевным страданием. Эмоциональный груз не позволяет человеку стать таким, каким его задумал Бог, не дает человеку делать то, к чему его призвал Бог, обрекает его на сомнения, страхи и самоистязания, мешает трезвой самооценке. Для одних этот груз столь тяжел, что человек вынужден постоянно возиться с ним, чтобы как-то справиться с повседневной жизнью. Другим он кажется настолько легким, что не влияет на нормальные повседневные отношения и занятия. Умный человек знает, как справиться со своим эмоциональным грузом, независимо от того, тяжел он или легок. Почему это так? Потому что эмоциональный груз в конечном итоге мешает человеку воспользоваться свободой, которую дал ему Иисус. А жизнь хороша лишь тогда, когда человек свободен. Зачем цепляться за мучительное прошлое? Чтобы справиться с эмоциональным грузом, необходимо мужество. Некоторые люди настолько свыклись с этой поклажей, что испытывают страх при одной только мысли о том, что от нее нужно избавиться. Они настолько претерпелись к боли, что уже не мыслят без нее своего существования. Но, уверяю вас, жить без эмоционального груза, изматывающего душу, куда как лучше. Перечеркивая свое прошлое, некоторые люди испытывают чувство вины. Им кажется, что они предают людей, с которыми были связаны определенными отношениями.
что их желание простить, забыть, задышать полной грудью оскорбительно для обидчика. Если и вас терзают подобные опасения, я хочу, чтобы вы поверили. Иисус Христос освободит вас от комплекса вины. К тому же, расставшись с прошлым, вы дадите ему возможность действовать в жизни другого человека. Лучшее, что вы можете сделать для себя и для обманувшего, бросившего или оскорбившего вас человека, это передоверить его Богу и предоставить ему возможность действовать в нем. Тем не менее, многие ни о чем таком и слышать не хотят. Им кажется, будто избавление от эмоционального груза непременно потребует огромных усилий и будет связано с мучительными переживаниями. И хотя в этом деле порой и впрямь без слез не обходится, горькие слезы быстро превращаются в слезы радости. Ничто так не способствует духовному подъему, не дает большого утешения, ничто так не обнадеживает, как освобождение от эмоционального груза. Невелика радость упрямо тащить это тяжкое бремя. Так есть ли смысл цепляться за то, что тормозит наш рост, сковывает свободу и не дает ощутить полноту жизни, уготованную вам самим Богом? Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Как сбалансировать эмоциональный груз» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Как облегчить ношу? Во время недавней поездки в Калифорнию я со всей очевидностью убедился в том, на что прежде ни разу не обращал внимания. Валы, запряженные в фургоны и везшие нас вместе с нашим скарбом, сами не могли избавиться от тяжкого груза, который им волей-неволей приходилось тянуть. Сделать это мог только кто-нибудь из людей. То же самое можно отнести и к нам, несущим груз своих переживаний. Умом-то мы понимаем, что сбросить его надо бы. Да вот только сделать это своими силами или не умеем, или не хотим. Между тем, эмоциональный багаж сам по себе никуда не денется и сквозь землю не провалится. Я знал людей, которые сгибались под ним десятилетиями. Если бы проблему эмоционального груза решало скоротечное время, он и грузом бы нам не казался. Как говорится, зри в корень. Подлинная свобода и избавление возможны лишь во Христе. Евангелист говорит об этом кратко. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Так как же нам быть с тем духовным бременем, которым, как нам может показаться, отяготил наше сердце Бог? Прежде всего, твердо помнить. Если Бог попускает нам впасть в уныние, чтобы войти прямо в наше сердце и открыть свою волю или побудить нас молиться за других, это гнетущее бремя, как правило, дается ненадолго. Никогда не сокрушает нас, не парализует наших действий, не превращается в манию и не лишает нас самоуважения. То же самое относится к периодам опустошенности. Переходя через эти духовные пустыни, мы обретаем опыт страдания. Никому еще не удавалось прожить жизнь без потерь, боли, тревог и трудностей. От них не уйдешь. По замыслу Божию, периоды духовной пустыни необходимы для того, чтобы человек был во всеоружии. Обзавелся снаряжением, окреп телом и духом, иначе не покорить вершину, на которую ведет нас Господь. Ущелья и пустыни, одиночество и испытания – все на свете имеет конец. Освальд Чемберс в книге «Идите по всему миру» пишет о видении, пустыне и истине. Сначала Бог дает нам видение, а потом оставляет в пустыне, чтобы просеять, очистить, исправить, отшлифовать нас. Иными словами, освободить от всего, что не дает нам покорить вершину и жить на ней.
Именно в пустыне мы принимаем решение оставить все позади и подняться на гору, воздвигнутую перед нами Богом. Более того, Бог хочет, чтобы даже в эти периоды, которые порой приводят нас в замешательство или кажутся невыносимыми, мы жили с чувством полной внутренней свободы. Свобода не приходит извне. Она в нас самих, свобода нашего сердца, которую ни испытания, ни беды убить не могут. Мужество первого шага. Освобождение от эмоционального груза невозможно без помощи Христа. Но осознав это, мы не должны забывать, что и от нас самих потребуются волевые усилия. Бог не избавит нас от мучительных воспоминаний и болезненных переживаний, пока мы не попросим Его об этом. Он не выведет наше сознание из порочного круга, пока мы не обратимся к Нему за помощью. Бог не войдет в наше сердце и не преобразит нашу природу, пока мы не призовем Его и не попросим исцелить нас. Итак, необходимое условие обретения свободы – волевое

Зато сегодня, сейчас, можно перетряхнуть весь старый багаж, беспристрастно пересмотреть его и обнаружить причиняющие вам беспокойство поступки, негодные взаимоотношения с людьми, пустой балласт вашей жизни. И именно сегодня, сейчас Бог поможет вам от него избавиться. Исцеление нужно искать в настоящем, в беседе с друзьями, родными и знакомыми, сочувствующими вам и способными дать добрый совет, в чтении Библии и размышлении над прочитанным, в молитве, в спокойном обдумывании того, что вам пришлось пережить и что причинило вам боль, в своей способности простить тех, кто ранил вас. И все это, конечно, с Божьей помощью, ведь только Он может исцелить нас здесь и теперь. В следующих главах я попробую на примерах из собственной жизни показать, как Бог залечивает душевные раны, помогает сбросить груз прошлого и жить полноценной жизнью в настоящем. Сами себя освободить вы не в силах, но можно сделать первый шаг к свободе и сказать Богу сегодня же: «Господи, я всецело доверяюсь Тебе, помоги справиться с эмоциональным грузом, который меня гнетет. Дай мне сил преодолеть боль, отчаяние, разочарованность и одиночество. Прошу Тебя, избавь и не покинь меня, пока я не научусь жить полной и прекрасной жизнью, для которой Ты меня предназначил».

Бег с препятствиями. Моя жизнь с препятствиями бег. Гладкий был бы малоинтересным. Как без слез неинтересен смех и без грусти песни, как не песни.

радости хвалить Творца одно, а в беде совсем другое дело. Я души нащупывала дно, когда в лапах горе было тело. И я ценю вернувшийся покой лишь за то, что был он мной потерян. Дорожу Спасителя рукой, вырвавшей меня из пасти зверя. Все беру усилием в поту, ничего легко не достигаю. За преграду рвуся, за черту, падаю, встаю, изнемогаю. Смотрит память на препятствий ряд, на преодоленные барьеры, а вдали огни манят, горят и зовут на испытание веры. И когда последний перевал позади останется пройденным, я по праву сделаю привал, Богом данный от него рожденным.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы продолжаем говорить о любви Божьей к человеку.

Дорогие возлюбленные в Господе братья и сестры и все наши радиослушатели русских христианских радиопередач. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем уже в третий раз рассматривать тему любви Божьей. Сегодня будем говорить о любви Божьей, которая открылась людям в Сыне Его Иисусе Христе. Для этого читаю два места Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих, который говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И второе место, первое послание Тимофею, 2 глава, с 4 стиха. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Чудесные места, не правда ли? Итак, друзья мои, первая мысль вашему вниманию. Любовь Божия стала движущей силой для спасения человечества через Иисуса Христа, Сына Божия. Спасти – вот главная цель Бога. Спасти от погибели, от дьявола, человека греха. Сатана, мы знаем, узурпировал землю и взял власть над человеком. Он стал виновником человеческого падения. Библия говорит нам об этом. Он обманом завладел венцом творения Божьего. Мы знаем из Писания, что человек Адам был первым, кто сам согласился нарушить повеление Бога. Дьявол хитростью обольстил Еву, мы читаем, и Адам предпочел разделить участь Евы вместе, страдать с ней, потому что она была его возлюбленной. И он отошел от повеления Господа не делать то, что было ему запрещено. И в этом дьявол победил, в этом человек проиграл. И мы читаем в Писании: кто кем побежден, тот тому и раб. Человек стал рабом дьявола. Человечество в Адаме согрешило, и сатана предъявил свои права на падшее человечество. Вторая мысль. Бог есть не только Бог любовь, но Он еще есть и вечная справедливость. Подумайте об этом. Спасти, потому что любовь всегда готова на любые жертвы ради спасения. Спасти человека – вот задача. Но как спасти, чтобы не нарушить абсолютную святость Божью, определенную им самим? Как? Как спасти человека, который добровольно покинул Господа и стал служить греху и дьяволу? Как такового спасать? Стоит вопрос, знал ли сатана о плане Божьего спасения человечества? Мы знаем, что для сатаны это была тайна, потому что еще до сотворения человека, еще в вечном бытии Бога, Бог, как всеведущий и всемогущий, знал наперед возможности сатаны, потому и покрыл это тайной, куда хотели проникнуть и ангелы, как мы читаем. Но эта тайна не была вечной тайной. Эта тайна перестала быть тайной, когда Бог через пророков своих сам стал возвещать о тайне рождения Сына Своего, Его пришествия, Его миссии, Его спасения. В Галатам мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Знал об этом сатана? Конечно, знал. Он лучше нас умеет читать Евангелие. Он лучше нас знает закон Божий. Но когда Господь в плане Своем говорил с Сыном Своим о том, как спасти род человеческий, сатана этого еще не знал. И вот, наконец, сатана узнал.
Дьявол заскрежетал зубами, услышав эту удивительную тайну. Справедливость, надо сказать, бескомпромиссна. Дьявол это тоже знал. И он тоже думал, ну как это будет, чтобы Бог мог спасти человечество, как же он сам святой, ничего не имеющий с каким-то грехом, может спасти грешного человека? Как? Справедливость бескомпромиссна. Бескомпромиссна и для Бога, и для человеков, и для дьявола. Бог в плане своем для спасения человечества отдал самую большую жертву, чтобы выкупить человека и освободить его от власти дьявола. Но он не мог для этого послать самого великого своего архангела. Нет, не мог. Это было бы несправедливо. Это дьявол понимал, это бесы понимали. Бездна, смерть вопили бы и обвиняли Бога в несправедливости. Если бы Господь послал самого великого архангела своего для спасения человечества, то светлые ангелы неба, все небо, не смогли бы согласиться, что это справедливо. Кроме того, люди всех веков, всех историй, всех конфессий упрекали бы Бога в нечестности. Наконец, сам Бог не смог бы согласиться с этой мыслью, она ему представлялась несправедливой. Нужна была такая жертва, чтобы можно было бы, грубо говоря, заткнуть рот дьяволу, который изрыгает свои проклятия в адрес самого Господа Бога. Единственный путь – это кровь Сына Божия могла бы удовлетворить все стороны и на земле, и на небе. Это третья мысль. Но на что надеялся сатана, зная, что придет Сын Божий для спасения человечества? На что надеялся он? На свою силу? Как на величайшего архангела тьмы? На хитрость свою, на коварство свое? Из Писания он знал, что Иисус из Назарета должен быть обыкновенным человеком. Он рассчитывал на слабость обыкновенного бренного человеческого тела, если это даже и будет и Сын Божий, но живущий в человеческой плоти, а ведь над плотью дьявол хозяин, рассчитывал он на это или нет? Возможно. Дьявол, сатана, надеялся ухищрениями заставить Иисуса согрешить и тем самым заявить свои права на него, как однажды он заявил права на Адама. Но он ошибся, потому что он не знал великой силы любви Божьей, которая открылась в Сыне Его Иисусе Христе. О нет! Своим светлым оком Господь Бог смотрел на Сына Своего, на то, как Он трудился, живя на этой земле. Он чистой, безупречной жизнью прожил 33,5 года, не согрешив. По ненависти своей сатана мог бы убить Христа еще до Голгофы, если бы тот сделал ничтожнейшую ошибку. Дьявол был близок к победе много раз. Иисус был в искушениях в пустыне, он пережил страшный голод, страшные терзания. Но он победил. Иисус отразил дьявола в искушениях Словом Божьим. Он говорил: «Написано, отойди от меня, сатана». Многократно Иисус был в физическом изнеможении от труда, как обыкновенный человек. Силы оставляли его, и тогда он действовал через ближайших учеников. И тогда он искушал Господа даже через Петра. И тогда Господь вновь говорил: «Отойди от меня, сатана». В Гефсиманском саду враг ждал, что Иисус откажется, наконец, идти над страдания. Ведь начал же Господь разговор: «Боже мой, для чего ты меня оставил? И также доминует меня чаша сия». Как надеялся сатана услышать еще это слово. Но Господь сказал: «Впрочем, не моя будет воля, но твоя да будет». И в этом «впрочем»
была великая победа Сына Божия над дьяволом. Во время страданий, наконец, неимоверных мучениях Иисус Христос мог и не выдержать как человек, ведь били-то его нещадно, не так, как обыкновенных преступников. Сейчас многие люди говорят о страданиях Иисуса Христа, которые были показаны в одном из фильмов в последний год. Да, я видел этот фильм. Это ужасное зрелище. Мы понимали, что это артист. Но то, что происходило, действительно, на самом деле, даже не выразить никакими словами, но можно с уверенностью сказать, что он претерпел казнь за наши грехи, был поругаем патче всякого грешника. И там сердце его не остановилось. Он дошел до Голгофы. Он был прибит ко кресту. Он умер на Голгофском кресте и заявил всему миру, что спасение, наконец, совершилось. Вот вам доказательство, что любовь Божия открылась людям в Сыне Его, Иисусе Христе, который пострадал за весь грех человечества. Дьявол таким образом сам попал в свой собственный капкан, который когда-то ставил Господу. Иисус Христос умер на кресте, не сделав ни одного греха. Он умер за грехи всего мира. Он оплатил долг дьяволу. Божья справедливость была восстановлена. Своей кровью, как жертвенный агнец, Господь искупил грех человечества. Но дьявол нарушил справедливость Божью. Почему? Потому что сам стал преступником. Он не имел права убивать невиновного, но он убил на кресте Иисуса Христа невинного, потому что сам стал величайшим преступником. И таким образом сам дьявол попал под справедливое осуждение и приговор самого Господа. Но 2000 лет он пытается всеми силами навредить Богу и его спасенным. Но близок всему конец. Конец для его гнусных дел скор. Конец для греха, для смерти, для его свободы. Настанет время, когда Господь скует его своей цепью и бросит в озеро огненное, чтобы он мучился там во веки веков с теми, с которыми он старался совратить Господа на грех. Последняя мысль. Любовь Христова не имеет конца. Она вечна и неизменна. Христос еще при жизни его на земле проявлял свою любовь к людям тем, что разделял все тяжести их страданий. Он любил людей. Он любил их как свое творение. Он учил людей любви и справедливости. Нагорная проповедь его – это целое учение непревзойденной высоты нравственности и морали. Так живет и действует сам Господь Бог. Один маленький пример. У одной мамы обидели сына, и мать встала на защиту своего дитяти. И можно сказать, это хорошо, это справедливо. Но чтобы восторжествовала справедливость по-настоящему, по ее мнению, она хотела наказать тех, кто обидел ее сына. Защищая своего сына, с глазами полными злобы и желания мести, она смотрела на лица людей. А люди смотрели на нее. Она хотела справедливости. Но разве справедливость может иметь что-то общее с местью, со злобой, с грехом? Но любовь Христа и справедливость ко всем людям одинакова, потому что люди нуждаются в спасении, благодати. Для Него люди все равны, и грешники, и святые. Он один раз умер за всех людей земли. И Он хочет, чтобы все были
освобождены Его святой кровью от грядущего наказания, чтобы все грешники сделались святыми. Ибо так говорит апостол Павел, мы прочитаем еще эти слова, «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта святая истина проповедуется на всех языках мира, для того, чтобы все люди знали о справедливости Божьей и о великой любви Его к человеку. Бог пожертвовал Сыном Своим. В этом-то и есть Его вечная любовь. Как нам не оценить, как нам не понять, как нам не благодарить нашего Господа за все то, что Он совершил нам? Дорогой друг, в заключении собрания я, как всегда, обращаюсь. Если это возможно, прислушайся к моему голосу. Открой Евангелие и почитай эти места, которые мы сегодня прочли. Евангелие Иоанна 3:16, 1 Тимофея 2:4-5. Прочти, подумай, ведь эти слова написаны для тебя лично, потому что Божья любовь открылась к тебе в Сыне Его, Иисусе Христе, Господе нашим. Он страдал для того, чтобы тебя освободить от страданий. Но если ты не подумаешь о своей душе, если ты растопчешь Его любовь, ты сам себе сделаешь вечный приговор осуждения. Ты можешь встать на путь тот, который избрал дьявол для себя. Встать открыто против Бога и смеяться Ему в лицо ты можешь, но когда-нибудь тебе придется умереть, и тогда ты увидишь, что смеется тот, кто смеется последний. И хотя Господь не будет смеяться над тобой, но сделай так, чтобы дьявол над тобой не посмеялся. Помоги тебе, Господь, понять эту святую истину, прийти к Богу, потому что время коротко, ибо дни лукавы, как мы читаем. Обратись к Господу в молитве, скажи Ему свою вину. Может быть, ты очень-очень нуждаешься в любви, любви Божьей, и этого еще не понимаешь? Или хоть чуть-чуть понимаешь, поскольку у тебя разум еще есть, поскольку жизнь твоя еще продлилась, для того, чтобы принять Христа, прими Его, пока еще не поздно. Ну а мы, верующие, искренне любящие Господа, давайте будем молиться о тех наших близких, родных, друзьях, которые слышат Слово, но находятся во власти дьявола и никак не могут освободиться от него, чтобы Господь дал сил им встать и сказать: «Вот я, Господи, я хочу служить Тебе, возьми меня в руки свои, да дашь Ты мне защиту свою вскоре». Слава за все Господу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В этом году, может быть, из-за отсутствия лекарства, а может, в силу погодных условий, эпидемия гриппа была особенно свирепой. Не минула она и семьи Каратаевых. Сначала заболели младшие дети, а потом, как ни береглись, все взрослые. Сегодня дом Каратаевых похож на большой лазарет. Все кашляют, чихают и температурят. Не заболела только Люда, и родители, оберегая ее от инфекции, отправили к Хельме Ивановне на время. В сегодняшнее воскресенье все Каратаевы вынуждены сидеть дома, и Павел с Ириной, несмотря на болезнь, все-таки решают провести внеочередной тихий час.
1: Ну что же, все в сборе?
2: Да, папа.
3: Малыши после горчичников уснули. Верочка, закрой, пожалуйста, двери в форточке, чтобы никакого сквозняка не было.
4: Да ничего, мам. Мы все тепло одеты.
1: Ну да поможет нам Господь. Тему сегодняшнего тихого часа вы выбрали сами. Мы будем говорить об армии спасения и об ее основателе, генерале Бутсе. А для начала давайте прочтем слова апостола Павла, оставленные нам в послании к евреям, в главе 13. Вадим, найди-ка это место в Библию.
2: Сейчас. Так, вот нашел. «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
3: Подражайте вере их. Заметьте, дети, не делам их, а вере их.
1: А вот в журнале «Евангельская вера» трехлетней давности есть прекрасная статья, которая так и называется «Вильям Бутс». Посмотрите, здесь даже помещен портрет этого человека.
4: Какое мужественное лицо.
2: Лицо человека, много пострадавшего за свою веру.
1: Ну, давайте прочитаем эту статью. Иринушка, я разбил ее на две части. Первую часть прочту детям я, а ты продолжишь, ладно?
3: Хорошо. Хорошо, Павел.
1: А вообще-то давайте договоримся так, что в следующий раз, кто предлагает тему тихого часа, тот и ищет по этой теме определенную информацию. Согласны?
5: Вообще-то согласны. Только где брать эту информацию?
2: Ну как где? А наша христианская библиотека? А наши старшие братья? Да и вообще, сама жизнь, наконец. Если хорошо постараться, то всегда можно найти материал на интересующую нас тему.
1: Конечно.
4: Хорошо, давайте попробуем.
3: Да, пора уже вам приучаться самостоятельно проводить наши христианские беседы. А то ведь как получается? Папа часто в командировках, я занята повседневными хозяйственными заботами. А вы просто ждете, когда у папы с мамой появится, наконец, свободное время.
4: Или когда тетя Геля придумает что-нибудь интересное.
1: Вот-вот.
3: Да.
5: Хорошо, но сегодня я буду только слушать.
3: Ну, давайте, будем слушать. И Сереженька наш сегодня будет слушать, из-за ангины совсем не может разговаривать.
4: И Люда не будет до понедельника. Остаемся только мы с Вадимом.
5: А меня ты что, не считаешь?
4: Так вы с Сережей всегда вдвоем. Если он будет молчать, то и ты не разговариваешься.
5: Наоборот, у меня столько накопилось вопросов, что я буду спрашивать за двоих, за Сережу и за себя.
4: Ну, разве что.
5: А уж когда ты будешь проводить тихий час, то обещаю просто засыпать тебя вопросами. Так что готовься основательно.
1: Ну, решили все вопросы. Обо всем договорились?
4: Да,
2: договорились.
1: А теперь давайте к нашей теме перейдем. Итак, статья называется «Вильям Бутс». Вильям Бутс родился в Ноттингаме 10 апреля 1829 года. О своем обращении, которое он пережил в 1844 году, сам Бутс пишет. «У меня было такое чувство, что я мог бы охотно пойти на край света ради Иисуса Христа и с радостью претерпеть все, только бы помочь душам людей». Свое служение Бутс начал среди падших молодых людей родного города. Он проповедовал им на улицах и потом старался привести их в общение с церковью. Он испытывал большое счастье, преклоняя с ними колени среди ночи, прямо на улице. Но ему казалось еще большим счастьем, когда он мог этих людей видеть на воскресном богослужении у себя в церкви и молиться за них вместе с другими верующими.
2: Подожди, пап, подожди. Вот вы слышали, ребята? Вот и ответ на твой вопрос, Петя. Помнишь, ты спросил, а существует ли сейчас армия спасения?
5: А я думаю, что-то особенное надо делать. А это ведь прямиком сегодняшняя наша задача – пойти к падшим и привести их души к спасению.
4: А этим и должна заниматься армия верующих в нашей стране. Армия спасения человеческих душ, правда?
1: Все правильно. И, конечно же, не только в нашей стране. В спасении нуждаются люди по всему миру. Ну, давайте прочтем об Утсе дальше. Поиски занятий заставили его прибыть в Лондон. Будучи сыном бедной матери, не имея ни денег, ни друзей, Бутс появился в столице. Как ни странно, но ему удалось получить место в судной кассе. Однако мысли о служении ближним никогда не оставляли его, и тем более становились настойчивыми, чем больше он находился в Лондоне. Вид лондонских улиц, заполненных по ночам толпами людей, представлявшимися ему порочными и погибшими, действовал на его воображение и укреплял в нем желание проповедовать им Христа. Какой-то внутренний зов неумолчно звал его на работу. Состояние его души не прошло незамеченным для членов его церкви, которую он посещал. И один из верующих, Робертс, начал склонять его оставить свою службу и посвятить себя всецело духовному поприщу. Он лично гарантировал ему 3-месячное содержание на первое время. Бутс дал себя уговорить. В это время в его жизни произошел очень важный факт, имеющий решающее влияние на всю последующую деятельность, а именно он встретил свою будущую жену. Проповедь Бутса сразу же была отмечена обращением душ. Однако индивидуальность Бутса, его характерные особенности и подход к работе не понравились руководителям его церкви. Дело дошло до конференции, на которой ему были поставлены требования, от согласия исполнить которые зависело его дальнейшее служение в этой церкви.
2: Интересно, какие это были требования?
4: Ну, наверное, такие, что шли вразрез с его внутренними убеждениями. Иначе бы он согласился с ними.
2: Вероятно, это шло вразрез с тем, что хотел от него Господь.
1: А ну вот давайте дальше прочитаем, сейчас услышите. И вот самый ответственный момент конференции, когда Бутсу нужно было ответить, соглашается ли он или нет на предложение председателя, неожиданно раздался голос жены Бутса, сидевшей где-то в рядах. «Никогда!»
3: Надо же.
1: Услышав это слово, Бутс встал и, кланяясь в сторону президиума, замахал своей шляпой, направляясь к выходу. «К порядку!» — раздались голоса вслед уходившему Бутсу. Но он не слушал и, дойдя до лестницы, встретился там с женой и вместе с ней покинул помещение конференции. Это случилось после 7-летнего служения в методистской церкви.
4: Интересно, а кто такие были методисты?
3: Ну, очевидно, это одно из маленьких ручейков большого евангельского течения.
4: А сейчас они у нас есть?
3: Да, есть. Кое-где, например, в Эстонии, в Латвии, в Швеции, они сохранились как самостоятельные. Но в основном они уже давно слились с нашими евангельскими церквами. Ну, давайте послушаем дальше. Павел, ты еще не устал? Не пора тебя сменить?
1: Да нет, я все-таки хочу закончить первую часть статьи.
5: Пап, а что входит в функции армии спасения? Ведь не только же проповедь Евангелия. Мне кажется, этим людям требуется какая-то конкретная человеческая помощь.
1: Знаете что, давайте дочитаем до конца статью о генерале Бутсе,
3: да.
1: А потом поговорим о современной армии спасения. Хорошо, Петр?
5: Хорошо, понял. Давайте читать дальше.
1: Огонь евангелиста горел в нем. Немедленно же Бутс отправился в Корнваллис.
4: Куда?
2: В Корнваллис. Такой город есть в Англии. А.
1: Ну вот. И, несмотря на преследование со стороны церквей, проповедью обратил многих людей. Оттуда он прошел в Кардифф, где прожил дни истинного духовного счастья. Его проповедь в эти дни имела следующее содержание. Я вижу у множества моих ближних, которые находятся в состоянии людей без Бога и без надежды. Они загрязнены пороками настолько, насколько это можно себе представить. Я знаю многих детей разврата и преступлений, которые гибнут вокруг нас. Пьянство, нищенство, распущенность, падение, богохульство и вероломство заставляют содрогнуться мое сердце. Мне жаль вас, бедные души, погрязшие во грехах, потому что вы обречены на вечные муки, ожидающие вас. Миссия, начатая Бутсом для падших, имела определенный успех. Его искреннему призыву доверились самые отъявленные отщепенцы. Он знал путь к их померкнувшему сознанию и достигал их сердец. Люди каялись посреди улицы. По своим лачугам и даже в местах, где они любили веселиться и предаваться порокам, Бутс везде находил их. В противоположность церковникам, которые считают за унижение и даже за грех посещать такие места, Бутс только там и вращался. Он считал за фарисейство поведение церковников и делал так, как подсказывало ему его собственное сердце, преданное Господу.
5: Вот видишь, пап, Бутс тоже не боялся быть в злачных местах.
1: А что, ты имеешь в виду ваш Сережий поход в подпольный кинотеатр? Так ведь Бутс вращался в таких местах с одной только задачей – проповедовать Слово Божие и показывать погибающим путь в их спасение. А вы что там делали, позвольте вас спросить?
5: Ну, у нас не получилось на первый раз.
1: Да нет, Петя, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Идти туда надо только в том случае, если ты на 101% уверен, что это воля Божия в отношении тебя. А вы, да вы просто окунулись в эту грязь вместе с ними. Да мы уже говорили с вами об этом. Ну ладно, Верочка, принеси мне, пожалуйста, попить.
4: Сейчас, пап.
3: Отдохни, Павел.
1: Да я не устал вроде.
4: Пожалуйста.
1: Ну, спасибо, Верочка, спасибо.
2: Пап, давай-ка я продолжу.
4: Пусти, Вадим.
1: Ну, давай, давай. Давай, возьми.
6: Значит так. На 50-м году жизни Вильямса Бутса его работа уже охватила многие места. Число обращенных через его проповедь достигло огромной цифры, и влияние его деятельности распространилось чуть ли не на всю страну.
2: Потребовалась более стройная организация, и его миссия была переформирована в армию спасения. Сподвижники и сотрудники Бутса, многие из числа обращенных из грязи, провозгласили его своим генералом и пошли в великий поход в мир падших и погибающих человеческих существ. Этот поход продолжается и по сей день, и за время существования армии спасения, воинами, принимающими в нем участие, приведено к ногам Христа огромное количество душ. Лозунгом Бутса было «делать что-нибудь для Христа». Слышишь, Петр?
5: Слышу, слышу.
2: Впоследствии на знаменах армии спасения появились слова Бутса «спасен, чтобы спасать», что сделалось двигающим девизом всех ее членов. Англиканская церковь не раз делала попытку соединить армию спасения с собой. Хотела сделать ее своей подсобной организацией. Но развитие этой работы продолжало течь своим независимым руслом. И так оно продолжается по сие время. Интересное начало было социальной помощи бездомным, предпринятое Бутсом и продолжающейся армией спасения. Как-то возвратясь с очередного похода на юг Англии, Вильям Бутс вернулся к себе очень утомленным.
6: Между тем сон не шел к нему. Он, полураздетый, ходил в своей комнате до утра. Очень рано к нему постучался его сын, Брамвель, живший неподалеку. Вместо приветствия отец набросился на него со словами: «Брамвель, разве ты не знаешь, что люди ночуют под виадуком?» На что тот от неожиданности мог только ответить: «А разве вы об этом не знали?» Бутс казался сраженным, как громом. Он был потрясен наличием такого факта. Он не мог спать после того, как видел эти жалкие фигуры, искавшие пристанище на улице. Его мягкая постель осталась нетронутой. «Ты знал это и ничего не сделал для них», — сказал генерал сыну. С этого дня он принялся усерднейшим образом за организацию помощи этим несчастным. Так начиналась социальная работа армии спасения.
4: «Вадим, подожди. Давайте порассуждаем над этим местом.
1: Да, это место особенное.
5: Мне кажется, я не знаю, сумею ли я выразить то, что я почувствовал, когда слушал это место.
1: И что же тебя здесь особенно поразило?
5: Что Буц не спал ночь от того, что где-то страдали люди. Представив, что люди ночуют в виадуках, он не смог даже лечь в свою мягкую и теплую постель.
4: И сыну он то же самое сказал. Как ты можешь спать в тепле и уюте, если есть нищие, которым негде преклонить голову?
3: То есть для Буца как бы не было чужой боли, потому что чужая боль для него стала своей.
1: И вот как раз в этом, как мне кажется, то особое благословение, которое Буц получил от Бога.
5: Да-да, именно это я и хотел сказать.
4: Вы знаете, я вспомнила, в прошлый раз в собрании, когда мы все молились за больную дочку тети Тамары, но у которой резко ухудшилось состояние. За моей спиной стояла, впрочем, я не хочу называть ее имени. Ну, так вот, во время общей молитвы за чужую беду я вдруг услышала позади себя громкий шепот. И мне, Господи, помоги. Ты знаешь, сколько в моей семье неурядиц? Разве так можно? Значит, для этой христианки ее личные проблемы стоят на первом месте.
3: Доченька, это действительно нехорошо. Но все-таки нам надо всегда помнить о том, что Библия настоятельно советует нам больше вникать в себя и в Писание. В себя, а не в других.
1: Но и не проходить мимо чужих страданий. Не оставаться равнодушными к проблемам своих ближних. То есть быть милосердными по-деловому. Вот к чему призывал и учил Буц.
3: И вот послушайте, о чем говорится дальше в статье. Буцу мало было своего поля действия. Впоследствии он изъездил многие страны, стараясь везде насадить метод работы, практикующийся им у себя. Он умел входить в нужды всех классов, и его проповедь везде и всегда находила немедленный отклик. Все же духовная работа занимала его больше, нежели социальная. Ее он имел в виду прежде всего. В дневнике у него записано: «Вчера множество народа посетило наше социальное собрание, но я устал от социальных планов помощи людям там, где надо пользоваться всяким случаем, чтобы спасти души. Из всего, что я говорил вчера вечером, самым действительным явилось то, что относилось к делу спасения через кровь Христа». Жена Буца была его ближайшей и самой активной сотрудницей. Ее лояльное отношение к работе мужа вдохновляло его. Ему часто мешала его физическая слабость, но он имел несокрушимый дух, позволявший ему преодолевать все препятствия и двигаться вперед. Он почти не знал минут досуга, будучи весь в труде для других. Однако не одни люди трущоб ожидали его. В поздние годы его хотели видеть даже короли-президенты. Почет, который ему оказывался, заставил его однажды сказать: «Не ходил ли я за помощью в Египет?» То есть, не был ли я на поводу у светских людей? На самом деле влияние Евангелия сказывалось через него в обильной мере как раз на тех, влияние, кого он боялся. Еще при его жизни армия спасения имела свои филиалы во всех частях света, и ее всемирные конгрессы устраивались в Лондоне прямо под открытием.

0: Здесь можно было слышать огненную речь черного жителя Африки, слезное, но радостное заявление араба, сильное и красочное свидетельство бывшего разбойника-индуса, полное веры и упования слово бывшего вора-китайца и так далее. Некоторые народности на подобных конгрессах были представлены целыми группами, как, например, американские негры и индейцы. Они пели и играли духовные гимны на своих оригинальных инструментах. Дни конгрессов были днями какого-то величественного христианского празднества, которое переживалось всей страной и даже всем христианским миром. Вот чего можно достигнуть усилием только одной жизни человека при помощи Божией. Последние годы Бутц проповедовал исключительно о кресте и милости Божией. Да даст Бог еще многих слуг, подобных генералу Бутцу, дабы через них были найдены падшие души наших дней. Вот и вся статья.
1: А теперь я вам объясню, почему мне очень захотелось побольше узнать об армии спасения и о том, кто ее основал.
2: Расскажи, расскажи. Признаться, я очень удивился, когда ты в прошлый раз предложила именно эту тему для тихого часа.
3: Наверное, где-то вычитала про них, да?
1: А вот и не отгадал.
4: Но ведь не могла же ты кого-то из армии спасения встретить на улицах нашего города.
1: Что верно, то верно.
3: Так почему же ты о ней заговорила?
1: А вот почему. Одна девочка из нашего класса недавно побывала в Финляндии. И она мне немного рассказала об этой армии спасения.
3: Там она есть и в наше время, а я почему-то думал, что это было давным-давно.
1: Нет, ты ошибаешься, Петя. Валя была там накануне Рождества и видела людей из армии спасения своими собственными глазами.
4: Ну а как она их узнала, что это именно они?
1: Они были одеты в форму, которая очень напоминала военную. Вы обратили внимание, что Вильям Бутц был генералом этой армии? У них и сейчас всякие чины сохранились.
3: Да что, это игра, что ли, какая-то?
1: Нет, Петя, не игра. Валя рассказывала, что в одном из городских парков она видела большую кухню на колесах. Из котлов валил пар, и очень вкусно пахло. Она сначала думала, что это платная столовая с горячими обедами. Но мама ей объяснила, что это люди из армии спасения приготовили для бедных бесплатные обеды. И правда, потом она заметила, как подходили старые, молодые, бедно одетые люди. И всех их угощали члены армии спасения, одетые в одинаковую форму. Иногда они кормят таким образом до 1000 человек.
3: Ого! Да где же они столько денег взяли, чтобы наварить целые котлы вкусной пищи, как ты говоришь? Они что, миллионеры, что ли?
1: И ничего не миллионеры.
0: Это просто жертвенные люди. Это, Петенька, просто очень жертвенные люди. Во многих странах, на углах улиц, у магазинов, на рынке, они часто стоят в любой мороз и собирают пожертвования. А потом покупают одежду для малоимущих, продукты. А перед Рождеством они не ленятся обойти одиноких стариков и многодетные семьи. И всем вручают подарки. У них есть и свои дома, где человеку, оказавшемуся без приюта, всегда найдется место переночевать. И, конечно, бесплатно. Вот выйдет кто-нибудь из тюрьмы или из больницы, или просто окажется из-за каких-то обстоятельств на улице, они его встретят, покормят, уложат отдыхать. А утром пригласят в собрание, дадут что-нибудь почитать, помогут дельным советом, окажут помощь на первых порах. В общем, не дадут человеку пропасть. У них есть и свой литературный журнал, и свои магазины. В общем, это очень энергичные, деловые, верующие люди.
1: И Валя говорила, что они пользуются большим уважением и доверием у всего населения.
4: Неплохо бы и нам занять у них энергии и деловитости, правда, пап?
2: Что верно, то верно. В наше время мы очень много говорим о вере и милосердии. Он даже по телевидению показали фильм об Иисусе Христе. В детских передачах показывают библейские истории. Такие молитвенные дома строим. Прямо целые музеи. Но, к сожалению, очень часто дальше разговоров о милосердии...

не идем. Много ратовали о свободе, когда нас гнали, а к теперешней-то свободе оказались по-настоящему и неподготовленными. Так что настоящему милосердию нам только еще предстоит научиться. Будем молиться, чтобы Господь дал нам мудрости, как стать действующей армией спасения в этом порочном, греховном мире.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из Евангелия от Иоанна, 17 главы 2 стиха. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Спержин говорит, что смысл процитированных слов Спасителя содержит два утверждения. Во-первых, что Христос, как посредник, получил от Бога полную власть над всей плотью. А во-вторых, что эта власть дана ему с особой целью, чтобы он дал жизнь вечную всем, кого Отец дал ему. Христос обладает вселенской властью, но использует ее с определенной целью. Мы знаем, что нашему Господу Иисусу Христу дана всякая власть на земле и на небе. Ангелы и люди падают перед Ним, бесы трепещут и бегут. Все существующее признает величие того, кто является царем, царствующим и Господом господствующих. Однако Христос упоминает плоть, а плоть – воплощение упрямства. Иисус обладает властью над всякой плотью. Христос знает, как совладать с падшей, злой, непослушной плотью. У Него есть власть над всеми падшими людьми, ибо слово «плоть» включает в себя всех людей без исключения. Я понимаю это так. Христос имеет власть простить любого, кого пожелает. Будучи посредником, Христос может духом обличить в грехе любую душу. У Него есть сила привести всех к подножию престола благодати и даровать всем прощение, если Ему угодно так поступить. Мы не верим, что есть исключение из этого правила. Христос имеет власть над всеми людьми, которые родились со времен Адама. Главной мыслью приведенных слов Христа является учение о том, что Бог являет свою силу для всех, чтобы осуществить свои замыслы по отношению к некоторым, соответствуя тому, что мы наблюдаем в мире. Посмотрев на окружающий мир, мы заметим, что Творец добивается каких-то особых целей, проявляя намного больше сил, чем требуется для осуществления конкретных замыслов. Давайте посмотрим, как действует этот принцип в провидении. Каждый из вас верит в общее для всех людей провидение. Вы верите, что Бог наблюдает за всеми событиями во Вселенной, что Он также точно определяет траекторию движения пылинки, несущейся по улице, как и орбиты движения планет. Вы верите, что Бог не только определяет политику королей и императоров, но и порывы ветра над рекой. Но почему вы не верите в особое провидение? Я верю. Думаю, вы тоже. Вы верите, что Бог особым образом заботится о своем народе и что все содействует ко благу тем, кто любит Бога, кто призван по Его изволению? И разве вас никогда не удивляло существование общего и особого провидения? Не думаю, чтобы вас это поражало. По крайней мере, я этому не поражаюсь. Я без труда могу принять и одно, и другое. И, напротив, мне было бы сложно не поверить в оба вида провидения. И я не понимаю, почему христианин не может также думать об искуплении? Жертва Христа несет благо, одинаковое для всех людей, и в то же время она предназначена для того, чтобы дать вечную жизнь всем тем, кого Отец дал Сыну. Продолжим чтение второй части этой проповеди. Текст читает Виталий Кливер.
3: Давайте теперь обратимся к фактам. Как действует Евангелие? Я представляю себе остров Великобританию, покрытый лесами, которые населены дикими людьми, чьи тела разукрашены татуировками, Их жилищами являются пещеры, а пищей служат травы и желуди. Я представляю себе простого человека, кто-то считает, что это был Павел, который высаживается на берег нашей земли и идет к людям, пытаясь объяснить им путь спасения. О, какой переломный момент наступил для нашей страны, когда в ней впервые было проповедано Евангелие. Каков же был результат? Братья, давайте ответим на другой вопрос. Какова была непосредственная цель Бога, когда Он отправил проповедников Евангелия в Британию? Мой ответ таков. Спасти всех, кто был предуставлен к вечной жизни. В этом заключалась великая цель проповеди Евангелия, но каковы же были ее результаты? Я считаю, что мы на протяжении столетий обладали свободой и благополучием благодаря победе Евангелия. И хотя я верю, что целью Бога, я имею в виду главную цель, в проповеди Евангелия в Британии было спасение избранных, тем не менее, каждый британец получил благодаря этому множество благословений. И нет такого человека, который бы назвал себя британцем и не был бы обязан Евангелию тысячами своих благ. В Англии Христос воистину имеет власть над всяким англичанином ради того, чтобы дать жизнь вечную всем тем, кого Отец дал Ему. Вспомните Реформацию. Для чего Бог воздвиг таких мужей, как Лютер, Кальвин и Цвингли, возглавивших Реформацию? Конечно же, для того, чтобы избранные могли уверовать во Христа. В этом была цель Реформации. Но к чему привела Реформация? Не только к спасению людей, но к множеству других событий, которые позволили развиться искусству и науке. Человек был раскрепощен, стал свободнее дышать. Миллионы людей, которые так и не обрели вечную жизнь в Иисусе Христе, тем не менее получили свободу, и тысячи других бесценных благословений благодаря Реформации. Это исторические факты. И если вы отправитесь с Евангелием к Южным морям и будете проповедовать там, среди мрака невежества, то увидите, как всякая плоть подчинится божественной власти. Давайте обратим внимание на очевидную истину. Бесспорный факт, что там, где Евангелие не проповедуется, одинаково для всех, там Бог и не осуществляет свои особые замыслы. Я имею в виду следующее. Если вы найдете в Лондоне церковь, в которой не проповедуется ни одна истина из Слова Божьего, за исключением избирающей любви Бога. Если проповедник в этой церкви с 1 января до 31 декабря проповедует только об избрании, то вам нет надобности осведомляться у диаконов, много ли человек обратились в последнее время. Я уверен, что в той церкви будет очень мало новообращенных. А те, которые все-таки обратились, скорее всего, пробуждены к духовной жизни в другом месте. Нет смысла ожидать многих обращений в подобной церкви, где проповедник настолько связан темой особой любви Божьей, что не способен проповедовать Евангелие во всей его полноте и призывать грешников уверовать в Иисуса Христа и обрести спасение. Попробуйте, дорогие друзья, одеть китайские туфельки, препятствующие нормальному росту стопы. Втисните себя в рамки церковного благоприличия, и вы сразу же почувствуете, что в такой обуви ходить невозможно. Сделайте целью своей жизни непротиворечивость своей богословской системы, последовательно отвергайте все места Писания, которые говорят о всеобщем назначении Евангелия. Никогда не обращайтесь ко всем грешникам с призывом уверовать. Сделайте так, чтобы Библия перестала говорить к обычным людям, а обращалась только к избранным. То будьте уверены, что если Бог небывалым образом не вмешается в вашу ситуацию, то даже если вы будете проповедовать круглый год, каждый день, вы увидите немногих избранных, получивших спасение. едва ли кто-нибудь откликнется на ваше Евангелие. Но я также уверен, и каждый, кто честно будет наблюдать, согласится со мной, что самым эффективным проповедником является тот, кто не стыдится учения о благодати, кто без заикания говорит об избрании, кто не прячет истину о всевластии Бога и одновременно провозглашает слова самого Бога. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Наибольшего успеха добьется тот, кто придерживается и учения о всевластии Бога, и учения об ответственности человека, кто не боится громко говорить об особой любви Бога и кто обращается в равной мере ко всем людям с благодатными словами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Это факты, с которыми бессмысленно спорить. Иногда мы слышим, как люди с презрением говорят: «Да, конечно, обращений много, очень много, но подлинны ли они?» Сэр, позвольте вас заверить, что они подлинные, ибо если обращения в этой церкви нельзя назвать подлинными, тогда под небом вообще не существует подлинных обращений. Когда я вижу, как женщины легкого поведения, будучи такими в прошлом, начинают вести высоконравственный образ жизни, когда я вижу бывших пьяниц, отрекшихся от алкоголя и изо всех сил старающихся помочь другим сделать то же самое, когда я вижу, как люди, которые когда-то пели непристойные песни в кабаках, а сейчас год за годом, не просто несколько месяцев, а год за годом растут в святости, то мне есть чем похвалиться. Если кто-то может найти лучших обращенных, пусть попытается это сделать. Но я удовлетворен тем, что люди, присоединяющиеся к нашей церкви, обращаются так, как обращались грешники во времена апостолов, и чтят Бога в своей жизни и прославляют Христа святым поведением. Я убежден, что больше всего люди обращаются там, где обе истины проповедуются одновременно. Как и сказал Христос: «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Данный принцип объясняет многие места Писания, и это является важным свидетельством в пользу его истинности. Я люблю читать Библию, люблю постигать те истины, с которыми на ее страницах встречаюсь. Мне нравится такое богословие, которое дает мне возможность перечитывать Писание от начала до конца, со словами: «Я рад принять то, о чем говорится и в одном, и в другом месте». Вы прекрасно знаете, братья, что некоторые места Писания говорят как будто о всеобщем искуплении, и такое их толкование звучит очень правдоподобно. И если они и не учат этому, то тем не менее их смысл весьма интересен. Например, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Или «предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Я мог бы приводить и другие отрывки, не буду тратить на это время, потому что если вы встретите брата-армянина, то он без труда покажет вам их, поскольку он только о них и думает. Эти люди всегда цитируют одни и те же отрывки, думая, что таким образом они опровергнут учение об ограниченном искуплении. Хотя оно также ясно выделяется на страницах Писания, как нос на лице человека. Мы знаем, что говорит Писание. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он искупил нас среди всех людей. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как Христос возлюбил церковь? Он возлюбил церковь особой любовью, которая значительно превосходит ту, которой он любит людей. А иначе получилось бы так, что муж должен любить свою жену так же, как он любит всех остальных женщин. Это логичный вывод, который следует из текста. Но вы прекрасно понимаете, что Павел имеет в виду особую любовь мужа к жене. И у Христа тоже должна быть особая любовь к церкви. Он возлюбил церковь и предал себя за нее. Не думаете ли вы, братья, что в Библии есть две группы текстов, одна из которых ясно говорит о бесконечной большой ценности искупления, а другая о том, что искупление предназначено только для избранных, то лучше верить и в обе эти истины. Мы можем сказать так. Да, смерть Христа привела к тому, что все люди оказались под властью посреднической благодати. Христос имеет власть над всякой плотью. Но эта власть дана ему не для того, чтобы спасти всех, а чтобы спасти тех, кого он держит сейчас в своей руке, тех, кого Отец дал ему. Пастух вверяет мне всех своих овец, чтобы я отделил из стада 20 отмеченных им. Отец говорит мне жить в его семье, жить вместе со всей его семьей, чтобы один из его сыновей получил образование. Так и Бог дает Христу всю плоть, как сказано у Иоанна, но для вполне четкой и определенной цели, чтобы Он дал вечную жизнь тем, кого Он, то есть Отец, дал Ему. Давайте также кратко отметим, что этот принцип соответствует природе Бога. Мы часто применяем к Богу человеческие мерки и поэтому допускаем ошибки. Не забывайте, что у Бога такое изобилие милости, благодати и силы, что Он никогда не подсчитывает, сколько точно ее потребуется для осуществления каких-то замыслов, но поступает всегда как Бог, который не может являть милость и силу иначе, как бесконечные. Когда вы хотите покормить своих кур, то бросайте им столько зерна, сколько необходимо, и вы совсем не намерены кормить всех воробьев в округе. Было бы неплохо, если бы вы их накормили, потому что они нуждаются в пище. Однако вы бросаете ровно столько зерна, сколько нужно вашим курам. Но Богу никогда не приходится так скупиться на милость. Большими горстями Он дает благословения своим особым возлюбленным. И эти благословения также достаются воронам и коршунам. Бог поступает по-царски, когда являет свою любовь. В древности, во времена коронации королей, фонтаны Чипсайда в Лондоне били не водой, а вином. «Какая трата!» — воскликнете вы. Сточные канавы по обеим сторонам улицы наполнялись вином. В этом не было необходимости, не так ли? Король хотел, чтобы у его подданных было вдоволь вина. Если бы это была его единственная цель, то он мог бы приказать открывать бутылки по одной и остановиться, когда все напьются вдоволь. Но зачем вино лилось рекой по улицам? Было ли это пустой тратой? Совсем нет. Это было проявлением королевской славы. Король с радостью дал людям вина, но он также хотел показать, что он король, ибо никто, кроме короля, не может наполнить сточные канавы вином. Он являл перед всеми свое могущество. Когда наш Бог намеревается явить милость, Он думает, ровно такое количество милости будет достаточно для спасения моих избранных. Спасение избранных — главная цель. Но вот Он делает так, что реки наполняются медом и молоком Его милости, но ее запасы тратятся не впустую, потому что у Бога есть еще более великая цель — Его слава. И он прославлен даже той любовью, которая не обязательно спасает. Когда Наполеон вел военные действия, говорят, его излюбленный метод состоял в том, чтобы нанести сокрушительный удар своими батальонами по одному важному пункту. Так, мои друзья, должны мы поступать. Если мы хотим добиться цели, то должны сосредоточить все свои силы на ее достижении. Но представьте себе военачальника более великого, чем Наполеон. Или Наполеона, чья армия увеличилась в 10 тысяч раз. Ему бы не понадобилось сосредотачивать все свои силы на одном пункте обороны противника. Он бы просто приказал своим войскам наступать. И они смели бы все на своем пути по всей линии фронта. Так и Бог проявляет заботу о своих избранных. Но он заботится не только об этом, ибо у него есть более возвышенная цель — собственная слава. Его слава — это вся линия фронта, и нашему Богу, действительно спасающему тех, кого он избрал, не нужно концентрировать все свои силы на чем-то одном. У него остаются бесконечные запасы сил даже после того, как он совершит все, о чем мы знаем. Благословляя свой народ, он может по своей воле благословить всю вселенную. Я не сомневаюсь, что так он и делает, что небеса и земля переполнены величием его славы, хотя не все в равной мере наслаждаются его благоволением и любовью. В заключение я должен отметить, что этим принципом мы можем руководствоваться в нашем поведении. Однажды я разговаривал с братом, который утверждал, что обращение всего мира не может и не должно являться целью миссионерской деятельности, потому что Христос намеревается через Евангелие из всех людей собрать себе один народ. С моей точки зрения, этот брат был совершенно прав и совершенно неправ. Бог действительно дал людям Евангелие для того, чтобы собрать один народ спасенных. В этом был прав брат, но был неправ в отношении моего служения, ибо делом служителя Божьего не является создание народа. Христос, пожалуй, лучше знает, что должны делать его ученики. Послушайте, что он говорит. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот в чем заключается наше служение. Иисус не сказал: «Идите и отделите из всех народов людей, чтобы научить их и крестить». Нет, Христос отдает своим войскам совершенно иной приказ. «Проповедуйте Евангелие всякой твари». Результатом всеобщего провозглашения Евангелия будет то, что избранные спасутся. Так почему бы тебе, Господь, не послать меня к избранным? Для чего ты посылаешь меня во все народы? Какое ты имеешь право ставить под вопрос волю своего Господа? Не я ли выбрал спасти своих избранных посредством проповеди Евангелия всем народам? Я не ожидаю, что миссионерская деятельность приведет к обращению всего мира. Я верю, что Бог соберет свой народ, что придет Христос и будет царствовать от реки и до края земли. Но все миссионерские общества, вместе взятые, не смогут обратить мир. И я также думаю, что они не смогут даже начать двигаться к этой цели, не изменив свои методы. Если мы надеемся увидеть результаты, то нам надо действовать не так, как действуют миссионерские общества. Я ожидаю наступления лучшего времени. А пока мы не получим новые сосуды, мы должны использовать старые, но новые рано или поздно появятся. У меня сложилось впечатление, что мир никогда не будет обращен в результате миссионерской деятельности. Но это не наше дело. Я не могу делать тайные замыслы Бога нормой своей жизни. Правилом моего поведения должно быть то, что ясно открыто Богом. Христос говорит мне: «Проповедуй Евангелие всякой твари. И даже если бы я был абсолютно уверен, что на земле нет ни одного избранного, я бы все равно повиновался повелению моего Господа и проповедовал бы Евангелие всем. Ибо даже если ни одна душа не спасется, мы для Бога приятное благоухание. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас и призываю: рассказывайте о Христе всем, кому только можете, говорите им, вы можете обрести жизнь, взглянув на распятого. Повторяйте людям, что приходящего к Нему Иисус никогда не изгонит вон. И пусть вас всегда утешает мысль о том, что все, что Отец дает Сыну, придет к Нему, что Иисус позаботится о Своем семени, что Он не потеряет ни одного из тех, кого Отец дал Ему, но будет хранить их в Своей руке до конца. Возвращайтесь к избирающей любви Бога и укрепляйтесь избранием Божьим, но воспользуйтесь также властью Христа над всякой плотью, как мечом, чтобы сражаться, и как посохом, чтобы опираться на Него. Именно поэтому я призываю вас, дорогие друзья, жертвовать миссионерскому обществу, как вам покажется разумным, на дело распространения Евангелия в далеких странах. Я не думаю, что эта организация совершенна. Я вижу в ней много недостатков. Однако я понимаю, что в данный момент это единственный способ донести Евангелие до языческих народов. Я надеюсь, у нас со временем появятся методы получше. Но поскольку сейчас ничего другого у нас нет, давайте использовать имеющиеся на полную силу. Ибо в конце концов все зависит не от используемых средств, а от Бога. И даже если мне кажется, что с воловьем, рожном не очень надежно выходить против вооруженных филистимлян, я воспользуюсь им, пока у меня не появится что-то другое. А пока давайте молиться о том, чтобы Господь благословил свое дело и спасал своих избранных по благодати. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании» на текст из Евангелия от Иоанна, 17 главы, 2 стиха. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Бывает ли такое явление, как преступление без жертвы? Герой нашего рассказа думал, что да. Умный и энергичный, он в свои 20 лет уже зарабатывал миллионы на услугах богатым и сильным мира сего. Позже для него открылось, что дела, в которых он принимал участие, не обходились без жертв. И он сам был одной из них до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Федерико, я не хочу, чтобы наши дети и дальше жили при диктатуре Кастро.
1: Но мы ведь не можем так просто все бросить и уехать.
0: Почему бы нам не уехать в Майами, как это уже сделали многие другие, которые не хотят жить при коммунистическом режиме?
1: Мы очень богаты, Тереза. Я столько лет отдал своей мебельной фабрике. И ты хочешь, чтобы я все бросил и уехал?
0: Но ведь речь идет о будущем наших детей. Ты только подумай. В школе им говорят, что Бога нет, что религия – это опиум для народа. Мы не можем допустить, чтобы они выросли безнравственными людьми.
1: Но ведь и мне уже не 20 лет, чтобы начинать все с нуля.
0: Бог нам поможет, Федерико. Но если ты захочешь остаться, я все равно уеду отсюда.
1: Тереза, это безумие. Все не так уж и плохо.
0: Но будет хуже. Пройдет немного времени, ты сам это поймешь. Но будет уже поздно.
1: Ну что ж, хорошо, я согласен.
0: Федерико, с моим паспортом что-то не в порядке. Меня не пускают.
2: Я без тебя не полечу.
0: Нет, ты должен увезти отсюда детей во что бы то ни стало, Федерико.
2: Я не могу тебя оставить.
0: Джордж, возьми брата и сестру и садитесь на самолет сейчас же. Вы полетите сами.
3: Мамочка, мамочка, нет.
0: Иди быстро. Мы приедем, как только сможем.
2: Мы не сможем допустить, чтобы они летели без нас, Тереза. Что они будут делать там? Я лечу с ними.
4: Это был самый драматический момент в моей жизни. Когда я взял сестру и брата за руки, чтобы через секунду шагнуть одним в неизвестность. Я для себя решил, что Бога нет. Как он мог допустить, чтобы мы так жестоко страдали? Наша жизнь в Майами была ужасной. Мы жили в маленькой квартирке с еще такими же, как мы, беженцами. Мы постоянно были голодными, носили одежду с чужого плеча и плакали по ночам от отчаяния. Мама приехала через 6 месяцев. Но наша жизнь от этого не стала легче, потому что у нее был рак горла. И она долго не вставала с постели. Мне приходилось постоянно подрабатывать.
5: Вот деньги, которые я получил за то, что мыл машины, папа.
1: Ты молодец, Джордж. А когда тебе заплатят за продажу газет?
5: На следующей неделе. А завтра после уроков я буду подстригать газоны.
1: У нас каждый цент на счету, сынок.
5: Папочка, я бы не хотел, чтобы мы так жили.
1: Да, я тоже. Но мы, к сожалению, не можем вернуться на Кубу.
5: Дети в школе смеются над нами за то, что мы плохо говорим по-английски и носим плохую одежду. Так трудно все это переносить.
1: А ты думаешь, мне легче на 2 работах?
5: Прости, папочка. Когда-нибудь я стану богатым, и тебе никогда не придется так мучиться, как сейчас.

Герою нашего рассказа было всего 10 лет, когда ему вместе с отцом, братом и сестрой пришлось бежать с Кубы. Его отец владел компанией по производству мебели, поэтому семья была достаточно богатой, чтобы позволить себе держать слуг, даже шофера. Но вся их жизнь резко изменилась после того, как они стали беженцами. Это история взлета и падения Джорджа Валдеса, с которой мы вам предлагаем познакомиться в цикле передач «Освобожденные».

0: 1969 году, в соответствии с программой для беженцев, мы переехали в Нью-Джерси, в гетто, хуже которого трудно себе представить. Я понял, что единственным спасением могло быть только хорошее образование, и старался учиться как можно лучше. В 17 лет я одновременно учился в университете и работал в Федеральном резервном банке. Профессор с нашей кафедры пригласил меня работать в своей фирме. Я начал заниматься клиентами из Южной Америки. Я получил отдельный кабинет, секретаршу. Первый же клиент оказался прикрытием для дельцов наркобизнеса. Это был богатый овощной магазин, владельцы которого разъезжали на шикарных машинах. Я с ними вскоре подружился.
1: Жорж, ты просто финансовый гений.
0: Но...
1: С тобой я совершенно спокоен за свои деньги. За исключением случаев, когда их нужно перевести за границу. Валютные ограничения убивают нас.
0: Послушай, я знаю, как открыть счета за границей. Перевести туда деньги и больше не иметь с ними никаких проблем.
1: Неужели?
0: Точно. Я работал в государственном банке, и поэтому знаю все хода и выходы в этом деле. Мое предложение было принято. И мне удалось упрятать для них миллионы долларов. Я был молод, не пил и не гулял, с чистой биографией. И поэтому мне предложили возглавить все финансовые операции картелей в США. Вначале я всячески избегал ввязываться в наркобизнес, но однажды получил такое заманчивое предложение, что не смог отказаться. Я должен был стать полноправным партнером.
1: Привет, Джордж.
0: Привет.
1: Я слышал, ты получил повышение?
0: А ты как думал? Я теперь совладелец предприятия.
1: Поздравляю, спасибо. Поздравляю. Скоро ты будешь деньги грести лопатой.
0: А почему бы и нет? Ну, если кинозвезды и политиканы готовы выложить целое состояние за несколько граммов этого белого порошка, я помогу им.
1: Совет.
0: Ну?
1: Только не пробуй его сам, приятель. Потом будешь... Как рыба на крючке.
0: Да знаю я. Я вижу, как они просто с ума сходят, чтобы раздобыть эту дозу кокаина.
1: В картеле с этим строго. Никто в организации не должен принимать наркотиков.
0: Да не стану я рисковать своим здоровьем. Меня больше интересуют деньги.
1: Ну и правильно. Если американцы желают убивать себя этим зельем, это их дело.
0: То было время... началом торговли кокаином. А мы, поставщики этого товара, были обычными бизнесменами, предпринимателями. Нашими клиентами являлись только богачи и знаменитости, политики и даже судьи. В мои 20 лет я уже был миллионером и женатым человеком. Но деньги вскружили мне голову. Я летал в разные страны, вокруг меня вились красивые женщины, и я не выдержал искушения. Я начал изменять жене. И вскоре после рождения сына мы развелись. Пытаясь найти оправдание тому, чем я занимался, я помогал своим близким деньгами. Но для мамы и папы это не имело особого значения.
2: Папа, привет!
3: О, Джордж! Тереза, Джордж приехал! Слушай, какая у тебя новая машина!
0: Красивая, правда?
3: Да.
0: Ты не хочешь себе купить такую же?
3: Лучше сохрани эти деньги для семьи, сынок.
0: Да у меня их куры не клюют, пап. Здравствуй, мама. Ты прекрасно выглядишь.
4: Доброе утро, Джордж. Заходи в дом.
0: Ну почему вы не хотите, чтобы я вам купил другой дом побольше?
4: Ну, а мы здесь хорошо, сынок.
0: Но у меня есть совершенно пустой дом. Я отдал за него 500 тысяч долларов, а там никто не живет.
3: Разве человеку недостаточно одного дома?
0: Это вложение денег, папа.
3: А мы здесь счастливы. Правда, Тереза?
4: Да. Нас все устраивает, как есть. Я слышала, что ты помог нашей соседке расплатиться за лечение, Джордж.
0: Да, было.
4: И дал Гонсалесу денег на покупку дома.
0: Да.
4: Ты молодец, сынок. Богу угодно, чтобы мы помогали нуждающимся людям.
3: Да, видно, дела у тебя идут в гору.
0: Да, папа, у меня все замечательно. Да, жил я шикарно. У меня был особняк на берегу океана. Роскошная яхта и шикарная машина. Но чем больше я имел, тем больше мне хотелось получить еще. Моими друзьями и партнерами были генералы и правительственные лидеры. Я путешествовал по разным странам на собственном самолете и возил с собой столько денег, что меня встречали с военным эскортом. Однажды вечером мы летели в Никарагуа, чтобы создать новый канал сбыта.
2: В чем дело?
5: Что-то случилось!
2: Мы долетим до Никарагуа!
5: Не знаю! Такое впечатление, что закончилось топливо!
2: Но у нас ведь еще 200 галлонов!
5: Наверное, забился шланг подачи горючего!
2: Как по поводу аварийной посадки?
5: У нас нет времени! Мы летим на высоте 100 метров! Зажми голову между ног, Джордж! Мы падаем!
2: А где мы?
5: Не знаю!
0: Во время падения самолета, на борту которого было 200 килограммов кокаина, я спрашивал себя, найдут ли родные наши тела после этой аварии. Самолет упал в джунгли Панамы. Мы чудом остались живы. Когда нас нашли, то обнаружили кокаин. Мы были арестованы. Нас скинули в подземную камеру, где пытали дни и ночи напролет. После этих зверских избиений в течение 5 лет я страдал кашлем с кровью. Через 20 дней пыток я заплатил 250 тысяч долларов. Мы были выданы Интерполу, который доставил нас в Майами. Денежный залог, который мне пришлось заплатить, составлял 5 миллионов долларов, чтобы избежать дальнейшего тюремного заключения. Семью это привело к полному разорению. Но близкие не сдавались и делали все, что могли.
6: Тебе нужен врач, Джордж.
0: Да, ты прав. От пыток мы пострадали больше, чем от крушения.
4: Джордж, как все это случилось?
0: Мне чертовски не повезло, мама. 20 дней нас не кормили. Давали лишь немного воды. Мне казалось, что я сойду с ума.
4: Варвары.
6: В газетах пишут, что ты главарь самого большого в Америке картеля по сбыту наркотиков. Это правда?
0: Да при чем тут наркотики? Меня просто подставили, я даже не курю.
6: У тебя самые лучшие адвокаты, да?
0: Да, это так. Мы должны выиграть в этом деле, потому что я обвинен в преступлении, совершенном за пределами США.
4: Как только все это могло с тобой случиться?
0: Не волнуйся, мама. Если я выжил в Панаме, то мне уже ничего не страшно. Я был приговорен к 15 годам заключения в федеральной тюрьме. Там я познакомился со своей второй женой. И за год до моего освобождения мы с ней поженились. Освободили меня досрочно, через 5 лет. И снова работа в картеле по сбыту наркотиков. Меня ценили, так как знали, что я умею держать язык за зубами. Вскоре я уже имел больше денег и власти, чем когда-либо. Спустя немного времени после рождения дочери мы с женой развелись. Но я старался, чтобы никто не заметил, какой трагедией для меня было крушение семьи. Я каждый день заходил к родителям.
7: Как дела, папуля? Добрый день, мамочка. Вам что-нибудь нужно?
4: Нам ничего от тебя не нужно, Джордж. Признайся, только честно. Ты опять занимаешься продажей наркотиков.
7: Какая разница, чем я занимаюсь?
4: Мы пожертвовали всем, уехав в эту страну. Ради того, чтобы вы стали порядочными, высоконравственными людьми. И вот чем ты нам отплатил за это.
7: Мама, я работал, не покладая рук, чтобы добиться своего места под солнцем.
4: Бог не одобряет ни твоего положения, ни того, чем ты занимаешься.
7: О каком Боге ты говоришь? Я сам себе Бог. Где он был, когда мы приехали сюда из Кубы и едва не протянули ноги от голода? Где был твой бог, когда мы одни приехали сюда? Я сам себя сделал богом. Я имею власть казнить и миловать. Человеческая жизнь в моих руках. Мои телохранители с радостью пойдут на смерть ради меня.
4: Я не хочу тебя больше слушать. Это ты во всем виноват, Федерико. Ты все это время знал, чем наш сын занимается.
8: Я ничего не знал. Что нам теперь делать?
7: Уже слишком поздно что-либо делать, папа. Я завяз в этом слишком глубоко.
8: Джордж, ты наш сын. И ни за что на свете мы не откажемся от тебя.
7: Я чувствовал себя совершенно несчастным. Вся бессмысленность и опасность моего положения выявилась и обострилась тогда, когда пуля, предназначенная для меня, убила моего телохранителя. На его похоронах я сидел рядом с его 12-летней дочкой, и по моему лицу текли слезы. Я спрашивал себя о том, кто будет сидеть рядом с моей дочуркой, когда придет мой черед. Я понял, что с наркотиками пора завязывать. Привет, папа. Здравствуй, мама.
8: Здравствуй, сынок.
4: С тобой что-нибудь случилось, Джордж?
7: Нет, нет. Я только хотел сказать вам, что я бросаю это грязное дело.
4: Неужели? Правда? Слава Богу!
7: Да.
4: Я знала, что он не останется безучастным к моим мольбам.
8: Джордж, это правда?
7: Да, папа. Я уже обзвонил своих партнеров и сообщил им об этом. Я уеду из Майами куда-нибудь в деревню и займусь разведением лошадей у себя на ранчо. Моя жизнь лишена всякого смысла. Она совершенно пуста. Вот и все. Поселившись на своем ранчо, через несколько месяцев я решил брать уроки карате у одного учителя. Он

0: не будет стоить вам денег. Вы не в состоянии заплатить за эти истины.
1: Не тратьте напрасно время. Не вы первый говорите мне об этом.
0: Слово Божье никогда не бывает без пользы. Ну-ка, покажите, как вы стоите.
1: Вот так.
0: Вам лучше было бы стоять на скале. И скала это Иисус Христос.
2: Ну!
0: Если дом не строен Господом, напрасен ваш труд.
1: Вы еще не сдаетесь?
0: Как и Бог. Он не прекращает своих усилий, чтобы помочь нам прийти к спасению. Знаете ли вы кого-нибудь, кто готов был бы умереть за вас? Или кто нес терновый венец в то время, как его оплевывали и издевались над ним? Или кто был бы распят за вас на кресте? Отличный удар, Джордж!
1: Я не хочу быть жертвой. Я хочу научиться побеждать в борьбе.
0: Не говори. Я плачу за зло. Предоставь это Господу, и Он сохранит тебя. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
1: Христа?
0: Он отдал за тебя свою жизнь, Джордж. Никогда не забывай об этом.
1: Ну все. Все.
0: Фу.
1: На сегодня хватит.
0: Чего хватит? Карате или проповедей?
1: И того, и другого.
0: Словом о Спасителе нашем никогда нельзя присытиться. Он удивителен, Джордж. Подумать только. Бог послал своего Сына умереть за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение. Разве это не поразительно?
1: В течение 3 лет он каждый день рассказывал мне об Иисусе. Я видел, как он сам своей жизнью следовал примеру Христа, соблюдал его заповеди. Мой учитель был женат уже 20 лет и страстно, горячо любил свою жену. Я же в действительности не любил ни одну женщину, хотя был женат 2 раза и собирался сделать это в 3-й раз. Однажды я возвал к Господу. Не знаю, услышишь ли ты меня? Но если только это возможно, прими меня. Прими меня таким, какой я есть. Мне далеко до моего учителя, но я готов отдать тебе все. Я готов отдать тебе все, что я имею. Господи, помоги мне начать новую жизнь. Вскоре меня арестовали.
3: Джордж, мы можем выиграть дело. У них нет серьезных улик.
1: Раньше я бы пошел на это, а сейчас нет.
3: Но, Джордж, тебя же обвиняют в импорте 3000 килограммов кокаина.
1: Но ведь это было 5 лет назад.
3: Но это не меняет дело.
1: Можно свихнуться от всего этого.
3: Давай поборемся. Главный свидетель по твоему делу погиб.
1: Я не хочу бороться. Я устал от этих проблем. И что им от меня нужно?
3: Твое имущество.
1: Мое имущество?
3: Да.
1: Но ведь только одна моя лошадь стоит 6 миллионов долларов.
3: Им нужно все. Твои лошади, дома, машины. Стоит тебе только подкупить генерала, и тебя тут же освободят. У нас есть шанс выиграть дело, Джордж.
1: Я не хочу больше лгать. Я хочу очиститься от всей этой грязи. Тогда я еще не представлял себе, насколько трудно было следовать Христу в жизни. Даже не знаю, принял ли он меня... Но я дал ему слово, а я всегда держал свое слово. Итак, власти забрали все мое состояние на сумму более 10 миллионов долларов. Это было все, что я имел. Мне дали 10 лет.
4: Здравствуй, Джордж.
1: Мама... Как я рад тебя видеть, мам.
4: Ты выглядишь таким счастливым, сынок.
1: Это благодаря Иисусу, мамочка. Я жалею, что не узнала его раньше. Все было бы тогда по-другому.
4: Как тебе здесь, Джордж?
1: Мне трудно, мама. Я даже не могу позвонить домой. Я потерял все.
4: Бог, который помогает всем этим людям, это тот же Бог, который и тебя не оставит в беде.
1: Да, наверное. А вы с папой такие молодцы.
4: Почему?
1: Я никогда не задумывался, пока не познал Христа, скольким вы пожертвовали ради меня, и как я разрушил все ваши мечты тем, что оказался здесь, в тюрьме.
4: Что бы ни случилось, ты всегда будешь нашим сыном. Мы всегда будем любить тебя.
1: Мама, самые яркие впечатления моей жизни выпали на то время, когда мы были бедны. Ты помнишь, мама? Ты помнишь, как мы в субботу всей семьей ходили в лес, играли там?

0: в разные игры, а потом пекли картошку.
1: Да, мы жили тогда бедно, но умели радоваться малому.
0: И мы любили друг друга. И это было самое главное. У моих детей, к сожалению, не будет таких теплых воспоминаний. Я им дал только то, что можно было купить за деньги. А ведь любовь, мама, это превыше всего.
1: Еще не поздно, Джордж.
0: Вскоре, после вынесения приговора, жена подала на развод. В заключение я стал бакалавром в теологии. А когда меня освободили, через 5 лет, я уже получил ученую степень магистра теологии. Друзья, Господь ждет, чтобы вы пригласили Его войти в ваше сердце, в вашу жизнь. Если вы Его отвергнете, вы просто безумцы. Я знаю это. Я сам это пережил. Иисус сказал в Евангелии от Марка, глава 8, стихи 36 и 37. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Иисус Христос освободит вас.

Деяниях апостолов, глава 4, стих 12, сказано: «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств. Глава 13. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказала ему: «Нет, прогнать меня – это зло большее первого, которое ты сделал со мною. но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авесалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авесалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авесалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авесалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авесалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема. И позвал Авесалом всех сыновей царских. И пришел Авесалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авесалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авесалом, но он не захотел идти, и благословил его. И сказал ему Авесалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авесалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авесалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авесалома с Амноном, как приказал Авесалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авесалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили, один только Амнон умер. Ибо у Авесалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер один только Амнон». И убежал Авесалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел: вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь и все слуги его плакали очень великим плачем. Авесалом же убежал и пошел к Фалмаю, к сыну Емиуда, царю Гесурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни. Авесалом убежал и пришел в Гесур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авесалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авесалому. И послал Иоав Фикою и взял оттуда умную женщину и сказал ей: «Притворись плачущую и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую об умершем. И пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фикоитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь». И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было два сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина, фикоитянка, сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего. Царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия?» Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь! Ни вправо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Чтобы притчей дать делу такой вид, раб твой Иоав научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву: «Вот я сделал по слову твоему. Пойди же возврати отрока Авесалома». Тогда Иоав впал лицом на землю и поклонился, и благословил царя и сказал: Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего. И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына, и одна дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава, подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоав, и пришел к Авессалому в дом, и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авессалома, он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома. Глава 15. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне бы приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда приходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова, из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие и остановились у Бет-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею, гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Анафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город, и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусий, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратить мне царство отца моего». И сказал царь Сиве: «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и левую сторону царя. Так говорил Семей, злословия его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий, архитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь! Да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то усердие твое к твоему другу. Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому: «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь». И притом, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. Глава 17. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 000 человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен, и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израиля. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них и услышит и скажут, было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка.

и сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофелова». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хусий Садоку и Авиафару, священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан, и Ахимас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодезя покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимаас и Иоаннафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку, и искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел. И встал Давид, и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана». И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Лодовара, и Верзелий, галаадитянин, из Роглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Страницы Библии уносят наши сердца в далекие века и отвечают на запросы всего, чем жизнь сейчас полна. Любовь – защита очага. Она творит в семье согласие. В любви рождается семья, и ею сохраняем счастье. А крепкое счастье сокрыто в Боге. Он полон любви и милосердия к нам. Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему и следовали Его принципам. И тогда жизнь приобретет вечный смысл. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строхов.
1: Добро пожаловать на очередное занятие программы «Вечная истина». Перед началом этого урока я хотел бы вспомнить известную книгу Генри Дрюмонда «Величайшая вещь в мире». Эта книга также в своем роде является одной из величайших вещей в мире. Она демонстрирует принципы, описанные в 13 главе книги «Послание к Коринфянам». Я помню, когда я впервые читал эту книгу, я написал эти принципы на листочках бумаги и прикрепил их на зеркале в комнате. Я хотел каждый день, одеваясь и смотря в зеркало, видеть эти принципы и затем воплощать их в жизнь в течение дня. Но вечером, когда я приходил домой и смотрел в зеркало, я забывал об этих принципах, которые я не выполнял в течение дня. Единственной моей мыслью было поскорее лечь спать. И так может продолжаться до бесконечности, если вы не поймете, что эти принципы описывают не вас. Они описывают Господа. Эти принципы описывают Святой Дух, они описывают Христа. Но осознавая это, вы можете воплотить 4 духовных секрета, которыми мы делились с вами на первых занятиях, в жизнь. Я не являюсь совершенной любовью, но Господь является. И если Господь во мне, а я в нем, то я обладаю потенциалом любить такой любовью. Своими силами я не могу так любить. Убедились ли мы в этом? У меня не ушло много времени, чтобы подтвердить этот факт. Но Господь может любить такой любовью. И если Господь во мне, а я в нем, это означает, что и я смогу так любить. И если вы честны сами с собой, вы осознаете, что вы и не хотите испытывать такое сильное чувство, но Господь хочет. Это то, как Он хочет, чтобы вы любили своего мужа или свою жену. Это то, как Он хочет любить ваших детей. И если вы в Господе, а Он в вас, то вы поймаете себя на мысли, что вы тоже хотите любить такой любовью. И если это случится, и вы будете любить так совершенно, не забывайте 4-й духовный секрет. Это делал не я, Господь во мне, и это сделал Господь. Сейчас я хотел бы затронуть другую тему. Я считаю очень важным поговорить на наших занятиях о разводе, потому что проблема развода очень актуальна в наши дни. Я говорил уже несколько раз, что для меня развод, наверное, даже хуже, чем вдовство. И я считаю, что церковь должна затрагивать эту тему именно с разведенными людьми. Обсуждая тему развода, не забывайте слов, относящихся к двум христианам, жизни которых были соединены. «Кого соединил Господь, ни один человек да не разлучает». Это означает, что этот союз неразрывен. Для этого существует целый ряд причин. Потому что то, что в этом союзе предназначено для Господа, и то, что предназначено для нас, является прямой Божьей волей относительно нашей жизни. Есть также другая причина того, почему христианский брак, брак между двумя христианами, должен быть неразрывным. Как мы уже говорили, наша жизнь условно может быть разбита на 3 части. Первую часть своей жизни мы проводим с родителями, когда они нас растят и воспитывают. Вторую часть своей жизни мы вместе со своей женой или мужем воспитываем своих детей. Третью же часть своей жизни мы проводим в опустевшем гнезде вместе с женой или мужем. Такова жизнь. И если первая часть нашей жизни была хорошей и успешной, шанс того, что и вторая часть будет успешной, очень высок. Это хороший старт, дающий вам много преимуществ. Многое будет работать на вас, когда вы будете входить во вторую часть вашей жизни. И если вторая часть вашей жизни была хорошей и успешной, шанс того, что и третья часть будет успешной, тоже очень возрастает. И, конечно же, наоборот, если первая часть была неудачной, шансы на успех второй части жизни снижаются, а третья часть может быть еще хуже. Но Божий план относительно жизни каждого человека заключается в том, чтобы первая часть жизни каждого человека была счастливой. Господь хочет, чтобы у каждого человека была идея. В этом заключается Его прямая воля для нас. Мы называем волей Господа то, что Он делает каждый день. Маленький мальчик спрашивал, а что Бог делает целый день? Ответ таков. Он извлекает хорошее из каждой плохой ситуации. Это и является Его волей. Он позволяет случаться даже тем вещам, которые не являются Его волей. Но давайте запомним то, что является идеалом брака. В 19 главе книги Евангелия от Матфея, в 9 стихе, И в 31 и 32 стихе 5 главы, а также в 10 главе книги Евангелия от Марка, в 11 и 12 стихах, Иисус дает послание относительно брака. В этих стихах высказывается разными словами

не пребывают с Богом. У меня есть друг, который говорит, что в Библии заключена только одна фраза, которая обращена к неверующим. И этой фразой являются слова «раскайтесь и уверуйте». И когда эти люди каются и принимают Господа в свое сердце, 66 маленьких книг начинают нести им свои послания. Но до того, как они становятся христианами, Библия не предназначается для них. Сегодня проблема развода встречается, к сожалению, и в христианском браке. Поэтому, если вы состоите в браке, вы не можете обойтись без брачной главы Библии, которая является 7 глава 1 послания к Коринфянам. Эта глава является одной из самых великих глав Библии. И, конечно же, относительно вопроса о браке и разводе, эта глава является важной и критической. Эта глава называется «Учебник пастора». Когда люди приходят к пастору со своими проблемами, связанными с браком, он открывает эту главу Библии и там находит ответы на все проблемы. А люди действительно имеют проблемы. Сейчас я хотел бы привести пример из жизни одного пастора. Как-то он проводил уроки по изучению Библии с одной семьей у них дома. Эта пара была намного старше его, им было около 80 лет. Однажды вечером, после того, как все уже ушли, они попросили его остаться. Они были очень застенчивыми людьми, а наедине они, наконец, рассказали ему свою историю. Когда они были молодыми, перед тем, как стать христианами, этот мужчина имел криминальное прошлое, а эта женщина в те годы была артисткой цирка. Тогда они вели просто дикий образ жизни. До того, как они заключили брак, этот мужчина уже состоял в браке 5 раз, а эта женщина была замужем 4 раза. Но однажды они услышали проповедь известного евангелиста, и таким образом они стали обращены к Богу. Конечно же, у них возникали вопросы, на которые они хотели получить ответы. Один из вопросов – что мы должны делать со всеми этими предыдущими браками? Поэтому они пошли к одному пастору, который сказал им: «Вернитесь к своим первым супругам, и если они сейчас не состоят в браке, заключите с ними брак снова». Потому что разрыв брака является огромным грехом и изменой. Но эти люди слишком любили друг друга, чтобы сделать это. После того разговора прошло 7 лет, до тех пор, как состоялся этот разговор между этими людьми и моим знакомым пастором. И на протяжении 7 лет эти люди были уверены, что они живут в измене. А что бы вы ответили этим людям, которые сказали: «Мы ходим на занятия по изучению Библии, которые вы проводите уже несколько лет, и мы просто хотим знать, что вы думаете по этому поводу, каково наше семейное положение в глазах Господа?» Теперь после этого вступления давайте с вами рассмотрим 7 главу 1 послания к Коринфянам. Эта глава является брачной главой Библии. Эта глава является подручным пособием пастора. Эта глава была написана Павлом в ответ на письмо церкви Коринфян. В начале главы он говорит: «А о чем вы писали мне?» Они действительно писали ему и, вероятно, задавали много вопросов о браке. Перед тем, как начать читать эту главу, важно будет обобщить ее значение. Эта глава является очень интересной. 26 стих является ключевым стихом этой главы, без которого вы могли бы неправильно понять основное ее содержание. В этом стихе говорится: «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. И если у вас есть дочь, стоит ли выдавать ее замуж?» Если вы не поймете ключевой стих этой главы, тогда вы подумаете, что у Павла сложилось негативное представление о браке, потому что на этот вопрос он ответил: «Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». А его вступительными словами являются слова «хорошо человеку не касаться женщины». Павел отвечает на вопросы, а вы можете догадаться, какими были эти вопросы. Я полагаю, что в этой главе подробно затрагивается проблема развода. В этой главе, когда Павел затрагивает вопрос, о котором проповедовал Иисус, он упоминает: «Не я, но Господь. Не я говорю вам это, но Господь говорит». Многие люди думают, что Павел писал некоторые части этой главы без Божьего вдохновения, потому что иногда он говорит: «Я не имею повеления Господа, а даю совет». Но в конце главы он скажет: «Я имею Духа Господа». Другими словами, все, что он говорит, является вдохновением от Господа. Но если Иисус уже давал ответ на этот вопрос, тогда то, что говорит Павел, является только подтверждением и повторением слов Иисуса. Иисус говорил о неразрывности брака, и Павел в 10 и 11 стихах говорит: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». В этих первых 11 стихах главы Павел обращается к парам, которые являются христианами. А с 11 по 16 стихи Павел отвечает на вопросы, которые коринфяне задавали ему и на которые Иисус не давал ответов. Поэтому он говорит: «Впрочем же я говорю, а не Господь».
Но

0: Это совсем не означает, что он говорил эти слова без Божьего вдохновения. Это просто означает, что Иисус не учил на эту тему. Коринфяне задавали ему эти вопросы. Я встречал очень многих людей, которые вступали в брак, будучи неверующими, а затем задавали мне такие вопросы. Иногда люди заключают брак по очень странным причинам. Я даже встречал пару, которая поженилась только потому, что им нравилось вместе принимать наркотики. Естественно, они не были верующими, когда заключали брак. Но затем один из них стал верующим, но другой нет. И что же должен делать верующий в такой ситуации? Как мы говорили в прошлый раз, это все равно, что быть прикованным к мертвому человеку. Я имею в виду духовно. Что же они должны делать? В этой главе Павел отвечает на этот вопрос. Вы должны помнить, что когда мы только затронули тему брака и упоминали слова Иисуса о неразрывности брачных уз, мы упоминали, что эти строки в книгах Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка не являются единственными стихами в Библии на тему брака и развода. Это именно те стихи, на которые я ссылался. Единственным условием, возможным для развода, по словам Иисуса, является измена. Толкователи Библии не соглашаются по поводу слова, использованного в этом контексте, которое предоставляет единственное условие для развода. И вы вправе сами решать, с какими толкователями Библии вы согласны, а с какими нет. Некоторые говорят, это слово означает одно, другие говорят другое. Некоторые объясняют это слово как интимное отношение до брака. Но как применить это к обрученным парам? Здесь приведен пример еврейской традиции, и говорится применять эти слова в соответствии с этой традицией. Период обручения еврейского народа длился 1 год. Если во время брачной ночи обнаруживалось, что невеста не девственница, то муж был вправе покинуть ее. Он не обязан был сохранить этот брак. Но если же он не разрывал брак, то он становился неразрывным навечно. Это то, как многие интерпретируют эти слова. Католическая церковь придерживается такого же мнения. Люди, взгляды которых относительно брака очень строги, имеют аналогичное мнение. Ученый, мнение которого я очень уважаю, трактует эти слова как низкие моральные принципы. Это не просто супруг, который изменяет, будучи соблазненным. Здесь говорится о человеке, который не может быть верным брачным отношениям. Иисус говорит, что в таком случае вы свободны. Итак, вы сами вправе решать, с какими толкователями Библии вы согласны, а с какими нет.
1: Не теряйте первую любовь, ту любовь, что жертвовать готова, что вливает в душу силу снова. Не теряйте первую любовь, вы от зла ее оберегайте и грубить себе не позволяйте. Не теряйте первую любовь, украшайте ею ваши будни, пусть бывают дни и годы трудны. Не теряйте первую любовь, чувство радость в Боге обновляйте и в молитве их воспламеняйте. Не теряйте первую любовь. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Благодарю за радости и печали. Благодарю за чудную песню.

Незанятое место. Место твое будет не занято. Первое царство, 20:18. Из рук Саула ускользнуло царство, и он вынашивал в душе коварство. Убить Давида, мысль питая эту, он ждал Давида к царскому обеду. Вот стол накрыт, и все уже на месте, но зятя нет, растет злоба у тестя. Не скрыв ее, он высказал пред всеми свое презрение к сыну Иессея. Когда услышал это друг Давида, в нем возгорелась жгучая обида, на сердце было тяжело до боли, не стал он есть, ушел к Давиду в поле. В слезах они друг друга обнимали, надеждою на Бога укрепляли, и там, вдали от царского чертога, у них на сердце улеглась тревога. А в это время за столом Саула незанятыми видимы два стула. А почему? Нетрудно догадаться, любовь и зло не могут совмещаться. Жил царь Саул давно, до нашей эры, но в мире остаются лицемеры, которые в глаза нас уважают, а за глаза клеймят и презирают. У них нередко торжества бывает, тогда они к себе нас приглашают, мол, в этом нету ничего плохого, мы ждем тебя, как гостя дорогого. В ответ на эти просьбы, приглашения, у нас должно быть твердое решение, и даже с тем мы не должны считаться, что приглашавший будет обижаться. Подумайте, приятно ли находиться среди общества, которое глумится над нашим другом? Нет, для нас известно, на торжествах мирских для нас нет места. Как тем друзьям там во дворце Саула, нам мир нередко предлагает стулья. Давайте стульев тех не занимать и всякой дружбы с миром избегать.

Бывает так, бывает так. Письмо уже отправишь, запечатлев поспешную в нем мысль, а после рассудил, но не поправишь. Те строки к адресату понеслись. Бывает так, сказал, вплыл такое, что может лишь горячка породить, а после выйдет что-нибудь плохое, чтоб светлый взгляд печалью омрачить. Бывает так, что дорогое время отмеришь за бесценок суете, и эта сделка превратится в бремя на подступах к сионской высоте. Бывает так, пустился в путь с кем-либо, кого бы нужно вовсе обходить, недолго шел, легла на сердце глыба, чтоб долго и чувствительно давить. Бывает так, Господь дает однажды возможность подвиг веры совершить, и если пропустил момент тот важный, его нельзя вторично пережить. Бывает так, уйдешь в уединение от разговоров и от взглядов всех, и пред Творцом в душевном сокрушении оплачешь промахи, ошибки, грех. Бывает так, что юность убегает, и мы не можем вновь ее начать, но все же опыт жизни налагает на нас благоразумие печать.

хорошие люди. Есть люди простые, как дети, с бесхитростной, чуткой душой. И люди хорошие эти, мир грешный скрепляют собой. Когда среди страха и мрака мне их приходилось встречать, хотелось молиться и плакать, хотелось мир весь обнять. Когда вам идти не под силу, и светлых не видно путей, Господь, чтоб явить свою милость, пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, помогут, поддержат, поймут, их руки на дело готовы, слова их до слез вас проймут. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив ничуть, и ближнего, павшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить, вблизи их так сладко и вольно, и хочется лучшими быть. Мне кажется, так вот влияла на души лишь близость Христа, манила, влекла, покоряла простая его красота. А после него Божьи дети, как свет негасимых огней, сияют во мраке столетий в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, когда в небо мышцей святою их Бог от земли вознесет.

Полюбите человека. Вы полюбите, полюбите человека. Спаситель заповедь нам новую дает. Звучат его слова с начала века. Зовут нас светлый мир, страну красот. Вы счастливы, прекрасны с собою. Все те, кто не упал, кто не ослаб, вы полюбите падшего душою, ведь он в цепях несчастный, бедный раб. Любовь сильна, я знаю, как сильна, она весь мир вокруг себя, весь мир вращает. Пред нею умолкает сатана, льды вечно мерзлоты пред нею тают. Красивый и чистый душой, он заповедь нам новую дает, свершайте чудо, как и он любовью согревает тех, кто счастье ждет. И если вами человек пленен, вы кротко руку с верой подайте, пусть из тросин освободится он, во имя Иисуса падшего спасайте. Вы полюбите, полюбите человека, пусть он и злой, и привлекательный собой. Он счастья не нашел, духовным стал калекой, ожесточился и упал, борясь с судьбой. Вы для него горящая звезда, которая во мраке манит и зовет. Быть может, Господа не знал он никогда, ваша любовь его к Иисусу приведет. Быть может, вы ему последняя опора, ведь он последний миг над пропастью стоял. Слава Христу, что-то звался скоро, молитесь, чтоб он Господа познал. Откройте шире сердце двери, и не скрывайте светлых чувств своих, того спасайте, кто дарован вам по вере, ни в чем не сомневаясь ни на миг. Послушайте, вот вопль несется отверженной души, измученной души, последний стон пресмертный раздается, ей нужно лишь немножко любви. И если кто-то к вам прильнет душой, не толкните дерзкой рукой. Зовите к небу, к счастью и покою, ведите к Иисусу за собой. Христос вас просит ближнего любить, вот ближний ваш и жалкий, и больной. Для Иисуса научитесь жить и укажите в небо путь домой.

Могучие крылья. У дикого гуся могучие крылья, в далеком полете широк их размах. Немного старания, немного усилия, и он высоко, высоко в облаках. У чаек есть крылья, у голубя тоже, а я, человек, не умею летать, но крылья молитвы, мне данные Богом, они меня могут над миром поднять. Я много богаче и счастливее птицы, на крыльях молитвы лечу далеко, те светлые крылья не знают границы, несут мою душу неслышно, легко. Когда человек начинает молиться, у птиц перелетных растерянный вид, ведь птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступить. Бесшумные крылья, могучие крылья, мой дух поднимает над грешной землей. Немного старания, немного усилия, в полете молитвы для сердца покой.

и нет тумана. Как чудно все Господь создал! Сквозь облака земля невзрачна, ни гор, ни леса не видать. Здесь небо синее прозрачно, восторг для сердца, благодать. Там нет ни бурь, ни ураганов, полета птицы не видать. Видны одни аэропланы, они над тучами летят. Смотрю вокруг небес сиянье, и солнце яркое вверху, и славлю Бога за создание, за землю, солнце и луну. Без солнца жизни не бывает, и без воды нельзя нам жить. Нужна нам пища, что питает, любовь нужна, чтобы любить.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Так как мама и папа – постоянные читатели ваших изданий, то мы и решили написать письмо вам с просьбой поздравить нашу дорогую маму Зину Левин с 80-летием. Жизнь у мамы была нелегкой, много трудностей пришлось пережить, но мы знаем, какая она добрая и всегда радостная. Все трудности она старалась покрывать любовью. Сейчас мы уже имеем свои семьи. Мама много молилась о нас, о своих 6 детях, о внуках, которых у нее 24, и за 38 правнуков. Теперь уже больше года, как мама тяжело больна. Пусть Господь благословит ее за все, что она дала нам. Муж, дети, внуки, правнуки. Так много за плечами. Маме к 80-летию. Родная мамочка, хочу тебя поздравить и искренне от сердца пожелать. Не уставай в молитвах Бога славить, на Господа с надеждой уповать. Так много за плечами пережито сиротство, голод, холод и война. Но Богом ты была не позабыта, оберегал тебя Он все года. Он даровал тебе семью большую, и всех смогла ты мудро воспитать. Такая хрупкая, но сильная ты, мама, а в трудностях не смела ты роптать. Сегодня тебе 80, мама, а для меня ты так же молода. Благодарю, что ты нас воспитала, ты нам давала лучшее всегда. Пусть старость безмятежной твоя будет, душа и сердце чистыми пред Богом. И знаю, Бог молитвы не забудет, откроет вечность детям всем дорогу. Светлана Райн.

Я попрошу. Попрошу у Бога, я не злата, не литую мощь широких плеч. Попрошу я Бога в час заката завтра снова солнышко зажечь. Не нужны мне слов заемных глянец из трибун высоких похвала. Дай увидеть мне пчелиный танец и парение горного орла. Жаркою молитвой душу холя, припаду лицом к траве густой. Дай мне, Боже, моей жизни поле перейти во славу жизни той, у которой ни конца, ни края, где в слепящей круговерти дней горизонты распахнутся раем или сердцем матери моей. Юрий Каминский.

Дорогие наши неписатели, Лямка. Много воды утекло с тех пор, но этот случай сохранился в моей памяти очень ярко. Мы жили в городе, а дача была в шахтерском поселке. Там у нас было хозяйство. Свиньи, гуси, куры и, конечно же, огород, где выращивали картошку, лук, капусту, чеснок. В основном хозяйством занимался мой муж. Он там проводил все свое свободное время, кроме субботы и воскресенья. С ним была и всеми любимая собачка. Звали ее Лямка. Это имя ей дали прошлые хозяева. Мы ее купили вместе с домом. Это была небольшая собака с красивой лисьей мордочкой. Характер у нее был под стать мордочке. Одним словом, хитрая. У нее должны были появиться щенята. Когда мы всей семьей приезжали на дачу, то дети первым долгом спрашивали, появились ли у Лямки щенята. Вот в один день мы приезжаем на дачу, и дети сразу к папе. «Ну, щенята появились?» Папа ответил, «Их нет». «Как нет?» – удивленно спросили дети. «Нет и нет, и без вопросов», – строго сказал папа. И я, и дети очень расстроились, сели в уголочки и, притихшие, занялись своими делами. Позже я спросила мужа, куда он прибрал щенят. Он удивился моему вопросу. «Куда их 6 штук?» Все сделал испытанным способом. Я не могла поверить в такую жестокость и была в шоке. Расстроилась до слез, не ожидала такого. «А где же Лямка?» – спросила я. «Где-то спряталась, видно, обиделась», – ответил наш папа. Я стала искать собачку и нашла ее, лежащей под лавкой. «Лямка, Лямушка!» – позвала ее я. Она смотрела на меня своим бесподобным взглядом, но не вставала. Я ее погладила и хотела взять на руки, но она заскулила. И тут я увидела, что-то шевелится возле нее. Это был щенок. Глазки у него были еще закрыты. Как обрадовались дети и я, когда мы увидели щенка. А наш папа был сильно удивлен. Как эта Лямка смогла спрятать щенка? Это же надо, какая умная! Когда Лямка поняла, что опасность миновала, что все расположены к ней доброжелательно, она замахала хвостом, радостно прыгала вокруг детей, лизала им руки. А дети поочередно брали в руки щенка, любовались им и ласкали. Всеобщей радости не было предела. Щенок оказался девочкой, и мы назвали ее Жужей. Смотрела я на радостную суету Лямки и размышляла. Мать была благодарна нам и радовалась своему дитяти. Вот ведь столько материнских чувств имеет это животное. А человек, женщина, которая бросает своего ребенка, какие же у нее чувства? Или спрошу по-другому, почему у нее нет материнских чувств? В самом начале Библии написано: «И нарек Адам имя жене своей – Ева, ибо она стала матерью всех живущих» – Бытие 3:20. Имя Ева означает «жизнь». Женщина дает жизнь. Бог дал женщине материнские чувства. Горе той матери, которая пренебрегает тем, что дано ей Создателем. Любовь Дементьева, Россия.

Мне будет 90. Выписываю газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» на русском языке для моей сестры Ольги ко дню рождения. Я ее хочу поддержать этим подарком. Она досматривает нашу больную маму. Маме, если Бог даст, исполнится 90 лет. Уже 4 года лежит в постели. У нее большие проблемы со здоровьем. Ольге физически и морально каждый день все тяжелее и тяжелее. Может, ваша газета и журнал будут ободрением? Мама 45 лет верит в Иисуса Христа и за нас всех молится. Виктория Франк. Наконец, свободно. Написать об этом хочу давно. Думаю, может, кому-то будет на пользу то, что я пережила. Уверовала я в 1992 году еще в Казахстане. Вернее, будет сказать, покаялась в грехах. Узнала от мамы, что есть живой Бог. И вот, когда я покаялась в грехах, которых было великое множество, стала все доверять моему Искупителю. Еще будучи совсем молоденькой, я обманула. Вроде и мелочь это было, но этот мой поступок мучил меня долгие годы. Что интересно, грехи потяжелее не мучили меня так сильно, как этот. После покаяния я несколько раз исповедовалась, но этот грех умалчивала. И в церкви, и дома я несколько раз просила у Господа прощения, но чувство вины опять и опять возвращалось. В очередной раз я попросила исповедания. Когда настало время рассказать вслух этот грех, услышала в себе голос: «А что подумают о тебе служители?» Вытащила пару грехов из моей прошлой жизни, а этот грех опять умолчала. Пастор спросил меня: «Все?» «Все», говорю. «Тогда будем молиться Богу». И тут я услышала голос внутри: «Исповедуй и этот грех, не бойся, я его тебе простил, и дьявол не будет больше тебя мучить». И тогда я почти закричала: «Нет, не все», и рассказала, что меня мучило долгие годы. После молитвы на глазах служителей были слезы. Теперь я, прощенное дитя Божие, долгие годы была мучима врагом, наконец, свободна. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Я знаю некоторых верующих, которые страдают от нападок врага, но говорят, что стыдно исповедаться. Обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры, если кто в подобной ситуации, исповедуйтесь в церкви по Слову Божьему и будете свободны. С.Т.

Сестры просили передать. Пишет вам сестра Надежда. Напишу немного о себе. Мне 46 лет, моему мужу 53. Господь в зрелом возрасте благословил нашу семью первенцем, которому еще нет 2 лет. Есть в нашем селе небольшая церковь. В основном в ней пожилые сестры. Муж мой проповедует Слово Божие, а я заучиваю наизусть стихи, а также особо понравившиеся истории из жизни, которые беру из газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра» и рассказываю в нашей церкви, да и в других церквах, когда бываем на посещении. В нашей церкви по средам проходят молитвенные собрания. Приношу сестрам свежий номер сестры или забытого алтаря. Мы вместе читаем, молимся о тех, кто просит молиться. Сестры просили передать большую благодарность всем, кто жертвует на благое дело для чьей-то радости, а, возможно, и для спасения душ. В селе нашем нет работы на производстве, поэтому испытываем некоторые материальные трудности. А в этом году еще и пожар случился. В нашем селе сгорел дом. Теперь, чем можем, будем делиться с этой семьей. В 2013 году мы имели большое благословение, получали ваши издания. Обращаемся к вам с просьбой, если будет такая возможность. Очень хотелось бы и в 2014 году получать газету и журнал. А Господу нашему пусть несется великая благодарность из наших сердец. Он знает наши нужды, даже прежде прошений наших. Надя Горбуля, Украина. Я одна из них. Рада, что получила журнал «Сестра». Благодарю за вас, Господа, и благодарю тех, кто меня подписал на журнал. Для меня это духовная поддержка и большая радость, особенно в зимний период, когда я не могу выходить из дома и не могу посещать церковь. Господь меня утешает, что и это все пройдет. Журнал очень красочно оформлен, с большой любовью. Прекрасное стихотворение, одно лучше другого. Многие стихотворения я переписываю в тетрадь. Журнал отдаю неверующим соседям. Может, Господь кому-то постучится через невыдуманные рассказы. Молюсь о тех нуждах, которые печатаются в журнале. Очень бы мне хотелось и впредь получать ваш журнал, если только есть такая возможность. Я понимаю, что таких просителей очень много, и я одна из них. Прошу вас, напечатайте в журнале мою огромную просьбу о покаянии моего мужа, детей и внуков. Ираида Стрельникова, Украина.

Неизвестный пароль. Той капелькой, что небо отражает, и звездный всплеск в предутренней тиши, по ней бриллиантов чистоту равняют, а я равняла б чистоту души. Яков Бузиный. Проходят годы, но иногда нахлынут воспоминания, и так хочется поделиться ими с близкими и родными. Была в моей жизни встреча, которая до сих пор согревает сердце теплом. Это простой человек, мимо которого проходили много раз, но вдруг обстоятельства сложились так, что пути наши пересеклись, и понимаешь, что встреча была не случайной. И в мою жизнь Господь послал такого человека. Начну все по порядку. Заболела у нас 3-летняя дочь. Диагноз – воспаление легких. Врач предлагает положить ее в больницу, но мы с мужем против. Для малышки это будет очень страшно. Я очень переживала, слыша тяжелое дыхание и кашель дочери. Плакала, молилась, склоняясь у ее кроватки. Врач посоветовала найти медсестру и делать уколы дома. Легко сказать, найдите, а где искать? И тут моя мама говорит, что у нее есть подруга, которая более 30 лет проработала медсестрой. Она очень добрая и не откажет. Она всегда помогает нуждающимся. Зовут ее Аннушкой. В тот же вечер мы пошли к тете Ане. Жила она со своим мужем недалеко от нас, в уютном домике. Оба они были ветеранами войны. Когда мы прошли на кухню, то бросилась в глаза идеальная, просто стерильная чистота. На окнах белоснежные занавески, на столе голубая клеенка, цветы в горшочках. Даже кот сидел на чистой подстилке. Мы рассказали о своей беде, и тетя Аня сразу согласилась помочь. Договорились, что я куплю пенициллин с новокаином, буду кипятить шприцы, а тетя Аня начнет делать уколы с завтрашнего дня. У меня будто груз упал с плеч. Рука помощи была протянута. Каждый день без опоздания тетя Аня приходила 4 раза. В ней была какая-то мягкость, теплота. Голубые глаза всегда смотрели ласково. Речь была литературно грамотной, и весь облик был необычайно прекрасен. Мама сказала мне, что тетя Аня из Ленинграда. Когда лечение было окончено, я попросила тетю Аню рассказать о себе. Передаю ее рассказ вам, как запомнила. Родилась и выросла я в Красном селе, это под Ленинградом. Тогда он еще был Санкт-Петербургом. Жили мы в своем доме, бабушка, папа, мама, я и младший брат Ванечка. К нам на лето из Петербурга приезжали дачники. У нас был хороший сад, малина, смородина, несколько яблоневых деревьев. Папа работал на железной дороге. Бабушка с мамой ухаживали за огородом и домом. Я помогала следить за Ванечкой. Горе обрушилось на нас после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Ни в чем не повинных людей арестовывали и сажали в тюрьмы. Папу забрали прямо с работы. Долгие годы мы ничего не знали о нем. Только в 1958 году я узнала, что он был арестован по делу Кирова в феврале 1935 года и где-то умер. Выдали только справку, что реабилитирован посмертно. А мне тогда было 13 лет, Ванечке 8. Как мы горевали! Все 4 в раз осиротели. Трудно было без папы. После окончания 7-летки я пошла учиться на фельдшера. Училась в Ленинграде, жила в общежитии и только по воскресеньям приезжала домой. Сильно скучала по моим родным. Бабушка старалась что-нибудь испечь к моему приезду, а мама скорее стирала и штопала мою одежду. Училась я хорошо, стипендию получала и старалась хоть немного поддержать семью. Окончила учебу и пошла работать в больницу. Заведующей была Ольга Николаевна Морозова,
добрейшей души человек. Следующее горе — война и почти сразу блокада. Оказалось, я отрезанный от дома. Сейчас много можно прочитать о тех страшных днях блокады, но пережить было еще страшнее. Сразу стали поступать раненые. Было создано ополчение из оставшихся молодых и пожилых людей. Мужчин призывного возраста забрали на фронт. Женщин и подростков мобилизовали рыть окопы. Медперсонал не отлучался из больницы, которая стала госпиталем. Заводы эвакуировали, Ленинград бомбили, а мы работали день и ночь, спасая раненых. Тяжело было очень, и физически, и морально. Смерть вокруг, голодно и холодно. Ольга Николаевна душу полагала за нас, медсестер. Самое страшное для меня было — это неизвестность о родных. Гатчина, Павловск, Красное Село были захвачены фашистами. Если удавалось, раненых после оказания первой помощи эвакуировали по Ладожскому озеру. Сколько прекрасных людей было рядом со мной. Вспоминаю тетю Варю, нянечку. Она всегда с такой любовью ухаживала за ранеными, больными, и всегда тихонько говорила им: «Молись, голубчик, Богу молись!» В то время мы все молились. Я думаю, что безбожников не было. Смерть ходила вокруг. Молодые солдатики влюблялись в нас, медсестер, но все серьезные ухаживания откладывались на после войны. Помню, как-то было мое дежурство. Сижу за столиком, готовлю документы к эвакуации. Все истории ранений нужно записать. Подходит один раненый в руку солдат, стриженный, худой, с большими голубыми глазами. Вижу, поговорить ему хочется, а мне некогда. Улыбнулась я ему и скорее дальше пишу, а он вдруг спрашивает: «Сестричка, вы семя Авраамова знаете?» Я даже замерла от неожиданности. Смотрю на него, а он смутился, но все же прямо в глаза мне глядит. «Нет», — отвечаю, — «не знаю». «А что это за семена? Цветы такие?» Тут он даже покраснел от смущения и отошел. Посмотрела я ему вслед, и вдруг такая тоска накатилась. Как наяву увидела сад наш весь в цветах. Бабушка, мамочка, братик, миленькие мои, где же вы сейчас, живы ли вы? Уронила я голову на стол и зарыдала. Ольга Николаевна первая прибежала, стала меня гладить, спрашивает: «Известие получила?» Покачала я головой отрицательно. Долго не могла успокоиться.

До конца января 1943 года держалась блокада. Когда наши войска пошли в наступление и освободили Красное Село, зрелище было ужасное. Страшно даже рассказывать. Все было разрушено. В живых почти никто не остался. На месте нашего дома была глубокая воронка от бомбы. Все мои родные погибли. Осталась я одна-одинешенька на всем белом свете. Тетя Аня замолчала. Видно было, что тяжело воспоминания накатились на нее. «Давай я тебе про веселое лучше расскажу», — улыбнулась тетя Аня. А улыбка у нее была такая светлая, приятная. Наверное, многим раненым она приносила ободрение и утешение. Было это уже в 1943-м. Лето наступило, белые ночи, город оживать стал, но люди, истощенные блокадой, еще умирали. Правда, хлеба стали давать больше. В это время поступил к нам солдат с ранением в голову. Вместе с Ольгой Николаевной мы прооперировали его. Глаз был выбит, на голове шрамы. Ухаживала я за ним. Звали его Григорий. Волосы густые, черные, лицо красивое. Влюбился он в меня сразу. Постоянно я ловила на себе его восторженный взгляд. Гриша все время старался быть рядом со мной. То угостить чем-то, то поможет тяжелые узлы с бельем поднести. Когда пришло время комиссовать его, он пошел к Ольге Николаевне просить моей руки. Она нам медсестрам и правда вместо матери была. Григорий был родом из Средней Азии. Ольга Николаевна поговорила с ним, а затем со мной и говорит: «Хороший он человек, Анечка, ты за ним не пропадешь, да и уехать тебе надо отсюда». Зарегистрировали нас, и вот мы уже муж и жена. При расставании Ольга Николаевна приколола мне свою красивую брошку с бирюзовыми камушками и незаметно перекрестила. Обнялись мы с ней, а я расплакалась. Как будто страница моей жизни перевернулась и навсегда закрылась. Вступала я в совершенно незнакомую жизнь. У нас ничего не было, кроме молодости и любви. Но мы были счастливы. И хотя я оставляла что-то очень родное и дорогое позади, ожидание радости, а может быть приключений, влекло меня вперед. Сели мы на поезд и поехали на восток. Это было мое первое в жизни путешествие. Гриша мне все о себе рассказывал, о своем детстве, о городе. Так хотел, чтобы мне понравилось. Через неделю доехали мы до Джамбула. Была глубокая ночь, когда мы вышли на станции. Никто нас, конечно, не встречал. Гриша подхватил мой фанерный чемоданчик и увлек за собой. Он чуть ли не бежал. Шли мы по темным и пустым улицам. Фонарей не было. Хорошо, что луна светила. Я все озиралась, не могла понять, где же город? Дороги булыжные, деревья высокие, вода журчит в арыках, домов не видать, а только заборы. Шли, наверное, с час. И вот Гриша поставил чемодан на землю и говорит: «Все, пришли». Обнял меня за плечи и стал стучать в калитку. Собака залаяла. Гриша позвал: «Шарик, Шарик!» Наконец зажегся огонек, и старческий голос окликнул: «Кто там?» «Папа, это я, Гриша, открывайте!» «Ой, что тут началось?» Шум, крик, хлопанье дверей. Наконец невысокий старичок поспешил к калитке. «Нас впустили!» Мне показалось, что он меня даже не заметил. Вошли в дом. Гриша сразу попал в объятия матери. Отец вытирал глаза. Стали расспрашивать: «Как ты, Гришенька? Мы уж не чаяли. Сыночек, что с глазом?» У Гриши была черная повязка на левом глазе. А Гриша первым делом подвел меня и говорит: «Познакомьтесь, это моя жена Аннушка». Сначала все умолкли, а потом обняли меня и расцеловали, и так мне стало хорошо от их простоты и ласки.
Мама стала молиться, плакать и благословлять нас. Мне это показалось странным. Ни икон, ни крестных знамений, а слышу, что молится. Господи, слава Тебе, что привел домой Гришеньку живым. Благослови его жену и нашу невестку. Слава Тебе. Отец тоже стал молиться, а Гриша, похоже, немного смутился. Он мне не сказал, что его родители евангельские верующие. Я слышала о таких в Ленинграде. Домик у них был маленький. Нам, похоже, и места не было, где переночевать. Но Гриша, нисколько не смутившись, повел меня во двор. Там, под большим деревом, был деревянный настил. Пока мы умывались у колодца, его мама вынесла перину, подушки и одеяло. Все это мы расстелили, и постель была готова.

Да, это папин ослик. Есть, наверное, захотел. Петух запел, куры закудахтали, как будто ослик всех оповестил, что утро наступило. Вот так началась наша новая жизнь. У Гриши, оказывается, была сестра, Сашенька, больная, по развитию, как маленький ребенок. Папа на ослике с рынка привозил людям тяжелые покупки. Этим они и жили. Мама ухаживала за большим огородом и за скотиной, козой, осликом и курами. Домик, как я уже сказала, был маленьким и стареньким. За завтраком, здесь же на дворе, под виноградником, обсудили вопрос с нашим жильем. Папа сказал, что у каких-то братьев и сестер узнает о квартире для нас. Не забуду нашу поездку на рынок, как здесь говорят, базар. Папа запряг ослика в тележку, положил сено, накрыл каким-то одеялом и говорит: «Карета подана». Мы с Гришей так и покатились со смеху. Уж очень все выглядело комично, но ехать лучше, чем идти. Еще одно удивление — это среднеазиатский рынок. Такое обилие фруктов и овощей. А на людей я все засматривалась и тормошила Гришу. Кто этот старичок в длинном халате и в меховой шапке? Разве ему не жарко? А почему эти женщины так пестро одеты? Гриша посмеивался и объяснял. Это аксакал, такая у них традиционная одежда, а женщины — это курды. Мне все было интересно, как будто в сказку я попала.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.